родители так и сделали, и в этом была забота Отца Небесного. В питании было очень плохо. А мы такого бедствия не имели. В ночь мы уходили в то село, и жители нам давали хлеб и овощи за труд Нины. Ее очень уважали и любили. Я был небольшим мальчиком, но доставка продуктов, питание лежало на мне, что я и делал. Зимой 1932 года тяжело заболел отец. Выйдя утром рано из дому, мы с ним только к вечеру пришли в больницу, в деревню Меркушино. Температура у него была 41 градус. Его положили на койку. Он помолился за всю семью и отпустил меня в тайгу ночью, так как ночевать меня никто не пустил. Он говорил: «Иди, не бойся, Господь сохранит тебя». Когда я вышел из деревни, наступила ночь. Мне было страшно идти в тайгу ночью зимой. Я долго шел, но все же не заблудился. Сердечко мое трепетало. Помню, часто бежал и пел псалмы. Дома меня ожидали и были рады, что я жив, хотя все скорбели о том, что отец не пришел. Мама пригласила нас к молитве, и мы каждый сказал свою нужду, возлагая всю надежду на Него, нашего Господа. В 1933 году нас переселили в город Нижний Тагил. Мы искали христиан-баптистов и евангельских. Жители этого города удивлялись, что за вера. Никогда они подобного не слышали. Все же две семьи нашлись. Это Савины и Шкабара. Они подтвердили, что евангельской вести в этом городе не знают. Позже из числа ссыльных еще нашлись христианские семьи. В 1934 по 1935 года летом я пас стадо коз до 70 голов. Однажды отец пришел в лес, где я пас стадо коз, и принес мне скрипку. Вот так стадо паслось в лесу, а я на поляне учился играть духовные песни.

1936 году я окончил семилетку. 14-летним подростком я сразу же поступил на работу на Уралзатонзавод. Несмотря на сильные гонения, христиане стремились не прекращать общение. Собрания периодически проходили в нашей квартире, летом в лесах. Однажды летом в 1940 году на молитвенном собрании присутствовало много гостей. Я особенно чувствовал пробуждение Господу. Сердце жаждало жизни. Я любил пение и сам пел, любил читать Евангелие и беседовать с братьями, желая познать истину. Часто, оставаясь в доме Савиных, под физгармонию разучивали и пели псалмы. Присутствие Божие ощущалось в молитвах, которых так жаждало мое сердце. Господь призывал обратиться к Нему. В июле месяце 1940 года я обратился к Господу, прося Его милости и помощи. Кровь Спасителя очищала меня от всех пороков жизни. Радостью и ликованием наполнилось мое сердце, получив от Господа возрождение и запечатление Духом Святым. Сердце жаждало всем сказать о Боге. Я старался встретиться с теми, кого я знал как детей верующих родителей, и им передать свою радость. Я желал иметь юных друзей во Христе. 30 августа 1940 года рано утром в присутствии 6 братьев мне было преподано святое водное крещение. Совершал его брат из евангельских ИПА во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я был очень рад, что стал членом церкви. 24 февраля 1945 года в 4 часа у себя в квартире я был арестован. Отец лежал тяжело больной. Тимофей находился в армии. Был произведен обыск. Взята была фотография молодежи и тетрадь с моими стихотворениями. В присутствии 2 сотрудников органов я вместе с отцом и мамой помолился Господу. Следствие велось в городе Свердловске, во внутренней тюрьме. Строгость была необычайной. Обвинялся я, как и многие верующие, в антисоветской агитации. Сущность же вопросов сводилась к тому, где и когда проводились собрания, сколько было всех молодежи, кто старший и тому подобное. Я сразу же ответил, что я верующий и на указания и другие вопросы отвечать не буду. За это меня дважды побивали. Первый раз следователь бил резиновой плетью по спине. Боль была неимоверной. Я не проронил ни слова. Вся надежда моя и упование было на него. Я желал все перетерпеть. Когда меня привели в камеру, то товарищи-узники успели меня подхватить, так как я не в силах был стоять на ногах. Осмотрев меня, они ужаснулись. Нательная рубашка прилипла к спине. Спина была в кровавых потеках и синяках. Арестанты подняли возмущение. Тогда меня перевели в одиночку. В камере я постоянно коленопреклоненно молился. Через 2 недели меня вторично бил следователь. 3 ударил чем-то по голове, так что я оказался лежащим на полу. Но благодарение Богу, что Он дал мне силы, я понимал, что такое таинство Церкви, что значит любовь Христа, отдавшего жизнь свою за друзей своих и за грешников
как я.

И в этом огне испытаний Бог меня плавил, даровал мне терпение, когда в 1947 году в лагере я имел свидание с мамой и Тимофеем, то она рассказала, что вскоре после моего ареста больного отца в сопровождении медработника увезли в Свердловск на допрос. Он просил сказать ему, здоров ли его сын. Ему ответили, «Ты погубил сына. Он, кроме Бога, никого не хочет знать и все молится». По возвращении отца мы с ним благодарили Господа и просили, чтобы он хранил тебя в вере. Без суда в мае месяце 1945 года я был этапирован в Ивдель-лагерь на севере Урала. 3 августа того же года мне объявили приговор 5 лет за принадлежание к группе евангельских христиан-баптистов. Это дословное обвинение. Здоровье мое было плохое. В 23 года я стал совершенно нетрудоспособным инвалидом. В сентябре 1945 года я получил письмо из дома. Отец умер с молитвой за всех детей на устах. Бог мой надзирал надо мной. В последующее время здоровье мое стало улучшаться, и начальство лагеря назначило меня работать бухгалтером по специальности. На этой должности я проработал до конца срока. В ноябре 1949 года из лагеря я по тюрьмам был этапирован в Красноярск. Оттуда самолетом в декабре был отправлен на север, в поселок Брянка, расположенный на реке Большой Пит. Здесь объявили, что теперь мы свободны, находимся на вечном поселении, но под надзором. Нам разрешили жениться, либо вызывать семьи, приобретать дома и тому подобное. Выезд из поселка был запрещен, и 3 раза в месяц мы были обязаны являться для отметки. Устроившись на работу, я трудился старшим бухгалтером. Работы было много, начальство за труд уважало и доверяло ответственные участки. Бог являл мне милость, и как сыну на путях жизни выходил навстречу во всех нуждах жизни моей. Через год я приобрел себе дом. В воскресенье я также после работы, приготовив пищу и стопив камин, я занимался чтением Библии, пребывал в молитвах, писал стихи духовного содержания, углубляясь в Писание. В 1951 году из далекой Восточной Сибири на юг, в город Жданов, я написал письмо, предложение одной сестре, девице Каноновой из Фирии Яковлевне, 1924 года рождения. Я знал ее по жизни в Нижнем Тагиле. В письме сообщил ей, что в Армавире находится моя мама. Через 2 месяца получил от нее ответ. Помолившись Господу, внимательно все рассудив, на ваш брак я даю согласие. Об этом сообщила твоей маме, чтобы она к весне приехала ко мне, выслав ей 100 рублей, а тогда вместе приедем к тебе. Продолжение следует.

Долинное платье. Слова и музыка Захарова. Долинное платье, и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти, хоть трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни, и тьму на пути. Колючками тернии изорвано платье, усталое сердце, и нет силы в груди. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Долиной этой и подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. За ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. Долиною плача и скорби иду я, изведавши горе, скиталец земли. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали.

Резонанс в палате обреченных. Услышанная просьба. Дорогие друзья, после публикации рассказа о своей жизни нашей читательницы, не писательницы, Веры Цинковской в палате обреченных, мы еще раз убедились, какая у нас замечательная семья. Все мы соединены Христом, Его любовью, Его состраданием к нам, Его заботой о нас. Иначе как можно объяснить тот поток писем, что хлынул в ответ на такую маленькую просьбу нашей сестры Виры? Она просто пожалела, что у нее нет того стихотворения, которое она слышала еще в детстве на своем первом христианском собрании. Того стихотворения, которое побудило ее маму к покаянию в далеком послевоенном году. Часть откликов мы сразу же отослали сестре Вире. Было стихотворение даже на немецком языке. А вот выдержки из оставшихся писем решили напечатать. Послушайте, как по-разному, но как едино, тепло и сердечно говорят с незнакомой сестрой и с вами, наши дорогие неписатели. После публикации и эти письма мы отправим сестре Вире.

Это судьба на странице 24 забытого алтаря. Там просят стих, который девочка читала, а у нас есть кассета, где эта песня вся записана, и я решила ее списать и вам послать. Конечно, я неграмотная, всего 2 класса по-русски учила, а потом нас выслали в Казахстан, в Кокчетавскую область, Красноармейский район, село Октябрьское. И больше не пришлось учиться, а только помогать маме. Потому что у нас умер отец в 41-м году, а нас было 5 детей. И я самая старшая, мне было 10 лет, а меньшей девочке 8 месяцев. И осенью, 5 ноября, нас выслали в Казахстан. Мы жили в Северном Кавказе, в Калмыкии. Когда я читала, без слез не могла прочитать. Вот и решила вам эту песню послать. Извините, я очень плохо могу писать. Да, мне уже и 75 лет, и руки уже трясутся. Мы уже 12 лет в Германии живем. У нас 10 внуков и 10 правнуков. И 4 деток, старшие сыны, младшие дочки. В этом году моему мужу будет 78 лет. Так что я понемногу выучилась писать. В собрании баптистов мы еще в России ходили. А здесь мы едем 25 километров тоже в баптистское собрание. И еще я ищу двоюродного брата Зеверт Эвальда. Он жил в Кустанайской области и в Кустанайском районе. А вот село не знаю. То ли Надеждовка, то ли еще как. Село было большое. Там было 6 улиц. И он нам говорил, что его называют Второй Берлин. Там немцы жили. Дай Бог этой девочке эту песню узнать. Песню прилагаю. Линда Вунг.

Небесный поезд. Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута. У нее же путь в небесный дом. К дальнему купе проходит крошка. Здесь свободней. Смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка. Лет ей было 5, быть может, 6. Узелок при ней, оттуда ушко, бархатное, заячье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями, хлеба, за окном лишь степь, да степь видна. Поезд, ну иди ж скорей на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, в форме наодеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он берет билеты, проверяет, их купе кончается вагон. Детского билета не хватает. «Чей ребенок?» — спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом. Едут с ней отец ее или мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос. «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает. «Дядя, у меня билета нет. Я одна, на небо, еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее. С чего начать? Разговор с ребенком о билете. Сел с ней рядом, начал говорить. Девочка и взрослые, и дети за проезд всегда должны платить. Дядя, этот поезд ведь небесный. За меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песню про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не смогла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. В этом поезде места без платы. Здесь билеты, дядя, не нужны. Могут ехать бедные и богатые. Только верить Господу должны. «Вы со мной хотите в небо, дядя?» Вопросили детские уста. И в вопросе том, и в светлом взгляде приняли в купе тот зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них. Слушал ревизор и пассажиры. Каждый был внимателен и тих. Поняли, что детскими устами говорил к их душам сам Христос. Ревизор и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, с заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Ты, дитя, туда поедешь позже, а теперь придется нам сойти». Взрослые и юные, внемлите, к вам взывает эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что идет на небеса. С любовью, сестра Нина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели! Мы рады предложить вам очередной выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни, о том, как можно стать христианином и так далее. Сегодня мы открываем программу текстом из Библии, с 10 главы книги пророка Иеремии.
1: Господь есть единственный истинный Бог. Он Бог живой и Царь, который правит. Господь единственный, кто землю сотворил своим могуществом. Он мудростью своею мир построил. Он разумом своим раскинул над землею небеса.

беседе с неверующими христианину нередко приходится слышать «я атеист», то есть «я не верую в Бога Творца». Если спросить такого человека о причине его неверия, то в ответ можно услышать, что ученые доказали, что Бога нет. А если копнуть еще глубже, то собеседник, возможно, начнет ссылаться на теорию эволюции, как на единственную возможность возникновения Вселенной и жизни на Земле. Многие люди придерживаются этой теории не потому, что они глубоко убедились в достоверности ее, а просто потому, что так были научены в школе, где им не была предоставлена возможность ознакомиться с противоположными утверждениями. А именно, что Вселенная и жизнь, включая самого человека, созданы Богом-творцом. Творение или эволюция – так озаглавлена сегодня беседа Ивана Петерса. Цель этой беседы – познакомить радиослушателя с тем, что говорит Библия о сотворении Вселенной и жизни на Земле, а также указать на необоснованные аргументы теории эволюции. Но перед беседой послушайте песню.

Сегодня, дорогие радиослушатели, темой нашей беседы будет один вопрос. С ним, несомненно, встречался каждый из нас. Уже маленький ребенок, как только начинает мыслить и говорить, спрашивает родителей, кто сделал деревья, траву, землю и звезды. И став взрослее, перед нами становится вопрос, сотворен ли наш мир Богом или постепенным развитием, как утверждает теория эволюции. И это действительно очень важный вопрос. В школах учителя биологии и географии учат своих учеников, что Земля и все остальное произошло постепенно, из газообразного облака или подобного. Растения и животные тоже появились из мертвой материи. Они говорят, что вначале появились простые одноклетчатые организмы, из которых медленно образовались растения и живые существа. Конечно, нам говорят, что этот процесс длился миллионы лет. А как возникли люди? И на это сторонники теории эволюции

или же он является творением Божьим? Еще конкретнее, считаете вы себя лично облагороженной, то есть улучшенной породой обезьяны или творением мудрого и всемогущего Бога? Но возражают при этих словах некоторые, есть ведь и теологи, и богословы, утверждающие, что одно другому не противоречит. Теория эволюции не стоит в противоречии с творением Божьим. Такие люди говорят, что Бог, несомненно, мог употребить процесс эволюции для того, чтобы сотворить все. Это значило бы, что Бог сделал все видимое тем, что разрешил им постепенно развиваться из одного в другой образ. Конечно, Бог, несомненно, мог бы это сделать, но вопрос заключается в том, сделал ли Он это. На основании Библии этот путь недопустим. Многие другие выражения свидетельствуют против этого мнения. Все мы и даже преподающие эту теорию прекрасно знают, что слово «творение» означает «внезапное появление». В 9 стихе 32 псалма, например, мы читаем «Ибо Бог сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Да и во всей Библии мы не находим и намека на то, что Богу понадобилось бы миллионы лет для осуществления своих планов и замыслов. Наоборот, ясно сказано о том, что Бог сотворил все в течение 6 дней. В 11 стихе 20 главы книги Исход сказано, «Ибо в 6 дней сотворил Бог небо и землю, море и все, что в них, а в 7-й день почил», то есть отдыхал. И эти именно дни Он передал нам, как и мы разделяем сегодня неделю. Итак, если кто-либо пытается совместить теорию эволюции с описанием сотворения мира в Библии, то он не сможет доказать этого на основании Слова Божия. Библия ясно говорит о мгновенном творении, а не о многих миллионах лет развития. Так что проблема нашего заданного в начале вопроса остается. Эволюция или творение Божие? Знаете, дорогие слушатели, я не хочу, чтобы эта беседа была поводом злобы или ссоры. Если кто-либо верит теории эволюции, то я не беру себе права обвинять вас. Это ваше мнение, и вы считаете его верным. По каким причинам? Это вы должны сами себе объяснить. Но я лично верю в творение Божие. И поэтому хочу сегодня хоть и вкратце объяснить, почему я верю этому и не согласен с учением Дарвина. Поверьте, я не легкомысленно подошел к этому вопросу. Мне тоже знакома теория эволюции, но я с ней не согласен. И этому есть многие причины. Именно о этих причинах я хочу сегодня говорить. Один из важных аргументов Чарльза Дарвина является так называемая теория селективности. Это учение о том, что развитие растений и животных происходит при помощи своего рода избрания. То есть шансы на жизнь имеют только самые сильные. Все слабое погибает и исчезает. Таким образом, через миллионы лет развития всегда только здоровое и сильное передавалось с одного поколения в другое, и поэтому со временем развилась интеллигентная порода и, наконец, человек. Хоть это учение является только теорией, то есть ничем не доказанным предположением, многие верят ему. Причины этой веры могут быть разными. Ученикам в школе, например, не остается ничего другого, как верить тому, что им преподают учителя. И если в школах преподается теория эволюции, то ученики должны ее учить. И, конечно, учителя, преподающие эти предметы, не говорят о том, что теория – это только гипотеза, то есть догадка, предположение, а не доказанное никаким научным фактом. Таким образом, теория эволюции становится предметом веры, а не знания на основании доказанных фактов. Когда Дарвин сам сталкивался с вопросом самого начала жизни, он вынужден был признаться, что всякая попытка найти ответ на самое начало жизни тщетна и бесполезна. Это лично его слова. Кроме того, следует упомянуть и тот факт, что, читая работы Дарвина, мы встречаем в них более 800 раз выражение.

выражение, как «мы можем предполагать» или «возможно, что это произошло так». Знаете, такими аргументами нельзя доказывать научные исследования. Мысли, что это, может быть, было так, ничего не доказывают. А именно на таких мыслях основывается вся его теория. Возвратимся, например, к теории Дарвина о селективности, то есть выбора сильного для продолжения жизни. Это мы замечаем, например, в жизни диких зверей. Но заметьте, что это мы замечаем до сегодняшнего времени. И сильные в своей породе всегда остаются. И так передается из поколения в поколение. Там действительно только сильные способны прожить, но они не изменяются, они остаются в своей породе. Все слабое, однако, погибает. Но в настоящее время мы видим, что под охраной всемогущего Бога и слабые имеют шансы. Так, например, начиная с 26 стиха 1 главы 1 послания к Коринфянам, апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного у вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, что было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Избрание только сильного для продолжения жизни противоречит существу Бога. Он есть любовь, а любовь не уничтожает слабое. Наоборот, любовь заботится о слабом. Это только пример. В мире, например, христианство всегда считалось слабым. Я имею в виду истинное христианство, а не злобно насильствующее, как, например, в Средневековье, только носящее имя христианина. А в действительности их целью было не послушание Богу, а достижение собственной выгоды. Иисус Христос сам никогда не применял насилие для того, чтобы обратить к себе людей. И ученики Христа шли тем же путем. Да, даже наоборот, все они умерли мученической смертью ради распространения вести о любви Божьей. И сколько раз в истории сильные мира сего и религиозные вожди клялись уничтожить церковь, но им этого не удалось. Их сила была посрамлена верой слабых, и церковь до наших дней не только не уничтожена, но наоборот, растет, как никогда раньше. Это только один пример того, что не всегда слабое покоряется сильным. Бог способен содержать свое творение, как слабое, так и сильное. Он не только творец, не только владелец, но и хранитель всего существующего. Этому я верю, и этому верят дети Божии во всем мире. Следующее, по причине которого я не могу согласиться с теорией эволюции, это те многие вопросы, которые возникают при размышлении над работами Дарвина. Эти вопросы волнуют не только меня, но и многих ученых. Я приведу некоторые из них. Где, например, переходная часть или стадия от зверя к человеку? Эти стадии ничем не доказаны. Если ученик задаст этот вопрос, например, учителю в школе, то, вероятно, в ответ услышит целый доклад о неандертальце или о пятикантропе, так называемом древнейшем ископаемом человеке. Это он сделает потому, что, вероятно, еще не знаком с новыми результатами научных исследований в этом секторе. Эти названия в действительности не имеют больше никакого значения в вопросе происхождения человека от обезьяны. Уже в 1973 году известный ученый и профессор доктор Рихард Лекки сделал при раскопках в Африке поразительное открытие. При этом следует сказать, что он сам твердый сторонник теории эволюции.
Его исследования, однако, опровергли все предположения эволюции о возникновении человека. Он сам в этом признался, но в то же время говорит, что не имеет никакой теории и никакого объяснения, которое мог бы предложить вместо теории эволюции. Веру в Бога-творца он категорически отклоняет. К такому выводу пришел неверующий ученый. Но есть с другой стороны и тысячи серьезных ученых, работы которых нашли всемирное признание в области науки, которые открыто свидетельствуют, что верят повествованию Библии о сотворении мира. Им вера в Бога не мешает продолжать научные исследования. Наоборот, с каждым новым познанием и открытием они прославляют Бога за мудрое Его творение, которое они могут исследовать.

Еще несколько вопросов я хочу привести без комментария из-за кратости времени. Почему сегодня в наши дни нет наблюдаемой эволюции, наблюдаемого перехода от одной стадии развития в другую? Почему развитие остановилось на человеке и не продолжается? Откуда у человека появилось моральное сознание? Как человек приобрел духовные склонности? Откуда в человеке заложено знание о Боге? И перечень этих вопросов можно еще продолжить. Библия отвечает на все эти вопросы следующим предложением. Его мы читаем в 25 стихе 1 главы книги Бытия. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Знаете, дорогой радиослушатель, Бог просто и без комментария говорит нам в Библии о том, как Он сотворил мир. И Он предлагает нам верить этому повествованию. Библия не является научной книгой. Это очень важно иметь в виду. Но с другой стороны, она ни в чем не противоречит твердо доказанным научным достижениям. В подтверждение этому можно привести многие факты. Но знаете, Библия написана для людей всех поколений, и какая польза была бы людям от Слова Божия, если бы Бог в нем уже почти 4000 лет тому назад говорил о законе притяжения, о физических равномерностях и химических формулах. В таком случае Библия была бы никому непонятной книгой. Нет, Бог просто дает человеку напутствие после сотворения его. В стихах 27 и 28 первой главы книги Бытия мы читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Вот напутствие Бога человеку. И люди открыли уже многие тайны, заложенные Богом в его творении. И в действительности такие открытия должны заставить нас думать над мудростью Бога, а не искать опровержения повествования Библии. Все свои труды Чарльз Дарвин вложил именно для того, чтобы опровергнуть Слово Божие. Но все, что у него получилось, это список догадок и недоказанных предположений. Поэтому в заключении сегодняшней беседы я хочу сказать, что как теория эволюции, так и повествование Божие о творении мира являются не доказательствами, а предметами веры. И коренной вопрос в этом пункте гласит, верим ли мы слову мудрого и всемогущего Бога или гаданию человеческого разума? Я должен признаться, что верить сомневающемуся Дарвину много труднее, чем предлагающему нам истину Богу. Его слово стоит уже тысячелетия, и ни в одном пункте не изменилось, и не могло быть опровергнутым. Поэтому, дорогие, я верю в Бога, Творца.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Никто не заботится обо мне. Похоже ли это на твою ситуацию? Отвергают ли тебя другие? Иисус стоит перед тобой. Он нашел тебя и спрашивает о тебе. Он может помочь и спасти тебя. Внимание Иисуса очень тронуло парализованного человека. Ответы на его вопросы читались в глазах Христа, и их сочувствие рождало доверие Господу любви. Когда Иисус увидел желание этого несчастного человека исцелиться и его веру в него, он произнес: «Встань, возьми постель твою и ходи». Это был божественный приказ, способный сотворить невозможное. Парализованный поверил словам Христа и доверился силе, исходящей от него. Он почувствовал тепло, проницающее его кости, которое оживило его тело. Он был исцелен. В тот же час исцеленный начал прыгать от радости и подбрасывать постель в воздух. Его исцеление стало подтверждением его веры и силы слов Христа. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Ты не прошел мимо этого инвалида и по милости своей заметил его. У него не было никого, кроме Тебя, милостивый Господь. Помоги нам держаться Тебя и не полагаться на людей. Сделай нас подобными Тебе и Твоей любви, чтобы мы заботились о других и разделяли Твои благословения с ними. Вопрос 37. Как Иисус исцелил парализованного у купальни Вифезды?
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. «Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: „Сегодня суббота, не должно тебе брать постели“. Он отвечал им: „Кто меня исцелил, тот мне сказал: „Возьми постель твою и ходи“. Его спросили: „Кто тот человек, который сказал тебе: „Возьми постель твою и ходи“?“ Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте».
0: Все присутствующие у купальни были восхищены происшедшим, кроме законников, пришедших в ярость от чудес, совершаемых Христом, особенно если это происходило в субботу. Иисус не только исцелил больного, но и приказал ему нести постель по улицам города. В глазах законников это было грехом против Бога и его повеления о субботе, требовавшими, чтобы весь народ после трудовых будней отдыхал. Всякий, нарушивший этот закон, подвергался смерти. Книга Числа, 15 глава, с 32 по 36 стихи. Евреи считали, что до тех пор, пока вся нация не будет тщательно соблюдать субботу, Мессия не придет. И иудеи не имели права закидывать камнями человека, несущего свою постель, не предупредив его об этом заранее. Поэтому их вопрос означал для него угрозу. Обвиненный попытался объяснить свой поступок повелением Христа взять свою постель и идти, как условие своего исцеления. Законники были разъярены и недоумевали по поводу исцеления. Они не распознали силу любви, с которой Иисус исцелял людей. С завистью и ненавистью они начали обсуждать личность целителя. Он посмел приказать инвалиду нести свою постель в субботу, и потому, по их мнению, был преступником, заслуживающим смерти. Исцеленный не знал Иисуса, потому что он был пришельцем и в Вифезде оказался впервые. А после исцеления больного он растворился в толпе. Иисус не хотел, чтобы вера в Него основывалась на чудесах, а не на Его личности.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 14 по 16. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу».
0: Иисус искал исцеленного, чтобы дать ему и духовное исцеление, освободив его от грехов. Он нашел его в храме, славящем Господа. Увидев Иисуса, он испугался и в то же время обрадовался. Мы знаем, что сказал ему Иисус: «Ты страдал 38 лет, теперь ты выздоровел. Осознаешь ли ты чудо, которое произошло с тобой?» Это было божественное вмешательство, а не человеческое. Сам Бог открыл глаза твоего сердца. Ты знаешь свои грехи. Жизнь без Бога стала причиной твоих страданий. Исцелив тебя, я простил тебе все грехи. Для того, чтобы исцелить его душу, Иисус попросил его проявить послушание и больше не грешить. Получение прощения подразумевает принятие решения не возвращаться снова к тому же греху. Человек, принимающий слова Христа и искренне раскаивающийся в грехах, получает божественную силу и может преодолеть зло с Божьей помощью. Христос не ожидает от нас невозможного, но дает нам Духа, чтобы Его силой мы могли преодолевать искушение и скрытую ненависть. Дух истины позволяет нам избегать зла и противостоять Ему. Иногда Бог из любви к нам допускает в нашей жизни болезни и душевные раны, чтобы очистить нас и вновь вернуть к себе. А иногда богатство и роскошь могут быть божественным наказанием за нашу черствость по отношению к Богу. Человек становится одержимым всем этим, и оно приводит его к вечной погибели. Не играйте с грехом, но признайте свою зависимость от Него и попросите Христа освободить вас. Сделайте выбор в пользу Христа, не бездействуйте. Избавьтесь от греха, дайте Спасителю обет посвящения, и Он спасет вас. После того, как исцеленный получил совет от Иисуса больше не грешить, он пошел к иудеям и сказал им, что этот назарянин исцелил его и сделал это в субботу. Какой это был сюрприз для них! Законники надеялись, что он будет шпионить за Иисусом, чтобы помочь им арестовать его. Исцеление парализованного вызвало у фарисеев гораздо больше негодования, чем изгнание торговцев из храма. Христос уличил их в лицемерии и показал им, что настоящая праведность не может основываться на одном лишь законе. Бог требует милости и любви. Святость без любви — ложь. Бог ожидает от нас милосердия, а не совершения ритуалов. Благодаря Христу мы освобождены от множества предписаний, которые необходимо соблюдать в соответствии с законом. Основная заповедь, данная нам — иметь в себе любовь. Вопрос 38. Почему иудеи преследовали Иисуса?

0: 2. Бог творит дела в согласии с Сыном. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 по 20 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 17 и 18. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
0: Враждебное отношение к Иисусу набирало силу после исцеления в Вифезде. Враги Иисуса решили убить его. Чудо, происшедшее у купальни, стало поворотным пунктом в отношениях Иисуса с иудеями. Именно с этого момента началось его открытое преследование. Что же стало причиной такого поворота событий? Здесь произошло столкновение любви Христа с властью закона. В Ветхом Завете люди жили словно в тюрьме. Они должны были до мелочей исполнять закон, добрые дела были показателем праведности. Священники особенно заботились о его соблюдении, намереваясь таким образом получить Божье расположение. Стремление к такому законничеству стало предлогом для эгоизма и презрения окружающих. Поскольку народ жил в завете с Богом и считался единым целым, законники пытались принудить каждого следовать многочисленным правилам. Самым важным правилом было соблюдение субботы. Как Бог отдыхал на седьмой день от своих дел, сотворив мир, так и людям повелевалось отдыхать в этот день, иначе их ожидало наказание – смерть. Таким образом, суббота стала неким символом завета между иудеями и Богом и отражала его присутствие среди них. Однако они не замечали, что своими грехами против Бога они нарушили эту гармонию –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: «Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь» Марка 5:19. На Ниве Божией есть много работы. Труд совершается словом и делом. Важность значения дел все хорошо понимают, но не всегда мы учитываем, что слово, в котором таится семя жизни, сказанное вовремя при благословении Божьем, уместно и возрождает души к жизни вечной. Притча 15:23, Деяния 16:13-15. В Церкви Христовой, кроме чтецов и проповедников, есть служители слова, которые называются рассказчиками. Они могут повествовать интересные истории из личной жизни, о рождении, жизни, деятельности, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, эпизоды из жизни народа и царей Израилевых, из истории Церкви, о кончине века, о восхищении Церкви, о суде пред Великим Белым Престолом, о спасении и погибели души. Господь Иисус Христос в своей практике пользовался услугами рассказчиков. Такими оказались пастухи из Вифлеема, Луки 2:8-18, пришедшие с востока волхвы, Матфея 2:1-2, самарянка, Иоанна 4:4-42, Мария Магдалина, Иоанна 20:1-18, бывший гадаринский бесноватый, Марка 5:1-20 и многие другие. На это служение пригодны все наши братья, сестры и даже малые дети. Матфея 21:15-16, 2 Тимофея 1:5. Вот повеление Господа. Иди и расскажи. Первое. Что это? Посланничество Бога, поручение спасенному в обязанность или предложение для досуга, исполнение которого отдается на усмотрение и совесть верующего. Места Писания. Марка 6:15-16, 1 Коринфянам 9:16, Римлянам 1:13-15, Евреям 13:15. Второе. Что отвечали Богу люди, которых Он посылал на труд? А. Не могу говорить. Исход 4:10, Еремия 1:4-6. Б. Не хочу идти на труд. Иов 21:14-15, Матфея 21:28-29. В. Обещают пойти, но не идут. Матфея 21:30. Г. Идут добровольно. Матфея 20:1-4. Третье. Всех ли верующих Господь посылает на труд или только проповедников, благовестников и миссионеров? Второзаконие 6:6-9, Иоанна 4:16-42 и 21:18. Конечно, всех без исключения, но с многоразличными поручениями. Четвертое. Что ждет тех, кто не станет рассказывать людям о Боге, о спасении души, о вечном блаженстве в мире бессмертия, о том, что сотворит для нас и в нас наш Господь? Римлянам 10:9-10. Наше личное спасение поставлено в зависимость от открытого свидетельства о Христе дома, на работе, среди соседей и в церкви. Такой принцип отношений Бога с христианами особенно ярко рассматривается на примере бесплодной смоковницы. Луки 13:6-9. Не приносящей плода ветви. Иоанна 15:1-2. Закопавшего свой талант в землю. Матфея 25:24-30. Кто из присутствующих никому и никогда в жизни не рассказывал о своем горе, трудностях, переживаниях, о радостях и успехах? Таковых нет. Мы часто рассказываем соседям, друзьям, родным, окружающим о том, что мы переживаем или пережили в жизни. Если это так, то мы можем рассказать людям и о том, что Бог во Христе сделал лично для нас и для всех верующих на земле. Шестое. С чего начать рассказывать неверующим о Боге? А. Всевышний Бог возлюбил грешный человеческий род до такой степени, что отдал за нас на крест Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, и Он умер на Голгофе за грехи всего мира и за всех нас. Иоанна 3,16, 1 Коринфянам 15,3. Б. Христос прощает в любое время, обратившийся к Нему на кресте разбойник. Луки 23,32-43. В. Для спасения своей души нужно покаяться и обрести дар вечной жизни через веру. Ефесянам 2,8. Г. Расскажите, что сделал Господь лично для вас. Деяния 1,8, Марка 5,19. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10:9-10. Г.Н. Авраменко. Цель жизни. Мы живем в такое время, когда говорят много о мире, но мира нет. Христиане приветствуют друг друга. Мир вам. А мира нет в христианских странах. Евреи приветствуют друг друга шалом, мир, но и там мира нет. И братья по плоти арабы приветствуют друг друга салем, мир, но и у них нет мира. Как будто все жаждут мира, а его нет. Однажды ночью ко Христу пришел Никодим, фарисей, начальник, член Синедриона, учитель Израилев, который был окружен всеми высокими почестями. Иоанна 3:1-6. Что же еще ему не хватало? Почему он пришел ко Христу? Есть люди, которые достигли у себя в стране всего, чего можно достичь на этой земле. Высших наград, научных степеней, литературных успехов и так далее. И все же чего-то в их жизни не хватает. Мы можем иметь все, что угодно в этом мире, но если не имеем Христа, не имеем ни мира, ни счастья. Со смертью все нас покинет, но верующий во Христа имеет жизнь вечную и перешел от смерти в жизнь. Какова цель моей жизни? К чему я стремлюсь? Почему Никодим, о котором сам Христос сказал, что он учитель Израилев, который знал священные писания, принадлежал к самой влиятельной партии того времени фарисейской и был членом Синедриона, начальником, пришел к Иисусу Христу. Нет сомнения, что у него были серьезные внутренние искания. Он знал о Христе, как и в наше время знают великие люди, большие ученые, академики, власть имущие. Много знают о Христе, но не знают самого Христа. И Никодим принадлежал к таким людям, которые никогда не имели личной встречи со Христом. Поэтому внутреннее искание и привело его ко Христу. И он хотел еще больше знать о нем. Но Христос в разговоре с ним прерывает его рассуждение и говорит о том, в чем именно нуждался Никодим. Христос знает нужду каждого человека. О нем сказано, что он не имел нужды, чтобы ему о ком-нибудь рассказывали, потому что он знал, что в человеке. Иисус знал Никодима, его начальственное положение, его участие в Синедрионе, его благочестие по закону иудеев. Но это не пропуск для вечного блаженства неба. Для того, чтобы быть на небе, надо родиться свыше. То же самое Христос сказал другими словами и юноше, который спросил его:
2: «Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною».
1: Матфея 19:20-21. Следование за Христом, послушание Христу и ведет на небо. Но этого послушания и следования за ним не будет у человека с неизмененным сердцем. И вот об этой перемене Христос говорит Никодиму. Эту перемену ощущали первые христиане в Иерусалиме. Так это случилось в день Пятидесятницы.
2: Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
1: Деяния 2, 37-38. За покаянием следует крещение. Крещение не спасает. Та вода, о которой здесь идет речь: «Если кто не родился от воды и духа», это необыкновенная вода, но Слово Божие, о котором апостол Павел говорит, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. 1 Петра 1:23. Мы все хорошо знаем, что никто посредством водного крещения духовно не родится. Только уже рожденные свыше погружаются в воду, что символизирует погребение, смерть для греха, для дьявола. Как Христос умер и был погребен, так и мы с Ним умерли и погребены. Он воскрес для славы Отца, и мы воскресли для славы нашего Господа Иисуса Христа. Римлянам 6. Все это произошло в момент уверования, когда Дух Святой через Слово, которое мы слышали, изменил наше сердце. И как вы думаете, во время этой беседы Никодим уверовал или нет? Если мы будем читать дальше Евангелие от Иоанна, мы убедимся, что Никодим не был просто любопытным, который хотел знать о Христе, но оказался внимательным слушателем Иисуса Христа. И когда пришло ему время свидетельствовать, что он ученик Иисуса, то он открыто заявил об этом. Как Никодим слушал тогда Иисуса, так и мы должны слушать и воспринимать его слова. Два раза Христос говорит: «Если кто не родится свыше». Под словом «свыше» подразумевается «от Духа Святого», а Дух Святой рождает через проповедь Евангелия. Когда в день Пятидесятницы около 3000 душ обратилось, крестилось и составили первую церковь, где у всех были одно сердце, одна душа, что они слышали? Слово Божие, проповедь о Христе. Слово о кресте для нас – сила Божия, как говорит апостол Павел. Слово о кресте – это проповедь об Иисусе Христе, который умер на кресте за наши грехи. Апостол Павел говорит:
2: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину».
1: Римлянам 1:16.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
5: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, Троханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:

0: с водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий:
2: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
1: Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иаримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Яредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.
3: Глава 4.
1: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал, и сказал ему дьявол:
4: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
1: Иисус сказал ему в ответ:
5: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
1: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол:
4: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
1: Иисус сказал ему в ответ:
5: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
1: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
4: «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
1: Иисус сказал ему в ответ:
5: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
1: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
5: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных.

0: обреченных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное.
1: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
0: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
1: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
2: «Не Иосифов ли это сын?»
1: Он сказал им:
0: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
1: И сказал:
0: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
1: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
3: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
1: Иисус запретил ему, сказав:
0: «Замолчи и выйди из него».
1: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
4: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
1: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
3: «Ты Христос, Сын Божий!»
1: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
0: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
1: И проповедовал в синагогах галилейских.
5: Глава 5.
1: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он 2 лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в 1 лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
0: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
1: Симон сказал ему в ответ:
6: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть».
1: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили 2 лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
6: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный».
1: ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
0: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
1: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
3: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
1: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
0: «Хочу, очистись».
1: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
0: «Прощаются тебе грехи твои».
1: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
5: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
1: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
0: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Сказал он расслабленному:
0: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
4: «Чудные дела видели мы ныне».
1: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
0: «Следуй за мною».
1: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
7: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
0: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
1: Они же сказали ему:
8: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
1: Он сказал им:
0: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
1: При сем сказал им притчу:
0: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».
9: Глава 6.
1: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
5: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
1: И сказал им:
0: «Сын человеческий есть Господин и субботы».
1: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
0: «Встань и выступи на середину».
1: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
0: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
1: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
0: «Протяни руку твою».
1: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
0: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас».

0: Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Луки, но прежде давайте прочтем письмо от нашего слушателя из города Волгоград, от Гордиенко Владимира Владимировича. Письмо очень длинное, поэтому мы будем читать только отдельные выдержки. Вкратце его интересует вопрос о Святой Троице. В начале письма идут перечисления мест, из которых можно заключить, что Иисус имел второстепенную роль и не всегда знал, что хочет сделать Бог Отец. «Не стану перечислять многие другие места Библии, их очень много», — пишет автор письма. «Как следует из догмата о Троице, если знает что-то одна личность, то обязательно знают и остальные. Короче, не три Бога, а один». Другими словами, это означает, что если что-то знает одна личность, то обязательно знают все остальные личности Троицы, ибо они составляют одного, единого Бога. Как же тогда понимать слова из Евангелия от Марка, 13 глава, 32 стих? «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Интересный вопрос задал наш радиослушатель, и на первый взгляд кажется, что здесь есть противоречие. И действительно, как мог Иисус, будучи Богом, не знать часа своего пришествия? Может быть, он был просто человеком, как утверждают представители некоторых нехристианских течений, или, так сказать, второстепенным Богом, сотворенным Богом Отцом? О том, что Иисус был не просто человеком, говорит практически все Писание. Само имя его «Эммануил», «С нами Бог», утверждает истину о том, что Иисус является Богом, принявшим на себя человеческую плоть. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет об Иисусе Христе. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Именно необходимость принести заместительную жертву за грехи людей сделала его подобным человеку. Потому что как Бог Иисус не смог бы умереть. Бог вечен, Он не подвластен смерти. Вечный и бесконечный Бог воплотился в человеческое тело, тем самым ограничив себя рамками времени и пространства. Обладая всеми правами Бога, имея в себе Его сущность, Он отказался от этих прав на время своего пребывания на земле. И, сделавшись подобным людям, Иисус добровольно ограничил себя в своих божественных полномочиях. Если бы Он не ограничил себя, Он не смог бы выполнить той миссии, ради которой Он пришел. Таким образом, Он добровольно смирил Себя, полностью подчинившись Отцу Своему Небесному. Это касается и того вопроса, который задает наш радиослушатель. Добровольно воплотившись в человеческое тело, Иисус принял и связанные с этим ограничения, включая и ограниченность познаний. Он полностью посвятил себя исполнению воли Отца. Иисус уничижил себя, как пишет апостол Павел, и в тексте оригинала это означает, что Иисус отказался от своих интересов. «Не моя воля, но Твоя да будет», — молился он в Гефсиманском саду. Таким образом, кажущееся противоречие объясняется другими отрывками Священного Писания. А сейчас мы продолжим изучение Евангелия от Луки. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы Евангелия от Луки. В начале этой главы Лука рассказывает об Иоанне Крестителе. В прошлой передаче мы выяснили, что Иоанн был последним пророком Ветхого Завета, что он крестил людей крещением покаяния и что в конце концов он был посажен в темницу царем Иродом. Сегодня мы подходим к такому чудесному событию, как крещение Иисуса. Давайте прочтем стихи с 21 по 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Лука в своем Евангелии вовсе не пытается изложить все события в хронологическом порядке. В прошлой передаче мы узнали, что Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу. Если бы эти евангельские события были приведены Лукой в хронологическом порядке, то крещение Иисуса было бы перед описанием того, как Иоанн был схвачен и посажен в темницу. Другой важный момент, который необходимо отметить здесь, это то, что в момент крещения Иисуса перед нами предстает вся Троица. Мы видим самого Иисуса Христа, Сына Божьего, Святого Духа, который снизошел на Иисуса в виде голубя, а также мы видим Отца Небесного, говорящего с небес. Оставшаяся часть третьей главы приводит нам родословие матери Иисуса, Марии. Можно было бы подумать, что это родословие Иосифа. Однако родословную Иосифа мы можем найти в Евангелии от Матфея. Родословие, которое приводит Матфей, начинается от Авраама и восходит к Господу Иисусу Христу через Давида и его сына Соломона. Именно Матфей показал, что законное право на престол Иисус получил через Иосифа. Родословие, которое дает нам Лука в третьей главе, совершенно иное. Оно дано в обратном порядке, нежели у Матфея. Лука прослеживает это родословие до Давида и затем до Авраама. Лука пишет свое Евангелие со слов Марии, а потому вполне объяснимо, что здесь нам дано именно ее родословие. В жилах Марии также текла царская кровь Давида, а потому право Иисуса на престол Давида по рождению пришло к нему через Марию. В этом родословии следует отметить две особенности. Во-первых, Лука ясно говорит, что Иосиф не был отцом Господа Иисуса Христа, как ясно указывает 23 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов Илиев. Мы пропустим следующие несколько стихов, где перечисляются имена предков Марии, и сразу перейдем к 31 стиху. Здесь важно отметить еще один важный момент. В своем Евангелии Матфей приводит родословие Иисуса Христа через сына Давида Соломона. Это был царский род. Лука прослеживает происхождение Господа через другого сына Давида, Нафана. Посмотрите 31 стих, где сказано: «Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов». Таким образом, в жилах Марии действительно текла кровь Давида, а потому Господь Иисус являлся сыном Давида. Это родословие заканчивается 38 стихом, где Лука пишет: «Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Лука показывает нам, что Иисус Христос является сыном человеческим и спасителем мира. Его происхождение прослеживается не только до Авраама, отца народа Израиля, но восходит к самому Адаму, который был первым сыном Божьим, сотворенным Богом. Однако Адам, согрешив, утратил право именоваться сыном Бога. Иисус Христос, последний Адам и истинный Сын Божий, пришел для того, чтобы восстановить разрушенные Адамом взаимоотношения между Богом и человеком. И эти взаимоотношения восстанавливаются посредством веры в Господа Иисуса Христа. Это родословие завершает третью главу Евангелия от Луки. Далее мы переходим к четвертой главе, которая начинается с описания искушения Иисуса Христа. Прочтем первый и второй стихи. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». В Евангелии от Луки Господь предстает перед нами как Сын Человеческий. Лука прослеживает происхождение Христа вплоть до самого Адама. Будучи сыном Адама, Господь был полноправным членом человеческого рода. Именно как человек он подвергался искушению во всем, однако при этом оставаясь безгрешным. Для меня, друзья мои, искушение Иисуса окутано тайной и представляет собой своего рода пугающую загадку. Я вынужден признаться, что не могу полностью осознать глубину происходивших тогда событий. Дело в том, что в этом событии сильнее, чем когда-либо, проявились невидимые и неосязаемые силы зла. В момент искушения Иисуса окружали силы тьма и погибели. В тот момент он боролся с основной проблемой человеческого рода. И он одержал победу за все человечество. Он одержал эту победу за всех нас. Приступая к изучению событий искушения нашего Господа, мы должны сделать несколько предварительных заключений. Во-первых, нам сказано, что Иисус был исполнен Святым Духом. Будучи человеком, Сын Божий тоже нуждался в поддержке Святого Духа, чтобы бороться с искушением. Действительно, никто из нас не сможет победить искушение этого мира своими собственными силами. В послании к римлянам, в 7 главе, в 21 стихе, апостол Павел говорит нам так. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Вам никогда не доводилось убеждаться в справедливости этих слов? В 8 главе, в 3 стихе послания к римлянам Павел пишет, «Как закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Далее в послании к Галатам, в 5 главе, в 16 стихе апостол заключает, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Мы все нуждаемся в Святом Духе. И в книге Второзакония, в 8 главе, 2 стихе, Бог сказал народу Израиля, «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать себя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Иными словами, Бог испытывал израильтян, но никогда Бог никого не искушал злом. Мы читаем, что перед своим искушением Господь был поведен Духом Святым в пустыню. Иными словами, нужно понять, что Господь вовсе не искал искушения. Даже в Гефсиманском саду он молился «Доминует меня чаша сия». Причем ошибочно полагать, что искушение нашего Господа началось лишь после истечения 40 дней в пустыне. Наоборот, Лука ясно говорит, что Господь взалкал после этого 40-дневного искушения. То есть становится понятно, что Иисус подвергался искушению со стороны сатаны все 40 дней. Но, с другой стороны, очевидно, что искушения нашего Господа не прекратились и после окончания 40 дней, проведенных в пустыне. В 13 стихе этой главы Лука пишет, что, окончив искушение, дьявол отошел от него до времени. И действительно, в Гефсиманском саду Господь подвергся еще одной атаке сатаны. Есть еще один факт, который нам с вами следует уяснить для себя. Дело в том, что сатана – это личность. Я осознаю, что большинство проповедников утверждает, что сатана – это нечто бестелесное, безличностное. Однако Писание совершенно ясно учит тому, что сатана – это реальная личность. Разве когда сатана искушал нашего Господа Иисуса Христа, он не приступил к Иисусу в телесной оболочке? Нам ясно сказано, что сатана пришел к Иисусу не как дух и не как ангел света. Библия однозначно говорит, что Господь встретился с ним лицом к лицу. Нужно осознать, друзья мои, что сатана очень хитер. Иногда он принимает обличье рыкающего льва, ищущего, кого бы ему поглотить. В следующий момент он может предстать перед нами как ангел света, способный искусить и обмануть даже избранных. А теперь давайте подумаем о значении искушения нашего Господа. На самом деле слово «искушение» имеет двойственный смысл. Искушать кого-то может означать побуждать или подстрекать ко злу, иными словами, соблазнять. Иногда человек соблазняется злом, а это значит, что в человеке есть нечто, что поддается и уступает этому соблазну. Действительно, искушение не было бы искушением, если бы в человеке не было чего-то, что поддается этому искушению. Однако это было не так в случае с нашим Господом. Он был в силах сказать в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 30 стихе: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Я не знаю про вас, друзья мои, но всякий раз, когда сатана приступает ко мне, он всегда находит слабое место, за которое он может ухватиться. Но наш Господь был святым, непричастным злу и непорочным, как сказано в послании к евреям в 7 главе в 26 стихе. А потому искушение Иисуса не являлось искушением ко злу. Слово «искушение» можно использовать и в другом смысле. В книге Бытие в 22 главе в 1 стихе сказано, что Бог искушал Авраама. Однако это лишь означает, что Бог испытывал Авраама. Также мы знаем, что Бог испытывал народ Израиля в пустыне в течение 40 лет. И это порождает вопрос, мог ли Господь Иисус поддаться этому искушению сатаны? Нет, этого не могло произойти. Но спрашивается, если этого не могло произойти, что же это было за искушение? Объяснение простое. Это была проверка, испытание. Как вы, наверное, знаете, все промышленные товары проходят технические испытания. Что бы это ни было, автомобили, кофеварки и так далее. Стоит посмотреть рекламу по телевидению, где постоянно показывают, какие нагрузки может выдерживать новая модель автомобиля или новая полироль для машин. Итак, все товары подвергаются испытаниям. И если бы что-то сломалось, это был бы позор для производителя. Так что Господь Иисус Христос не мог потерпеть поражение. Именно в этом и состоял смысл искушения нашего Господа. Оно показало нам, что мы имеем святого, непричастного злу, непорочного, отделенного от грешников Спасителя. Спасителя, который способен спасти всех тех, кто приходит к Богу через Него, как сказано в послании к евреям в 7 главе, в 25 и 26 стихах. Господь подвергался искушению, которое нам с вами никогда не доведется пережить. Когда мы подвергаемся искушению, всегда есть критический момент. И часто, когда мы достигаем критической точки, мы падаем, поддаемся ему, и сила искушения ослабевает. Но сила искушения для нашего Господа никогда не ослабевала. Мы читаем, что он подвергался тройному искушению – физическому, психологическому и духовному. Искушение в физической сфере мы находим в 3 и 4 стихах. «И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Сатана не принуждал Господа совершить какое-то преступление. Хлеб – это самый необходимый элемент для поддержания нашего существования. Вы помните, как в Эдемском саду Ева, посмотрев на дерево, увидела, что плоды его хороши для пищи, и съела. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, в 16 стихе, называет такое испытание похотью плоти. Человеку действительно необходимо есть для того, чтобы жить. Но не надо делать из нашей плоти культа. Однако именно такую философию исповедует очень много людей в наши дни. Как часто люди пускаются на обман или воровство? Они готовы играть в азартные игры, продавать алкоголь и наркотики и вообще пойти на все ради чего-то для своей плоти. Женщины готовы продать свою добродетель ради норковой шубки или бриллиантового ожерелья. Сатана продемонстрировал, как низко он ценит человека, сказав Богу в книге Иова во второй главе в 4 стихе: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Но это была неправда, потому что Иов не поддался сатане. И Господь Иисус использовал силу Духа, то есть Слово Бога, чтобы одолеть Искусителя. Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Далее следовало психологическое искушение нашего Господа, стихи с 5 по 8. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сиими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“. Иисус сказал ему в ответ: „Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи“. Подобное искушение Иоанн называет похоть очей. В Эдемском саду Ева посмотрела на плоды дерева посреди сада и увидела, что оно приятно для глаз. Сатана также возвел Христа на гору и предложил ему все царства мира. Слова «все царства вселенной» несомненно относятся к Великой Римской империи. Однако Христос должен был зайти на свой престол путем креста. Сатана, по сути дела, предлагает ему: «Избегни креста». Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Слово о кресте для погибающих юродство есть». Действительно, казалось бы, глупо идти путем страданий, если сатана предлагает более легкий путь к престолу. И здесь я вынужден сказать нечто, что может шокировать вас. Когда мы пытаемся построить царство здесь, на земле, без Христа, это работает на руку сатане. В этом мире есть только два правителя – Господь Иисус Христос и сатана. Если вы не принимаете сторону Господа, то вам придется выбрать сторону его противника. Павел говорит в первом послании к Коринфянам во второй главе во втором стихе: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». И, наконец, последнее испытание Иисуса Христа в духовной сфере. Стихи с 9 по 13. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: „Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею“. Иисус сказал ему в ответ: „Сказано: не искушай Господа Бога твоего“. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Ева возжелала плодов дерева познания добра и зла, потому что эти плоды могли дать ей мудрость. Апостол Иоанн называет такое искушение «гордость житейская». Это искушение происходит в духовной сфере и затрагивает нашу веру. Сатана хочет, чтобы Господь продемонстрировал, что Он является Сыном Бога. Он как бы говорит: «Покажи, докажи это людям, и они примут тебя». Но это была бы не вера, это было бы знание, а также это был бы вызов Богу. Вера подразумевает терпеливое упование на Бога и исполнение Его воли. Интересно отметить, что когда Сатана в 10 стихе цитировал слова 90-го псалма, он исказил Писание точно так же, как он исказил слова Бога в саду Эдема. Итак, для чего Иисус Христос подвергался искушению? Для того, чтобы показать всем людям, что у них есть совершенный Спаситель. Иисус безгрешен, безупречен и способен спасти грешников. Он продемонстрировал, что Ему дана всякая власть. И в наши дни, там, в небесах, есть Тот, Кто способен понять нас и сочувствовать нам с вами. Как чудесно иметь такого Спасителя, друзья мои! И апостол Иоанн пишет в своем первом послании в 1 и 2 стихах: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Мы можем положиться на Господа во всех ситуациях в нашей жизни. И на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы завершим изучение 4 главы Евангелия от Луки. Всего вам доброго, до новых встреч!
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня в гостях в нашей студии Александр Гусев из Минской церкви. Воистину, пути Господни неисповедимы. Человек, который несколько лет назад делал свой выбор, который делает каждый из нас, может быть, в жизни, стал за короткое время благословением для миллионов людей. Как это случилось в его жизни? Он расскажет нам сегодня.
4: Меня зовут Саша. Я родился в 66-м году. Я уже здесь давал интервью о том, как протекала моя молодость. Естественно, это, как у всех, связано где-то было и с криминалом, где-то было связано с людьми, с друзьями, которые сидели. Я меня тоже не миновал такой участи. И Бог постучался ко мне после достаточно серьезного размышления в течение 8 лет. И вот эти 8 лет, которые я провел там, они повлияли на то, что будет со мной дальше. Я уже рассказывал, что я узнал, что есть жизнь после смерти. Я увидел, что моя душа, она оказалась однажды отдельно от тела. Я размышлял над смыслом жизни, если есть смерть. Если смерть есть, для меня жизнь тогда показалась бессмысленной. Слава Богу, что Бог показал мне вот через разные переживания, и в первую очередь вот этот случай, когда я лежал в реанимации, что я могу жить вечно, что душа моя – это нечто большее, чем тело. И в 92-м году, 19 июля, я принял Иисуса Христа в свою жизнь. Долгий был путь, было около полутора лет размышлений, чтения разной литературы, прихода в разные церкви. Самое главное, что человек, который перевел меня к Богу, он сказал такую простую вещь. Бог будет действовать в твоей жизни только тогда, когда ты посвятишь Ему жизнь свою не на 99 даже процентов, а только на все 100. И поразмышляв о своей жизни, я понял, что нет ничего, нет в жизни у меня за что бы держаться, чтобы я не мог доверить Богу. Потому что Бог показывал мне, Он отвечал мне на молитвы, я увидел, что Он добрый, что Он благой, что Он мудрее меня. И если Он будет строить мою жизнь, если Он будет строить мой путь, то это самое лучшее, что можно выбрать. Я сделал этот выбор, и с 92-го года я рожденный свыше христианин, многое в жизни моей было, но сейчас, вот уже 9-й год, я несу служение, которое так называется «Поющий проповедник». Однажды Бог мне это доверил, чтобы я шел, рассказывал другим, шел в те же тюрьмы, общался с теми же ребятами, с которыми мы дружили или вместе были. И потихонечку начали рождаться песни, может быть, песни даже раньше начали рождаться об этом. Пришло время, Господь дал возможность их записать, через совершенно случайно, как бы все в жизни моей, как бы случайно, вся моя жизнь – это цепь счастливых случайностей. И многие люди, которые не верят в Бога, они говорят, это у тебя просто повезло, у тебя просто все хорошо. Ну, конечно. У меня счастливая семья, у меня сейчас 5 детей, у меня прекрасная жена, у меня замечательная квартира большая, все, что нужно в моей жизни, у меня есть. Я посещаю много стран. Вот сейчас пригласили 4-й раз в Португалию, там звонили из Лондона, песни мои знают где-то совершенно в разных, там и в Австралии, и в Америке, и в Финляндию ездим, там, в Сибири сегодня, в этом году 4 поездки было, больших 4 поездки. 200 дней я, в общем, провел в этом году вне своего дома, и радуюсь, что это творчество, и тем более слово свидетельства или проповеди, оно результативно, оно помогает каким-то людям, я могу с ними беседовать, делиться. Я доволен своей жизнью и радуюсь, что это сделал в моей жизни Бог.
3: Александр, а песни были мечтой или это Божья идея?
4: Ну, я начал писать песни, самую первую песню написал 9 лет. И до сих пор ее помню, но ничего там не произошло особенного. В 17 лет я пел в группе, уже в техникуме, и там тоже писал песни. Потом был другой период, когда вместе с этим криминальным миром, тоже когда я пребывал там, в этих местах, то там я тоже писал песни. Такое было время до уверования. В 91-м году в Беларуси я стал, ну, я вошел в финал конкурса «Лидер 91», тоже со своей песней. Потом было время уже после уверования, я почему-то так принял, что мне нужно что-то добиться в жизни, а потом уже с этой позиции какого-то морального или другого авторитета проповедовать Евангелие, рассказывать о Боге, я полез в шоу-бизнес, то есть мы познакомились очень хорошо с Александром Ивановичем Кальяновым. Я взял себе псевдоним Александр Домничев, если вы посмотрите на диски некоторых исполнителей, там Гера Грач, покойная Катя Огонек, «Божья коровка» Инна Анзорова мне купила одну песню. Наверное, песни 4 записал Кальянов. И где-то там еще в интервью называет, что мой приятель Александр Домничев, он так говорит, что я, ну, то есть мы хорошо очень. И можно было двигаться дальше. Я просто увидел, что шоу-бизнес – это не для христианина. И мне пришлось просто это свернуть и прекратить любое творчество. И я, в общем-то, это творчество пожертвовал Богу и сказал, если ты, Бог, Господь, не сделаешь и не покажешь мне, что я должен дальше этим заниматься даже для тебя, просто вижу, что это уводит, это делает какую-то, знаете, гордыню питает. Тем более, если брать шоу-бизнес, это постоянное общение с людьми, далекими от Бога, наоборот, противниками Божьими. И искушение, которое есть в шоу-бизнесе, вряд ли. Если бы апостол Павел там вращался, он бы не был апостолом. Поэтому мне пришлось из шоу-бизнеса бежать, как в свое время Иосиф бежал, оставив там одежду в руках женщины, так мне пришлось бежать из шоу-бизнеса. И я просто пришел в церковь, и я понял, что мне нужно жить как-то вообще по-другому.
3: То есть, что касается талантов, в жизни конкретно было разделение на после и до, вот творчество.
4: Да, то есть, всегда творчество, оно не сразу смешивалось с христианством. Не сразу. И я как-то отдельно осознавал себя как творческая личность, и отдельно, что я христианин. В то время как однажды надо понять, сначала стать надо хорошим христианином, сначала надо научиться быть терпеливым, быть светом, определиться, для чего Бог тебя спас, а потом, ну, с Божьей помощью применять какие-то свои способности для этого служения. Сегодня мое мнение, что в центре жизни человека его главной целью является служение Богу. Писание говорит, что мы уже живем не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Если человек может сказать, я живу не для себя, а для Христа, если эта жизнь его свидетельствует, то тогда все в его жизни открыто в служении Богу. Если нет, если у человека есть, я говорю, что, к сожалению, у нас об этом не проповедуют, многие, может быть, служители даже не стараются провести ту правильную резкую границу между грехом, грех не обязательно прелюбодеяние или наркотики, просто непослушание Богу или не отсутствие желания исполнять волю Божию, искать эту волю Божию, это тоже является грех. Грех – это в переводе промах. То есть, это промах, и человек промахивается, может промахиваться всю свою жизнь. Я встретил одного человека, он сказал, я 23 года назад спасенный, и я был в тоже местах лишения свободы, и Бог меня спас, и я спросил у него, а ты какое сейчас служение несешь? Что ты сейчас делаешь для Бога? Ну, какое? Я там кормлю свою семью, живу честно, хожу в церковь. Если, говорю, Бог тебя за 23 года не признал верным и не определил на служение, у тебя непорядок в отношении с Богом. Потому что Павел говорит, благодарю Бога,

0: христиане. И я сомневаюсь даже в том, что люди эти дойдут до спасения, особенно если их вот бездействие продолжается 10 лет и больше.
1: Александр, мне очень ценно было в твоем именно случае услышать, что талант – это не самоцель, а все то, что получил от Бога, что нужно подчинить Ему же. Спасибо. И сейчас время, музыкальная пауза у нас, и мы услышим одну из песен Александра Гусева.
0: Я предлагаю послушать песню из моего последнего альбома «Слушай, душа». Песня называется «Подними меня к себе».

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Я напоминаю, в студии в гостях Александр Гусев, поэт, композитор и просто христианин. Сегодняшний день. Чем занимаешься ты сегодняшний день?
1: Сегодняшний день. Я стараюсь писать песни не только для себя, а для людей, которые уже участвуют в каком-то служении. Я пишу песни для Геннадия Никутева, это бывший вор-карманник, который сейчас уже живет в Соединенных Штатах, но постоянно ездит по всему миру и проповедует в местах лишения свободы. Вот прямо сегодня, скорее всего, он в Якутии. Вот, и в церквях, в местах лишения свободы я таким людям пишу песни. Несколько песен я написал для Жени, для Евгения Гудухина. Сейчас такой Игорь Хлебников тоже занимается тюремным служением, он хочет записать музыкальный альбом. То есть я стараюсь писать песни не только для себя, на это, правда,

0: маловато у меня времени, постоянно езжу. Я радуюсь, что моя семья, повторю, у меня 5 детей, младшие 6 месяцев, доченьки, у меня 3 дочек, 2 сыновей, и они переживают, что ли, такое участие в служении, они молятся у меня, они поддерживают, моя жена имеет откровение, что то, что она остается одна и вот там справляется с детками, со всем там хозяйством, с квартирой, что надо убирать и все такое, что это ее служение, что она помощница в этом служении. Я радуюсь, что эта же помощница стала моя дорогая теща Наталья Анатольевна. И она тоже верующая. И многие братья и сестры, они просто как бы помогают в данном случае, чтобы в моем доме, ну, по крайней мере, был порядок в этом смысле. Я знаю, что жена очень часто говорит с детками о служении. И мне нравится, что многие... такие вопросы, когда мы с детьми обсуждаем, они говорят, я хочу быть как папа, я хочу быть как папа. И мне бы хотелось, чтобы мои дети стали служителями, что они начали служение Богу. Это очень радостное. Это для меня самое дорогое. Я не ставлю, мне кто-то говорил, может, служение является твоим идолом. Я говорю, нет. Мне просто нравится пребывать в Боге. Когда ты служишь, когда ты проповедуешь, на тебя сходит помазание, ты чувствуешь вдохновение. Это очень счастливое переживание.
1: И как самое лучшее, ты это хотел бы передать детям?
0: Да. Я хотел бы, чтобы детки тоже... У меня очень талантливые дети.
1: Сколько старшему или старше?
0: 12 лет.
1: То есть дети все маленькие еще?
0: Да, да. В принципе, все маленькие. То есть 7,5, 5,5, 4 и вот полгодика. И вот сегодня моя миссия – это рассказывать об Иисусе, говорить о каких-то вещах, потому что Бог открывает много из таких тем проповеди. Я записываю не только музыку, записываю проповеди. Сейчас выходит второй диск уже с проповедями. Например, то, что сейчас хочет Бог в последнее время. Сегодня мы точно понимаем, что это последнее время. И даже если бы оно не было последним, то Бог обращается к Коринфянам, больше 1900 лет назад, он говорит, время коротко. Христиане, извините, расслабились. Христиане думают, что время еще есть, а время коротко каждый день. Каждый день дьявол крадет тысячи душ, они идут в ад. А сидящие на диване христиане считают, что проповедовать или служить Богу должен диакон, пастор, 3,5 человека в церкви, а 2500 должны заниматься своими только делами и в воскресенье показаться на служении. Знаете, Бог против таких вообще вещей и пониманий. Однажды он просто выгнал Иерусалимскую церковь с насиженных мест, и написано «рассеявшиеся», проповедовали слово, и там все проповедовали, и малые, и великие, с образованием, без образования, красноречивые, некрасноречивые, поющие, все. И вот этот момент, если мы, как христиане, Бог нас любит, если мы сами не пойдем, однажды нас выгонят на проповедь Евангелия, выгонят в эти страны, куда мы не хотим идти, выгонят в эти горячие точки, куда не затащишь, на Аркане христиан сегодня, то лучше пойти самому, я избрал пойти самому первым. То есть лучше, чем Бог меня выгонит, лучше я это буду сам делать.
1: А, Александр, а как ты для себя сам решил, как ты разделил проповедовать внутри церкви для верующих или для неверующих?
0: Вы знаете, все зависит от того, на какое служение приглашают. Вот то, что касается тюрем или то, что касается наркоманов, алкоголиков, это где-то треть только моего служения. Потому что очень есть просто концерты, как проповедь Евангелия. И ты еще, предположим, треть. А треть, вот я, допустим, мне приглашаю сейчас в Португалию, в Портимао, чтобы я просто провел 7 дней, я каждый день веду разбор слова. И я, допустим, в Эссене провел конференцию «Возьми свой крест».
1: Еще раз уточни, с кем ты провел, чтобы эти дни?
0: Просто с верующими разбирал слово. Допустим, говорю, что была конференция, я 3 дня проповедовал о кресте. Что такое крест? И нам нужно взять свой крест и следовать за ним. Это достаточно глубокая тема. И кто не берет своего креста и все-таки следует за Христом, Писание говорит, такой человек недостоин Христа. Надо мир признать распятым для меня, мир распятый, я для мира, надо умереть. И вот этот момент смерти очень болезненный. Вот, христианин бы, конечно, хотел бы жить комфортно. Многие, большинство людей приходят из-за проблем в церковь. То есть у него проблема, идет к Богу, потому что больше не к кому. И когда Бог решает, к какую-то проблему, человек привыкает и думает, что вот, я нашел способ решать свои проблемы. Вот для чего Бог решает мои проблемы. На самом деле это совсем по-другому. Я прихожу в церковь, чтобы решать Божьи проблемы. Бог хочет, чтобы его творение вернулось в послушание ему и исполнило его волю. Вот что есть, в общем-то, путь спасения. И как в книгу жизни записывают при покаянии, то Писание говорит, что не изглажу только одну категорию людей из этой книги – побеждающих. То есть тех людей, которые двигаются и делают, и побеждают. И многие люди, которые приняли водное крещение и покаяние, которые считают, что они в завете с Богом, многие имена уже изглажены из книги жизни. И они, многие удивятся, придут и скажут, «Ну, я был там записан». На что ангел может ответить, ну, ты оттуда так же, как записан, ты и изглажен из этой книги.
1: То есть ты считаешь, объективно у Бога уже есть люди записанные и уже есть люди изглаженные?
0: На сегодняшний день кто-то пересекает границу вечности, и Бог определяет, победивший он или нет, стремящийся он к победе или нет. И в данный момент что-то происходит. Я думаю, что на небесах бухгалтерия живая постоянно. Там записывают, изглаживают, записывают, изглаживают.
1: На самом деле тема смерти, она интересна для всех. Как для верующих, так и не для верующих. Не всех она ужасает, но всех она интересует. Ну а сейчас я все равно хотела бы, чтобы ты больше сказал об этой своей трети служения. Ты сказал, только треть служения может быть для людей зависимых, для тюрем. Как это в твоей жизни проходит?
0: Ну, я прихожу к молодым, ну, это бывает малолет, это бывают спецучилища, это бывают тюрьмы. Я просто проповедую, я делюсь своей жизнью, я рассказываю какие-то случаи, я пою песни, потому что в основном много сказано просто в песнях. Я пою истории, я пою какие-то обращения к людям. Вот. Потом бывает много общений в реабилитационных центрах. Я совсем вот недавно из города Хмельницка, есть там прекрасная церковь и есть реабилитационный центр. Мы подружились, и я общаюсь с этими ребятами. То есть ты просто приходишь, ты поешь, ты даешь им какую-то пищу, плюс ты говоришь, Бог может поднять, Бог может освободить, хотя я никогда не был зависим от алкоголя или наркотиков, или сигареты, не был зависим. Но почему-то мне очень близко это, почему-то я это понимаю, и я могу разговаривать с этими людьми, и эти разговоры, они приносят какой-то плод. Поэтому я часто бываю в реабилитационных центрах, как правило, эти меня приглашают церковь, это обязательно еду куда-то в церковь, в тюрьмы, и обязательно еду в реп-центры, ну и, конечно, провожу какое-то богослужение.
1: В тюрьмах тоже бываешь?
0: Конечно.
1: Александр, я хотела вот что спросить. Ты очень много вращаешься в сфере музыки. Наверное, будет грубо сказать, шоу, может быть, такого христианского шоу-музыки. Что ты скажешь, что в этих сферах сейчас происходит, какие есть предпочтения и какие твои личные предпочтения? Что бы ты хотел менять?
0: Знаете, христианство не должно быть шоу. Вот это мое личное мнение. Первое, что сначала человек христианин, а потом он певец. Не наоборот. Тот же Женя Гудухин говорит, лучше бы я 5 лет посидел на задней скамейке в церкви, я избежал бы многих духовных проблем. Вот. И я с ним совершенно согласен. Потому что люди почему-то стремятся в этом мире. Ну, это чисто плотское стремление к славе, к тому подобному. Недавно в Киеве снимали, по-моему, киевское CNL, там парень снимал интервью со мной, и он, значит, говорит, вот видишь, смотри, сколько афиш, там, наверное, 8 афиш, ну, из таких стендов, там афиши разных исполнителей, вот ты бы не хотел, чтобы концерты и твои афиши здесь висели? И я говорю, давай спросим у прохожих, вот спросим у прохожих, знают ли они этих людей, и о чем они поют, что это за люди? Знаете, спрашивали много людей. В лучшем случае называли имя, говорили «знаю». О чем поет – не знаю. Кто он за человек – не знаю. То есть люди затрачивают деньги, унижаются, пролазят в этом шоу-бизнесе разными путями, столько подлости, столько низости, чтобы только сказали «ну, знаю Сидорова». И о чем поет – не знаю. И позор просто. Я не хочу быть таким исполнителем. Ни в коем случае. Мне эти неинтересны, эти афиши. Что придет 1000 человек и похлопает мне. Это все на самом деле, видимо, это неинтересно. Другой вопрос. когда человек думает, что это его профессия, ну, послушай внимательно, если ты сейчас творческая личность. Бог как-то сам выдвинул меня и говорю, что я практически не приложил никаких усилий, кроме усилий искать Царство Божие, искать святости в своей жизни. Вот больших усилий я не прикладывал, чтобы где-то ездить или записывать. Это все пришло. Это человек пришел, принес деньги на запись. И другой пришел, говорит, у меня есть студия. Третий пришел, я могу сделать то-то. И это все произошло, знаете, совершенно по волне. И я только искал Бога, вот и все. Это я искал служить Ему, я искал смиряться, изменять свое сердце, и это Бог сам сделал. Люди, которые идут в шоу-бизнес и пытаются даже достигнуть, добиться чего-то, говорят, мы должны продвигать христианство. Послушай, как интересно. Я, конечно, понимаю, если есть спонсор, у которого 2-3-5 миллионов долларов, и он хочет их просто как бы похоронить, и, ну, в каком смысле, просто потратить на Евангелие и купить эфир, согласен. Но ты никогда не заработаешь на христианской музыке. Никогда. Все площадки, которые ты знаешь, там киноконцертный зал «Октябрь», там концертный зал «Россия», телевизионные каналы, все, что есть, это территория дьявола. Это территория, которая... Почему она территория дьявола? Потому что большинство людей, которые платят деньги за концерты и за записи, широкий пространен путь, ведущий в погибель, и многие эти люди идут им, и они не будут тратить деньги на твое христианское творчество, обличающее, на самом деле служащее Богу, а не так. О Боге одно слово из 30 куплетов. Если ты, конечно, не будешь служить Богу и будешь просто так, то тогда твое творчество, на самом деле, Бог скажет, лукавый, ленивый раб, ты ничего хорошего не сделал, это я не знаю тебя. А если ты будешь говорить о грехе, о правде, о суде, о чем и должен петь или говорить христианин, ты за это деньги не получишь, толпы на тебя не пойдут. Так как узок путь, ведущий в жизнь, пойми это. И мало людей идут этим путем. И все продюсеры, и все клипмейкеры, и все администраторы абсолютно, они это понимают лучше тебя. Когда я приехал в Москву и несколько христианских песен предложил в свое время, знаете, было такое время, то мне сказали, кого ты здесь пришел учить? Нужно, чтобы это покупали, надо писать вот так и так и так. Я попытался писать просто о любви, а потом не просто о любви, и пошел на этом поводу, и купили у меня песни, но результат какой? Я не увидел, что это служение Богу, что я могу вообще однажды забыть о Боге, если пойду по этому пути. Да, будут деньги и слава, но не будет спасения, мне спасение важнее».
1: То есть ты увидел, ты убежден, что в христианстве столкнулись шоу-бизнес и истинные песни для Бога?
0: Я думаю, что внутри каждого творческого человека, имеющего талант от Бога, вот идет такое разделение и столкновение внутри. И с одной стороны, хочет быть признанным и кормить свою семью, а с другой стороны, он хочет сохранить отношения с Богом. И как кто эту проблему решит? Вопрос. Другой скажет, нет, Бог, если ты хочешь... Да, я готов остаться, я пойду работать слесарем, я готов остаться в забвении, я готов, если тебе надо. Когда я пришел в 99-м году, я приехал из Москвы, просто все сбросил, как Кальянов сказал, Домничев ушел в церковь. Да, я ушел в церковь, я просто взял две сумки все песен, которые не славили Бога, они славили все, что угодно, но не Бога, я просто их сжег. Включая все записи, все аранжировки, все пленки, все, что у меня было. Я начал молиться, взял пост и сказал, Господи, если ты это двинешь, если тебе это надо, делай. Мне этого не надо ничего, я все отдаю тебе. Решай все сам, да будет воля твоя, в конце концов. И, знаете, в течение года-полтора происходило какое-то движение, Бог проверял меня. Я пошел работать совершенно не связанный с музыкой. Я начал смиряться, знаете, не такие непрестижные какие-то работы делал. И при этом я еще женился, то есть совсем недавно состоялась семья, и надо было как-то кормить. И моя жена, она поддерживала меня. Самое главное, чтобы я служил Богу. Самое главное, чтобы я проповедовал. Самое главное, чтобы у нас были правильные отношения с Господом. Чтобы мы были на молитвенных собраниях. Чтобы мы спасали людей. Мы свидетели. Вот это самое было главное. И Бог просто это увидел и однажды дал свое добро. И однажды Бог стал моим продюсером, спонсором и тому подобное. И до сих пор так происходит. И я лучшего просто не знаю. Большому сожалению, люди, которые двигаются в шоу-бизнесе, не рано или поздно отступают от Бога.
1: То есть во всей этой суете, о которой ты сейчас рассказал, ты четко знал, куда тебе нужно двигаться.
0: Надо двигаться к Царству Божьему.
1: И я уверена, что всякого ищущего Бог наставит. А сейчас музыкальная пауза. Что бы ты хотел, чтобы наши слушатели услышали?
0: Я хочу предложить вам песню, которая является иллюстрацией тюремному служению. Песня в кафе. Это живая история о живом человеке. Так происходит обычно проповедь Евангелия для лиц криминального мира. Песня в кафе.

не дождавшись до утра, погудевшая братва разъезжалась. После слов и

0: В эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Напоминаю, наш гость Александр Гусев. Итак, Александр, ты считаешь, не только у людей, погрязших или зависимых, есть необходимость в выборе. У христианина, наделенного талантом, тоже есть необходимость выбирать, что гоже, а что не гоже.
1: Ну, безусловно, человек ответственен за то, что ему дал Бог.
0: Ты сжег сумку того, как ты говоришь, что не славило Бога, и начал жизнь сначала с чистого
1: совершенно,
0: листа.
1: Совершенно верно.
0: И как она пошла дальше?
1: А дальше она пошла, я просто выбрал людей, которым могу постоянно свидетельствовать, это были мои друзья, я их посещал специально, каждую неделю одну семью, то есть 5 семей каждый день по одной семье. Я находил причины, зачем я туда приду, повод. Потом я начал посещать деревню, где надо было вести служение, там люди покаялись. Потом начал помогать этому региональному пастору. Я начал ходить в зону свидетельствовать и уже вести какие-то уроки. Я пошел в хор, кстати, в котором и научился петь нормально. Мне пытались поставить голос. И, вы знаете, Сергей Митрофанович Поляков, наш регент, он говорил, вот говорит, послушай, вот так надо, вот потом махнул рукой, положил на меня руку, сказал, Господи, поставь ты ему голос как-нибудь. Ну, примерно такая была молитва, и на завтра я ощутил, начал чувствовать горло, как чувствуют пальцы, и я смог петь. То есть было совершенно чудесным образом. И дальше прошел где-то год-полтора, я участвовал в концертах, я участвовал просто в христианских именно рождественских концертах, я пел где-то как солист хора, одну там две песни спел из того, что Бог дал, начал давать мне песни, и вдруг один человек с другой совершенно церкви сказал, Саша, я хочу тебя, чтобы ты записался, сколько это стоит, вот такие суммы у меня есть, давай, потом это деньги он мне простил. Я говорю, а где записаться? Достаточно небольшая сумма. Следующий человек приходит. Просто случайно мы пересекаемся. Тут вот одна студия открывается, и человек хочет немножко раскрутиться, сделать какой-нибудь проект, чтобы показывать, как результат работы. Он очень дешево готов записать. Я как раз попал первым, может быть, даже как бы, ну, клиентом в эту студию. И так вышел первый музыкальный альбом. Этот первый музыкальный альбом неожиданно быстро разошелся, потому что я вдруг в одну церковь, меня там приглашают, на конференцию. Все как-то услышали, одно за другое цеплялось. И вот так называемая бытовая раскрутка, то есть просто по звуку, его услышали. Потом мне замепископа предложил, говорит, вот ты хочешь, мы занимаемся терянным служением, я туда, вот туда, хотел бы ты посвидетельствовать там. Я согласился. И она начала просто двигаться потихонечку.
0: То есть ты ничего не прикладывал сам к этому?
1: Особенно
0: так
1: ничего.
0: Так называешь это в своей жизни цепь случайностей.
1: Ну да.
0: А вот если были какие-нибудь, ну так мягко скажем, может, завистники, которые говорили, что это у тебя случайно?
1: Ну, вы знаете, однажды, получив это серьезное откровение от Бога, ты успокаиваешься.
0: И не реагируешь на такие.
1: Ну, просто ты знаешь, что с тобой Бог. Тебе нужно, когда человек сам и боится что-то потерять, и он зависит от какого-то мнения, тогда у него есть волнение внутри.
0: А ты был уверен, да, что это Бог ведет?
1: Да. То есть, на самом деле, я просто наблюдал, как развиваются события. В многих ситуациях, вот то, что Бог сейчас, пастора моего Николая Михайловича, он просто свое время взял в удел, я благодарен Богу и благодарен моему пастору, что вот у него было такое вдохновение, Саша, давай мы там сделаем служение, давай я пошлю тебя туда. Просто как-то, так оно неожиданно все было. И я просто шел по волне. И дальше я благодарен Богу, что сейчас есть, знаете, поле такое, где можно сеять, где всегда примут, где всегда приглашают. И когда-то мне говорят, там, мы хотим снять клип и по христианским телеканалам. Я говорю, ну, если только за ваши деньги. Почему? Потому что мне реклама особенно-то не нужна. Мне и так работы вот. Если еще кто-то будет приглашать, придется, ну, я не могу вообще.
0: Или плохо что-то делать, да, или что-то оставлять.
1: Или оставлять, или кому-то отказывать. Мне нравится, знаете, еще есть возможность, пока еще есть возможность ездить по маленьким церквям. Есть возможность, где кто-то жертвует или там покупает диск, или как-то восполняет нужды моей семьи, где-то я продаю права. А есть просто надо приехать туда, где ничего не окупится, и нужно просто это служение для маленькой церкви. И пока у меня это есть возможность, не знаю, сколько это продлится, потому что все время это укрупняется, хочется, конечно, стрелять, как говорится, более крупным калибром, чтобы был какой-то результат.
0: Слава Богу, что для тебя привилегия идти в маленькие для церкви, а не на большие арены выходить. И я несколько раз услышала сейчас во время твоего свидетельства, вот что хочет Бог, вот что хочет Бог, ты говоришь. А как узнать, что Он хочет среднестатистическому христианину?
1: Я знаю точно, что Бог живой. Я знаю точно, что Бог отвечает. Стучащему отворит, ищущий находит. Надо полагать жертвы. Одна из первых таких простых вещей – это пост. Регулярный пост, то есть постишься за конкретный вопрос, за конкретную нужду. И говоришь: «Боже, ответь! Боже, скажи! Боже, сделай!» Потом надо быть внимательным, какая информация приходит. Кто тебе что сказал? Что тебе приснилось? Какую ты прочитал статью? Почему ты остановил взгляд на том или на другом? Надо быть внимательным. И потом замечать. Не один раз, если Бог говорит, Он не один раз говорит. Это происходит такая, знаете, цепь случайных подтверждений в одну и ту же строчку. Иногда даже я удивляюсь, я хочу сказать такой пример. Я однажды удивился присутствию Божьему, незримому, невидимому и явному. Знаете, я приехал в город Гагарин, и на завтра нужно было служить, проповедовать. И я задумался: Господи, так, а что мне проповедовать? И мне такая пришла тема — мудрость. О мудрости. И я так решил: а с чего начать? А что такое мудрость? Вот я так сижу, думаю, у меня такая мысль приходит. Мудрость – это способность познавать истину. Я думаю: о, какая интересная мысль, какое интересное вот изречение. Я взял себе, записал, так. На завтра я прихожу, выхожу к кафедре, ну, и первый вопрос у меня был в зал: как вы думаете, что такое мудрость? Вы представьте себе, что о мудрости много очень изречений. А такое, которое я сказал, я нигде не слышал. Просто не слышал. Что мудрость – это способность познавать истину. И я выхожу в зал небольшой церкви и говорю: что такое мудрость, братья и сестры? С задних рядов встает человек и говорит: по-моему, мудрость – это способность познавать истину. Я чуть не упал с этой кафедры. Почему? Откуда он это знает? Я потом спрашивал у того человека: а почему ты так сказал? Он говорит: ну, это вдруг пришло мне в голову. Вдруг. Это говорится о том, что Бог руководит абсолютно всем. Он проникает в разум человека. И он может делать такие движения. И если ты будешь внимателен, он будет говорить и говорить и говорить тебе. Потому что он незримо присутствует. И он присутствует одновременно везде. И он может тебе говорить. Моя жена говорит: Саша, у меня что-то сегодня заело педаль сцепления. Слушай, что такое в духовном смысле сцепление? И я говорю: скорее всего, молитва. Она берет Библию, открывает, просто вот так наугад, раз, и там как раз стих о молитве. Она говорит: так, нам нужна молитва о том-то, о том-то. Бог так тоже может говорить?
0: Бог готов говорить с нами.
1: 100%.
0: Только наша способность, она навыком каким-то, да, приобретается?
1: Надо стараться. И через какое-то время ты начнешь это делать. Если ты будешь на это употреблять усилия, ты обязательно услышишь. Ты обязательно увидишь, ты поймешь. И самое главное, надо понять, Бог никогда не опаздывает. Если тебе сегодня нужно куда-то бежать, или тебе Бог запланировал, что тебе надо что-то сделать, в первую очередь понимаешь, что это не ты должен что-то сделать. Это Бог хочет через тебя сделать. И Он никуда не опоздает. И если ты что-то не сделаешь, вернее, как бы Он тебе не откроет и не двинет, то не беспокойся, успокойся. Если тебе за это не предназначена награда, то ну, не старайся ее получить. То есть занимайся только тем, что он тебе, что он делает. Вот. И если нужно сегодня бежать, значит, ангел придет. Что-то будет, что-то будет. В моей жизни очень много было сверхъестественных переживаний. Очень я голос слышал, и как ангел говорит, поэтому я радуюсь, что это не может быть не часто. Чаще вот так, как я вам сказал, вот, какие-то события, какое-то. Я иногда приезжаю в церковь, думаю, что мне проповедовать? Я говорю: Господи, покажи мне тему, у меня 20 тем, 30 тем, что мне сейчас нужно сделать? И вдруг в голову приходит какой-то стих, я его начинаю искать в Библии, и тут встает регент и говорит: давайте споем такой-то псалом. И, например, первая строчка как раз из этого стиха, который я ищу по Библии. Я сразу понимаю связь, что Бог подсказывает мне, что я должен с этого стиха начать свою проповедь. Вы знаете, если так внимательно быть, то проповеди всегда помазанные, всегда результативные. Единственный минус, что ты их не всегда помнишь, о чем ты проповедовал, и хочешь сам послушать себя, если есть запись.
0: А человек, поднявшийся на более высокую ступеньку, наверное, более нуждается в ведении, потому что и пользу он больше может принести, а также и ошибки его виднее будут.
1: Я думаю, что человек, который Бог поднимает на какую-то ступеньку или чувствует какую-то ответственность, он в первую очередь заниматься своим, собой и плодами Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, милосердие, благость. То есть, если человек будет обращать внимание на себя, не возгордился ли он, умеет ли он смиряться, научился он не обижаться. Вот если он над этим будет работать, над этим, потому что все, что... Если не будет этих плодов, будет очень много помех служения, человек может заблудиться и обольститься куда угодно. Надо заниматься своим характером, своей плотью, смирять, и чтобы духовное проявлялось, чтобы человек больше становился духовно правильным человеком, праведным, святым, освященным. Вот если он этим будет заниматься, то тогда он никогда не промахнется. Вот многие говорят, а как? Как вот не упустить время? Как там, а вдруг пришествие там через 3,5 дня? А вдруг кто-то? А вдруг я пропустил уже какое-то? Занимайся сегодня служением Богу, своим личным освящением. Никогда не пропустишь ни день восхищения, и прочее. Ты просто делай то, что угодно Богу. А угодных Богу он будет и возносить, и поднимать, и предупреждать, и проводить через препятствия, потому что он Отец.
0: И мы всегда должны быть готовы ко встрече с ним.
1: Думаю, да, конечно.
0: Александр, огромное спасибо. Я уверена, что наша встреча здесь, в студии, не последняя. Я хотела бы, чтобы ты попрощался с нашими слушателями, и попрощаюсь я.
1: Ну, всего вам хорошего, дорогие, любимые братья, сестры. Хотел бы, чтобы у вас было все гораздо лучше, чем у меня. Я счастливый человек, я знаю, что в моей жизни есть какие-то трудности, но, тем не менее, до сих пор, вот до сего момента, я вижу руку Божию везде, во всем. Хотел бы, чтобы у вас было лучше. Я благословляю, пускай у вас будет помазание вдвое, втрое, в 10 раз. Пускай вы будете самыми лучшими евангелистами, пророками, учителями и тому подобное. Я желаю вам только всего лучшего. И хочется, чтобы мы вместе были на небесах и славили там Бога. Кто неверующий человек? Ну, мне очень трудно сказать. Я думаю, что человек, неверующий в Бога, это человек, который всерьез этой проблемой возникновения мира, кто я в этом мире, никто всерьез не занимался. Извините, но по Писанию там познать Бога мешает только два недостатка. Это глупость и лень. Человек либо глупый, либо умный, но ленивый. Поэтому я хотел бы, чтобы ни лень, ни глупость не помешала вам узнать, что вы Божье творение, и чтобы ваша душа была на небесах. Аминь.
0: Спасибо всем, кто слушал сегодня нас. Спасибо Александру, который нашел 1 час между перелетом и концертом, который будет сегодня вечером. Спасибо огромное всем. А наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях, напоминаю, был Александр Гусев, композитор, поэт, христианин. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 37. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество духу, изреки пророчество Сын Человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне, ты же, Сын Человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Этот жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим, в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего, не объяснишь ли ты нам, что это у тебя? Тогда скажи им, так говорит Господь Бог, Вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Глава 38. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов и феоплян, и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его в дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущих на вершине земли. Сава и Дедан, и купцы фарсийские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог. Не так ли, в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это? И пойдешь с места твоего от предела северов, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленные. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою.

И звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь, и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава 39. Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог, и будет в тот день. Дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона. И так очистят они землю. Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Вассане, и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас,
и насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми.

людьми военными, говорит Господь Бог, и явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. Я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святом имени моем, и почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Глава 40. В 25-м году, по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году, по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке этого мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с одной стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери.
а в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот, и от передней стороны входа ворот до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их. Внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты и каменный помост кругом двора был сделан. 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот, длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей, и окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку, и входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных, и намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные, и намерил он в столбах и выступах такую же меру, и окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длины 50 локтей, а ширины 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, и преддверие перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой на столбах. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры. И окна в них в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиной в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их. Подъем к ним 8 ступеней. И повел меня восточными воротами во внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру, и боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них и притворах их были кругом, длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Была также комната со входом в нее у столбов ворот, там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола, с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у другого бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот. Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиною в 1,5 локтя и шириною в 1,5 локтя, а вышиною в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь,
приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия, приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четыреугольный, и перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей, и всходят в него по 10 ступеням, и были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой». Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны, и намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь и намерил в столбах у дверей 2 локтя и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма, и между комнатами расстояние 20 локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною 70 локтей. Стена же этого здания 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 же локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее, с боковыми комнатами его, по ту и другую сторону он намерил 100 локтей, со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом, во всех 3 ярусах, против порогов обшиты деревом, и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы.
пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы также по стене храма. В храме были четырехугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая перед Господом, в храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 косяках, обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой, и сделаны на них на дверях храма херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам, а перед притвором снаружи был деревянный помост, и решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке». Глава 42. «И вывел меня ко внешнему двору северную дорогою и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей, напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса. А перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу. Такая же длина, как и у тех, и такая же ширина. И все выходы их, и устройства их, и двери их, такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы, там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу. Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. А в северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех 4 сторон
он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. Глава 43. И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним. Вот закон храма на вершине горы, все пространство его вокруг — святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью, основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень. И вот задняя сторона жертвенника, от основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в один локоть, от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника поднимаются вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог: вот уставы жертвенника к тому дню,
когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог: дай тельца из стада волов в жертву за грех, и возьми крови его и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока. И пусть очистит жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока. И принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приносив жертву за грех, по козлу в день. Также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец, без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же сих дней, восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы. И я буду милостив к вам, говорит Господь Бог.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
0: Христос выполнял великое поручение. Он – вечный судья. Он осознавал власть, переданную Ему. Смирив себя и говоря: «Я ничего не могу творить сам по себе», что означало: «Я не могу судить, думать, любить и дышать сам по себе». Он воздавал всю славу Отцу. В течение всей своей жизни на земле Иисус находился в общении с Отцом. Связь между Ним и Отцом никогда не прерывалась. Божий голос говорил Ему о духе человека. Он видит наш мир и испытывает и твое сердце, зная твои мысли, которые сокрыты от других. Этот Дух Христов справедливо судит каждого. Блаженны вы, если исповедовали свои грехи перед Богом и обрели прощение распятого. Ваше имя записано в книге жизни. Таковым Иисус скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Христос есть истина, и в Нем нет лжи. Он знает, что на душе у человека. Он знает, что мы унаследовали от отцов, и не спешит судить нас, терпеливо ожидая нашего покаяния. Но, будучи святым, Он отделит обретших Его благодать и милость от тех, кто отвергает Его дух и остается жестокосердным. Христос проявил кротость и смирение. Он просил Отца явить свою волю в каждом деле. Христос исполнил ее словом и делом, тем, что взошел на крест. Он молился: «Не моя воля да будет, но твоя». Ему доверено исполнить суд Божий над всем творением. Взаимоотношения Отца с Сыном, переданные Евангелистом, призваны утвердить нас в вере в единство Троицы. Способность воскрешать мертвых принадлежит как Отцу, так и Сыну. Бог открыл Ему все свои дела, ничто не скрыв от Него. Голос Христа воскресит мертвых, ибо у Него ключи от смерти и ада. Наша вера выходит за рамки человеческого разумения. Только любовью Христа, Его кротостью и смирением мы осознаем, что Бог один в трех личностях для нашего спасения. Вопрос 41. В каких отношениях состоят Отец и Сын, согласно словам Христа? 4. Четыре свидетеля божественности Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 до 40.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 по 40. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь».
0: Иисус объявил тем, кто был против Него, что Он пришел исполнить то, что предписано Мессии. Они ненавидели Его, ведь Он был пришельцем, нарушающим их законы и порядки, и требовали, чтобы Он доказал это. Иисус снизошел до них, чтобы они были удовлетворены. Все мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Иисус говорит о себе без всякого преувеличения. Закон учитывает свидетельство личности о самом себе. Иисус свидетельствовал истинно, однако его враги не хотели принимать его слов. Зная это, Иисус продолжает: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Ему не нужно было защищать себя, поскольку другое засвидетельствовал о нем – его небесный Отец. Именно Отец привел несколько свидетельств в защиту Христа. Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы провозгласить Христа среди народа. Иоанн говорил о Христе как о священнике и судье. Несмотря на это, Верховный Совет усомнился в Иоанне и отверг его свидетельство об Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 19 по 28. Слова Иоанна не были основополагающими для Иисуса и его служения. О нем уже свидетельствовала сама его божественная природа. Но зная, что его свидетельство важно для людей, Иисус принял его в поддержку себе. Иоанн Креститель не преувеличивал, описывая Иисуса как Агнца Божьего и Даятеля Духа. Сам Иоанн был лишь светильником, горящим в ночи, собирая вокруг себя людей и просвещая их. Но когда пришло время Христа, как солнце, в лампе больше не стало нужды. Иисус — свет миру, совершенный и вечный. Так же, как солнце дает жизнь и питание всему живущему на земле, так и Иисус дает полноценную духовную жизнь и любовь всем людям. Его чудеса и дела показали его победу, победу света над тьмой. Усмирение бури и воскресение мертвых подтверждают его божественность. Его дела одобрялись Отцом. Он закончил свое служение на кресте и своим воскресением излил Святой Дух на тех, кто верил и молился. Дела Божьи завершатся при втором пришествии Христа, когда Иисус придет воскресить мертвых и судить мир. Между Отцом и Сыном нет различия. Что делает Отец, то делает и Сын. Бог возвысил свой голос с небес, сказав во всеуслышание: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. Никто из живущих на земле за всю историю не обрел такого свидетельства, как Иисус, всегда живший по благоволению Бога. Возлюбленный Сын был исполнен истинной любви и чистоты. Иисус сказал иудеям, что они не знали Бога. Они не расслышали голоса Божьего в законе и пророчествах. Они не увидели Его лица во сне или в видениях, поскольку грех отделял их от Бога. В свое время Исаия, увидев края ризы Господа, сидящего на престоле в храме, воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Пророк Исаия, 6 глава, 5 стих. Доказательством их духовной глухоты и непонимания было то, что они отвергли Христа, воплощенное Слово Божие. Тот, кто думает, что понимает Божие Слово, но отрицает Иисуса, явившееся им, подтверждает, что он либо не принял истины, либо неправильно понял ее. Люди, жившие во времена Ветхого Завета, тщательно исследовали Писание в надежде получить вечную жизнь. Но в букве закона они не нашли ее. Они не обратили должного внимания и на пророчество о Мессии, несмотря на то, что в их Ветхом Завете немало. Им они предпочли собственные идеи, интерпретации и принципы, упустив из вида то, что Христос был живым Словом Бога. Иисус объяснил им, что причина их непонимания – отказ принять Бога таковым, каким Он является. Они возненавидели Христа и таким образом потеряли вечную жизнь, не обретя ни веры, ни благодати. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил своих врагов. Ты был огорчен их неверием. Ты показал им 4 свидетельства Твоей божественности. Помоги нам исследовать Евангелие и Писание, чтобы познать Тебя и увидеть Твою божественность, доверять Твоим делам и получить вечную жизнь. Открой глаза миллионов людей, которые еще глухи к слышанию Твоего голоса. Вопрос 42. Каковы 4 свидетельства Божества Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 530-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 30 сентября у Славы Горячкина из казахстанского города Костанай день рождения. Его родные, две сестры, племянницы с их семьями и племянник от всей души поздравляют его и хотят пожелать много радости и счастья, здоровья и, конечно же, Божьего сопутствия и его охраны на извилистых жизненных путях. Пусть жизнь твоя будет разнообразной и многоцветной и всегда освещается Божьей любовью и его заботой о тебе. Благослови тебя, Господь, на все последующие годы жизни на земле.
1: Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
0: Псалом 106, стихи 29 и 30. Прошел снова год твоей жизни, ты старше немного теперь и ближе к небесной отчизне. Дай Бог, чтоб дойти без потерь. Дай Бог тебе сил и здоровья, пока ты еще на пути. Господь тебя вечной любовью хранит, чтобы мог ты дойти. Еще твои руки и ноги послушны тебе на земле. Да, дни на земле твои многие, виски уж твои в серебре. Дай Бог тебе здравия свыше и ясности мыслей во все дни. Моленья людские Бог слышит, угодны ему все они. Пусть в год этот новый прибудут родные твои все с тобой. Пусть счастливы все с тобой будут, хранимые Божьей рукой.

0: 1 октября у нашей постоянной заказчицы Юлии Раймер 70-летний юбилей. И по этому замечательному поводу для нее сегодня прозвучат слова пожеланий и благословений. «Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилье унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду ненастье, дождем благословит тебя любви и радости и счастья». А сейчас для именинницы юбиляра Юлии Раймер по желанию ее родных, а также близких подруг прозвучат стихотворения под названием «На 70-летие», 2 и 3 стихи 45-го псалма и песня, которая называется «Вижу Бога каждый день». Мелькали дни минута за минутой, в итоге 70 прожитых лет. Идет отсчет их, будто в гору, круто, где остановки и привалов нет. Часы спешат, и все быстрее с годами, а где-то там остались позади столь бережно хранимые сердцами ушедших близких и друзей следы. А мы в пути, и циферблат считает секунды в нашем дне очередном, и сердце наше не подозревает, который день последним будет днем. Благодарим за все, дарованное Богом. Черта у горизонта не страшит. Мы верим, вечность встретит за порогом, которая нас с юности манит. Пусть дни летят, и пусть благословение, в котором сил и бодрости запас, пошлет тебе Всевышний в день рождения на каждый предстоящий день и час. То, что бесценно для души, что вечно, тебе желают все твои друзья, ну и, конечно, христианская церковная семья.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». От имени всех братьев и сестер большой многодетной семьи к нам на студию по электронной почте пришло письмо от Марии Ламерт. И вот что она пишет. «Мы хотим поздравить наших родителей Валерия и Елену Фризин с бриллиантовым свадебным днем. Через все годы совместной жизни они пронесли верность, уважение и преданность друг к другу. Родили и вырастили в сложнейших условиях 12 детей, за что мы им бесконечно благодарны. Что мы имеем столько братьев и сестер, является для нас истинной ценностью. В течение 60 лет семья выросла и насчитывает вместе с партнерами, детьми, внуками и правнуками 114 человек. Дорогие наши любимые родители, сегодня у вас невероятный, поистине бриллиантовый юбилей – 60 лет вместе. Мы поздравляем вас, гордимся вами и благодарим Бога, что вы у нас есть. Спасибо за ваши добрые сердца, за огромную помощь и поддержку все эти годы. Мы желаем вам много благословений от Господа, здоровья, мира в доме и радости от каждого нового совместного дня. Пусть Господь вас хранит, а мы всегда будем рядом. Какая сила в глубине молитвы! Бог исцеляет и дает покой, чтобы устоять нам в непосильной битве. Ему доверим жизнь и путь земной, свои заботы возложив в смирении на его плечи, доверяя все и радоваться каждому мгновению, взамен не ожидая ничего. Какое счастье, утешение это, которым утешает нас Отец, ведь мы не сироты, его родные дети, творение его. Он наш Творец.
1: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его.
0: Псалом 102, стих 17. Песня, которая сегодня прозвучит для Валерия и Елены Фризин по случаю их бриллиантовой свадьбы, называется «Спасибо Богу за родителей».

0: У сестры во Христе Анны Петкер, проживающей в городе Ойрлингхаузен, день рождения 3 октября. И для нее звучат следующее стихотворение, а также стих из Библии и песня под названием «Если грустно мне или я боюсь». «А мне нравится просто жить и гулять по осенним улицам, когда лист надо мною кружит, пусть погода немножко хмурится. Не боюсь проливных дождей, они тоже бывают нужными, чтоб собрать по домам людей для общения за чаем дружного. Мне так нравится просто быть, наблюдать, как меняются лица, не копить на душе обид и улыбкой своей делиться. Я люблю ощущать себя, осознав, для чего в этом мире, понимать, что моя судьба в Иисуса руках всесильных.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом.
0: Филиппийцам 4 глава, стих 19.

0: 5 октября замечательный юбилей у брата Дениса Хайнрих. С 50-летием его поздравляют братья и сестры по вере из поместной церкви. Желаем быть тебе духовно бодрым, быть для других благословением, и в этом мире темном и холодном быть ярким солнцем вдохновения. Мы поздравляем и от сердца желаем, чтобы Божья рука всегда через все годы жизни до небесной отчизны направляла тебя, любя. Возрастай, укрепляйся, во Христе обновляйся, в сердце Слово Его храни, и будь твердо уверен, что Господь будет верен до конца обещаниям Своим. Полвека. Полвека – это много или мало? Для Бога это несколько минут. Точнее, мы не знаем, но немало, ведь многие и столько не живут. Тебе Господь наш подарил минуты, насыщенные жизнью во Христе. И это, как сейчас говорят, круто, но как непросто быть на высоте. И как когда-то Павлу допускает Господь и в твоей жизни жалу быть. Кто знает, может, это помогает еще прилежней Господу служить. Ведь жизнь, как эта книга в Откровении, горька в чреве, на устах сладка. Цени и горькие, и сладкие мгновения, во благо нам и радость, и тоска. Мы ж будем продолжать молиться, чтоб было больше у тебя побед, чем бед, чтобы ты смог во славу Господа трудиться. По Божьей воле еще много лет.
1: Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса твои. Буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему, Всевышний.
0: Псалом 9, стихи 2 и 3. А сейчас к юбилейному дню рождения для Дениса Хайнрих прозвучит песня. Она называется «Какая благодать!»

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом даже в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». И теперь, сидя на берегу Вага, Аннушка запела от всей души так звонко, что слышно было далеко-далеко. Потом она вспомнила, как отец дал обещание господину Экс, что после его ухода будет проводить собрание, как это делал Книгоноша. И он сдержал свое обещание. Трудно было сказать, кто лучше объяснял Слово Божье, господин Экс или отец Аннушки.
2: «Давно уже тебе надо было поучить нас, Матьяс!» с укором сказал ему дядя Мартын в последнее воскресенье. «Ты так много знаешь о Божьих истинах и ничего нам не говорил до сих пор!»
3: «Я не мог, Мартын, поверь мне, вина и печаль камнем лежали на мне», ответил Матьяс. «Я благодарю Господа, что Он освободил меня от этой тяжести, и теперь я вместе с вами буду Ему служить».
1: «Ах, матушка моя!» – подняла Аннушка глаза к небу. «Знаешь ли ты обо всем этом? Ах, Господь Иисус Христос, ты можешь ей сказать, какие мы счастливые, и как новая жизнь, которую ты даровал ей там, на плоту, а нам здесь, начинает распространяться в Заровце». Мысли Аннушки прервались, так как приехал на своем велосипеде Степан Ужеров.
4: «Это ты, Аннушка? Одна здесь?»
1: – окликнул он ее издали.
5: «Одна, Степа. Дору позвали домой. У вас гости».
1: Он соскочил с велосипеда, и они пожали друг другу руки.
4: «Как я рад, что встретил тебя! У вас опять стирка?»
5: «Это не наше белье. Тетя Рашева больна. Пришлось бы стирать бабушке Симоновой, поэтому мы с Дорой предложили свою помощь. Да мы уже закончили работу. Ты на велосипеде скорее будешь дома. Скажи, пожалуйста, Рашевым, чтобы дядя приехал за корзинами с бельем. Оно уже почти высохло».
4: «Передам. Но я не понимаю дядю Матьяса, почему он позволяет тебе стирать для чужих», сказал парень, нахмурившись. «Будто Рашевы не могут нанять кого-нибудь».
5: «Некого было, а я сегодня свободна. Отца нет дома».
4: «Вот оно что! Он, наверное, этого не допустил бы. А нет ли у тебя водички напиться?»
5: «Воды у меня нет, а есть хорошая пахта. Присядь, в ней и масло есть, я тебе на хлеб намажу». Парень удобно расположился на мягкой траве, откусил свежего хлеба с маслом и попил пахты.
4: «Как вкусно! Я даже не знал, что так голоден. Хорошо, что вы столько взяли с собой».
5: «Да я на тот случай и взяла побольше, чтобы кого-нибудь угостить».
4: «Ах, Аннушка, ты всегда думаешь о других», – покачал он головой. «Мне здесь так хорошо, но надо домой. Ты сегодня еще придешь к нам?»
5: «Не знаю. У вас же гости, поэтому тебя, наверное, и домой позвали».
4: «Меня не позвали. Я получил письмо от моего прежнего хозяина. Он пишет, что хочет вместе с женой посетить меня, и что это они надумали приехать сюда, в деревню. Вот и размышляю, как наши их примут», объяснил парень озабоченно.
5: «Если вам что-нибудь понадобится, мы поможем».
4: «Я знаю. Скажу матери, а тебе спасибо, Аннушка. Не оставайся долго здесь. Я тебя давно не видел, но мне надо идти».
5: «Ты еще долго будешь молотить?»
4: «У нас, слава Богу, еще много зерна в запасе. И машина твоя отлично работает».
1: Парень вскочил на велосипед, попрощался и укатил домой. Но он еще раз оглянулся и чуть не повернул обратно. Солнце как раз садилось за гору, и девушка стояла в его лучах, как олицетворение весны. Нежное розовое лицо ее с большими ясными глазами
5: было прелестно. Парень поехал быстрее, но расстояние не отдаляло его от нее. Образ ее запечатлелся в его сердце. Недалеко от деревни он встретил работника Рашевых и велел ему поскорее забрать высохшее белье. Немного позже, уже в своем дворе, он соскочил с велосипеда, прислонил его к стене и зашел на кухню.
2: «Ты пришел, Степа, это хорошо!» – встретила его бабушка. «Переоденься, гости с Мартыном в саду, не появляйся перед ними таким потным!»
4: «А почему? Они меня не раз видели таким!» «Но я охотно переоденусь, бабушка!» «А что вы для них готовите?»
5: «Не заботься, сынок, мы все сделаем так, что тебе за нас краснеть не придется». А тем временем гости Степана сидели в саду под старой грушей. Это были солидный господин со своей супругой. Их внешний вид, одежда и манеры подчеркивали респектабельность гостей. Видно было, что они себе ни в чем не отказывали. Напротив них сидел Мартын Ужеров. Господин Найберт рассказывал, как они проводили время в Татрах. Все было дорого, пиво и еда ужасны, одним словом, туда не стоило ехать. Госпожа Найберт, пожимая плечами, объясняла, что ради единственного дитяти на все пойдешь, что они согласились на эту поездку по настроению дочери. Но и самой Иде не особенно там понравилось. И теперь она успокоилась.
2: «Знаете, — объяснил господин Найберт, — мы бы сюда и не приехали, если бы ваш племянник не расхваливал нам так долину вашего Вага, что Ида обязательно захотела ее увидеть. Ее здесь нет, поэтому скажем вам правду. Она немного влюбилась в вашего парня, так что ни на кого другого смотреть не хочет, хотя у нее есть выбор. Ваш сын обещал, что он устроится в городе механиком, но, как мы видим, он предпочел остаться со своими.
4: Когда Степан вернулся домой, он нам сказал, что хотел бы жениться на вашей дочери, возразил Ужеров серьезно. Мы ему не противоречили. Я ему только посоветовал, прежде чем он в угоду своей жене переселится в город, накопить для начала немного денег. Без гроша трудно начинать что-нибудь. Для сельского жителя у Степана неплохое отцовское наследство. Но продай он его, трудно ему в городе будет. Сейчас у него полдома и достаточный доход. Доля его дает ему необходимое для жизни, а то, что он зарабатывает как механик, он может отложить. Если бы ваша дочь согласилась жить вместе с нами, крестьянами, и была бы не очень требовательна, они могли бы пожениться и некоторое время пожить здесь. Но ей это вряд ли понравится.
2: Значит, вы не возражаете против женитьбы Степана на нашей дочери?
4: Он совершеннолетний. Во всяком случае, мы, как и вы, не особенно в восторге от этой идеи. Как механик, наш Степан слишком незначительный человек, чтобы содержать такую даму. Ему нужна жена-помощница. Вы же желаете для своей дочери мужа, который исполнял бы все ее желания, чтобы ей замужем жилось еще лучше, чем дома. Иначе вы ее и не отдали бы, не так ли?
5: Да, конечно, вы говорите очень разумно. Так посоветуйте, как нам быть? Попросила госпожа Найберт.
2: «Я считаю, что вы не должны противоречить вашей дочери. Пусть она сама решит, жить ей здесь или стать великосветской дамой в Праге».
5: В этот момент хозяина дома позвали во двор, и супруги продолжили этот важный для них разговор. То, что их Иде не место в этом доме, они поняли сразу, при первом взгляде. Отдать свою единственную дочь этим крестьянам? Никогда. Степану пришлось бы сразу переселиться в город. Но сколько он выручил бы за половину этой хижины и нескольких пахотных полей? Ждать, пока он что-нибудь накопит?
2: Ида за это время превратится в старую деву.
4: «Ида, и вы здесь!»
5: – воскликнул Степан Ужеров, появляясь с другого конца сада и не совсем веря своим глазам. Ее появление показалось ему странным в этом старом саду. Ида протянула ему руку. Парень вдруг живо вспомнил полюбившуюся ему городскую жизнь в Праге. Почти полгода прошло с тех пор, как он в последний раз прикасался к этой мягкой руке.
4: «Ну что, господин Ужеров, разве я вам не сказала, что мы приедем посмотреть на вашу деревню?» —
5: воскликнула она знакомым ему звонким голосом, в котором слышались капризные нотки. Степан окинул восхищенным взглядом эту поразительно красивую городскую девушку. От коротко стриженной головки, которую прежде украшали богатые косы, до ножек в лакированных туфельках. Оранжевое платье едва доставало до колен. Глубокий вырез, голые руки, чулки телесного цвета – все это взволновало доселе спокойного молодого человека. Свежесть, красота и явная заинтересованность девушки приятно поразили молодого человека. Ему вдруг захотелось обнять и расцеловать ее. Он невольно отступил, словно убегая от самого себя.
4: «Вы в этой скучной местности разговаривать разучились, что ли?» — засмеялась красавица. «Болтуном я никогда не был, это вы знаете», — извинился он, растерявшись. «И, похоже, уже незачем спрашивать, понравилось ли вам у нас». «Какой вы обидчивый! По вашим рассказам, я эту словацкую деревню представляла себе иначе». «Я вам никогда не рассказывала о нашей деревне, а говорила лишь о красоте долины Вага. Для меня она и сегодня самая прекрасная, ибо она моя родина».
5: Она была ошеломлена. Таким она его в Праге не знала.
4: «Вы что, даже по-чешски разучились говорить?» — спросила она недовольно. «Почему я дома должен говорить по-чешски? Ведь вы меня понимаете, я же словак».
5: «Этого вы у нас никогда не говорили».
4: «Однако вы знали, что я словак, или нет?»
5: Ида оставила его вопрос без ответа.
4: «Мы не застали вас дома. Где вы, собственно говоря, были?» «Я в Ф молотил. Туда мне и переслали письмо вашего отца».
5: «И вы еще долго намерены оставаться в этой деревне?» — допытывалась она.
4: «Я еще не знаю. Во всяком случае, пока мне не удастся найти работу. Да и бежать из отцовского дома у меня нет причин. Мне здесь хорошо. Войной и школой я был оторван от родины. В Праге мне казалось, что не имеет значения, где жить. А сегодня мне уже не так легко расстаться с теми, кто добр ко мне и кого я люблю», — признался он откровенно. «Вы моих родных не знаете», — продолжил он, заметив насмешливую улыбку на ее устах. «С ними надо пожить. Нет, наверное, другой такой бабушки, как моя. И нет такого брата. Его молодая жена заботится обо всем, как сестра. А мои приемные родители? Многие сыновья были бы счастливы иметь таких родителей. Но пойдемте, бабушка зовет ужинать».
5: Дора очень постаралась красиво накрыть стол. Она посоветовалась с бабушкой Симоновой, служившей когда-то у господ, а бабушка Ужерова позаботилась о хорошем ужине. Подавались цыплята с тушеной капустой и блинчики на сливочном масле, обсыпанные сахаром. Гостям предложили также свежий хлеб, молоко и масло, так что еды было достаточно. Господину и госпоже Найберт еда понравилась, но дочь их едва прикоснулась к пище, взяла только самую малость, а остальное оставила на тарелке. Дора не посмела заговорить с Идой. Шутник Илья даже посмеялся над Дорой от смущения, как будто проглотивший язык. Мартын рассказал гостям, что у него есть еще один сын. Он уже сдал экзамены для поступления в высшую школу, но домой на каникулы не приехал, а остался в доме одного соученика, сына богатых родителей, и готовит его к повторным экзаменам по разным предметам. Илья сказал, что представляет себе Мишку с очками на носу и с тростью на руках, а затем рассказал, как он однажды от страха перед палкой учителя выпрыгнул из окна школы и побежал домой. Все смеялись, и Ида хохотала, сверкая красивыми белоснежными зубками. И выглядела так привлекательно, что Степан не мог оторвать от нее глаз. После ужина Степан повел Иду по всему дому, а затем по деревне. Она смотрела, как скот возвращается с пастбища, как каждая корова находит свой двор, а там, где ворота закрыты, умные животные терпеливо стоят и ждут. Барышня удивлялась, как деревня вдруг ожила. Заблеяли овцы и козы, замычали коровы, захрюкали свиньи, послышались голоса крестьянок, собачий лай, щелканье кнутов и гоготанье гусей. Стоял такой гомон, что собственного голоса не было слышно. Девушка захотела посмотреть, что находилось там за садом, и молодые люди пошли к колодцу Янковских. Она села на скамейку и похвалила прелестное местечко и хорошую воду. Ах, как жаль было, что она так вырядилась! И зачем она отрезала свои чудесные косы? Какой хорошенькой она казалась, когда закуталась в большой пуховый платок, так что не видны были ее голые ноги и руки. Понятно, почему Степан выбрал ее. Родных удивило только то, что парень вдруг стал таким неожиданно серьезным, особенно когда он стоял у колодца, прислонившись к дереву, будто и не слышал их веселые разговоры. Гостям уступили обе комнаты. Степан и Илья легли на чердаке, а Дора пошла ночевать к Аннушке, и им было о чем поговорить. Дора рассказала Аннушке, что приехала избранница Степана. Аннушка слушала, как удивленный ребенок, которому рассказывают о чем-то незнакомом, над чем она еще никогда не думала. Наконец она озабоченно спросила: «А она спасителя любит?» Молча глядя перед собой, Дора покачала головой. «Думаю, что нет, не похоже, но и Степа его еще не знает». «Ах, если бы он его полюбил до приезда этих гостей!» – вздохнула Аннушка. «А почему ты так сожалеешь об этом?» «Не знаю, но мне кажется, так было бы лучше». На этом разговор и закончился. «Аннушка, ты спишь?» – спросила Дора через полчаса. «Нет, не сплю, Дора». «Что она Иисуса не любит, я знаю точно. Ведь если бы она его любила, то постеснялась бы так одеваться. И если Степан хочет на ней жениться, то ему это нужно сделать сейчас, потому что если он полюбит Господа, то никогда не сможет этого сделать. А теперь пора спать». «Дора, скажи еще одно», – начала Аннушка немного погодя. «А ты его любишь?» «Да, Аннушка, и хотя еще не так, как ты или дядя Матьяс, или как бабушка Симонова, но я его все же люблю и знаю, что он простил мне грехи мои, когда я его об этом попросила. Я также верю, что он живет с нами. Я с Ильей часто о нем говорю. Илья надо мной не смеется, и я знаю, что ему хотелось бы сделать то, о чем твой отец нам недавно говорил. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Дора». В комнате наступила тишина. Обе подруги уснули.
6: «Вот, дочка, мы исполнили твое желание. Дольше, чем до завтра, мы здесь оставаться не можем. У людей работа, а мы им мешаем», — сказал господин Найберт. «Папа, я спать хочу», — возразила Ида плаксивым голосом.
5: «Знаешь, дочка, если ты хочешь стать крестьянкой, выйдя замуж за крестьянина, то ты должна отучиться долго спать. Посмотри на них, в 4 часа они все уже на ногах».
2: Ты думаешь, что сможешь здесь спать до 9 часов, и свекровь будет приносить тебе кофе в постель, как твоя мама это делает?
4: Я хочу спать. Завтра об этом поговорим. А теперь оставьте меня в покое.
2: Глупая девчонка, здесь живут приличные люди. Что они о нас подумают? Зачем мы приехали? Парень на тебя едва смотрит.
4: А если бы он ухаживал за мной, вы бы опять сказали, что он зарится только на ваш дом. Теперь все ездят в Словакию, почему бы и нам ее не посмотреть? Мы были в Татрах, ехали окольным путем через словацкую деревню, заедем еще в Тренчин и в Тренчин теплиц, а потом отправимся домой. Вы говорите, что он не смотрит на меня, что все забыл. Но я не хочу, чтобы он меня забыл, а хочу, чтобы он стал самостоятельным предпринимателем и поскорее побывал у нас в Праге. За мужика я не выйду, разумеется, и в деревне жить не хочу. Но он меня повезет туда, куда я хочу. И, может быть, вы увидите еще, что он сам будет носить мне кофе в постель. Я не нищая, и мы из этого мужика сделаем господина. А теперь дайте мне уснуть».
1: У соседей стало тихо, но все ли спали у Ужеровых? Один точно не спал. Степан не пошел на чердак. Зря Дора ему там хорошо постелила. Серебристая луна освещала сад, по которому он бродил, пока словно притянутый магнитом не очутился у ключа в сосновом бору. Степан сел на скамеечку и так долго размышлял, что казалось ему, голова его скоро лопнет. Однажды в день Троицы он сравнил 2 картины, 2 образа. Сегодня он сравнивал их снова. Обе девушки были прекрасны, но красота Иды была вызывающе соблазнительной, а красота Аннушки, затихшей в молитве, поразила его чистотой и загадочностью. Обе девушки-невесты словно бы нарочно выбрали место для смотрин у колодца с ключевой водой, там, где родная природа особенно нежно ласкала глаза и душу Степана. Степан осознавал, что Аннушка удивительно благотворно действует на него, внося в его душу свет, тихую радость и желанный мир. Он в ее присутствии как бы вырастал в собственных глазах и казался себе сильным, мудрым и нужным людям. А чего ожидала от него Ида? Кем рядом с нею был он? Что он ощущал? Степан ясно понимал, что они с Идой разные люди. Он догадывался, что ею руководило лишь женское тщеславие, желание властвовать над ним. Но, Боже праведный, как красива была эта девушка! То чувство, которое Степан испытывал к ней еще в Праге, особенно сильно заявило о себе сегодня здесь, когда Ида призывно смеялась и мило кокетничала. Чувство это с каждым часом усиливалось и уже властно тянуло его туда, в дом, где она спала в его комнате. Недавно книготорговец сказал ему: «Похоть же, зачавши, рождает грех». Да, пора назвать вещи своими именами. Его чувство к Иде – похоть. Если ее удовлетворить, она усилится еще больше и сожжет его. Но все же как неудержимо его тянет к ней. Может быть, она и не спит вовсе. Может быть, ждет его. Да, скорее всего, так оно и есть. Так в чем же дело? Он постучит к ней в окно, и да наверняка откроет ему. И тогда произойдет то, зачем она приехала. Ему придется предложить ей руку и сердце, и, может быть, он испытает счастье любви. Парень встал со скамьи, сделал нерешительный шаг, затем побежал и вдруг услышал знакомый голос.
2: «Это ты, Степан? Что ты здесь делаешь и куда направляешься? Что с тобой, сын мой?»
1: Степан бросился к соседу и спрятал лицо у него на груди. Он не сопротивлялся, когда Матиас повел его к бревну, и в тот же миг, бессильно опустившись рядом с ним,
5: парень признался во всем, что за последние часы так взволновало его сердце. Почему он был так откровенен? Потому что искал защиты. Он осознал свою природную греховность, которая, подобно потоку лавы, затопляет и сжигает все вокруг. Он почувствовал всю тяжесть вины и всю глубину собственного бессилия в борьбе против этой адской силы. Матиас понял, что настала пора показать бедняге Голгофу и закланного, и за его грехи Агнца, и указать ему на спасающую и очищающую силу его крови. Распростертые на кресте руки Спасителя не остались пустыми. Он нашел грешника.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники!
0: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу. Славьте, дети Бога, славьте все Христа! Он открыл дорогу всем нам в небеса!

0: Аня не могла понять, почему ей не хочется гулять и клонит ко сну. И даже поджаренная колбаска не вызывала никакого аппетита, которую она раньше так любила. «Что с тобой, моя девочка?» — спросила мама.
1: «Ничего», — вяло произнесла Аня.
0: Перед глазами у нее поплыли круги, и она положила голову на стол.
1: «Анечка, детка!» — донесся издалека голос матери.
0: И прохладные ладони приятно коснулись лба.
1: «Да у тебя жар! Давай я уложу тебя в постель!»
0: Спала Аня очень неспокойно. Она зябла, бредила и все звала маму. Пришедший доктор осмотрел больную. «Ее нужно везти в больницу», — сказал он. «Сейчас я вызову скорую. Собирайтесь». На глаза девочки навернулись слезы.
1: «Ты поедешь со мной, мама?» — жалобно спросила она.
0: «Нет, доченька, в больнице лежат только больные», — грустно сказала мама. «Я буду навещать тебя». В больнице было много детей, и медсестры были очень добрые. Но Аня чувствовала себя одиноко. Болело горло, часто подступали слезы жалости к себе. Хотелось домой. Она с нетерпением ждала маму. Наконец медсестра подошла к ней.
1: «Посмотри-ка за окном! Не вставай с постели! Помаши маме и улыбнись!»
2: «Пустите маму ко мне! Мне нужно сказать ей что-то очень важное!» — попросила Аня.
0: «В палате посторонним находиться нельзя. Ты же не хочешь, чтобы твоя мама заболела тоже? Если надо что-нибудь сказать, напиши записку. Я передам». Аня отказалась. Она была обижена. Мама стояла за окном, а встретиться с ней нельзя. Даже форточку открыть нельзя. Мама ушла. Аня спрятала лицо в подушку и заплакала. Дни тянулись очень медленно. Но потихоньку девочка выздоравливала. Однажды, когда мама стояла за окном и улыбалась Ане, медсестра открыла форточку и сказала: «Теперь вы можете разговаривать». Вот это радость! Ведь за неделю столько накопилось новостей. Сегодня мама ушла, когда солнце закатилось за деревья. И Аня даже устала. Спала она в эту ночь крепко и спокойно. Она знала, что завтра разрешат ей снова открыть окно и разговаривать с мамой. С этого дня время летело быстро. Погода установилась теплая, и Ане разрешили гулять в парке с мамой. Она трепетно замечала, как расцветала сирень в больничном саду, и с нетерпением ждала заветного дня. Дня, когда разрешат ей вернуться домой. И вот он наступил. Аня допивала чай в столовой, когда к ней подошел врач.
1: «Ну что, Анечка, собирайся домой. Ты уже здорова», — обрадовал он девочку. В этот день Ане не надо было прощаться с мамой, потому что она вместе с ней поехала домой.

0: В Библии, в послании апостола Павла к римлянам, написано: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос умер за нас, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. Вот точно так же, как Анечка не могла встретиться со своей мамой во время ее болезни, так и мы были отделены от Бога стеной нашего греха. Библия говорит, что Христос взял на себя всю тяжесть грехов наших и таким образом стал для нас дверью, ведущей на свободу, дверью, которая открывает нам путь к общению с Богом.
1: Так с чего же это все началось? Почему между Богом и людьми возникла преграда?
0: Видишь ли, Настя, когда Бог сотворил Адама и Еву, они были очень хорошими. Они не делали ничего плохого и не знали зла. Они свободно общались с Богом. Но дьявол обольстил первых людей. Они нарушили заповедь Божью: не есть от плодов дерева познания добра и зла. Так в мир пришел первый грех, первая вина человека. Между человеком и Богом возникла пропасть или же преграда. Грех разлучил людей с Богом. Что было делать? Преодолеть эту пропасть человеку невозможно. Мы все погибли бы, если бы не нашелся некто, сделавший все для нашего спасения. Сам Бог перекинул через эту пропасть

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Не забывайте, дети, благодарить Христа за путь спасения. Очень хочется, чтобы каждый из вас воспользовался этим путем. До свидания, ребята!
1: До свидания!
2: До следующей недели!

Дорогие друзья, в этой короткой проповеди мы обратим внимание на целительную силу Евангелия. Евангелия Христова для наших душ. Знаменитый русский сатирик Салтыков-Щедрин имел счастье в детстве найти между своими книгами Евангелие. Он им зачитывался. «Помню, — пишет он в рассказе «Пошехонская сторона», — что когда я в первый раз прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее действие. Это чтение пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по себе. Прежде всего, меня поразили не столько новые мысли, сколько новые слова, которых я никогда ни от кого не слыхал. И только повторительное, все более и более страстное чтение объяснило мне действительный смысл этих слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался за ним. Конец цитаты. Евангелие, по словам Салтыкова-Щедрина, произвело в нем полный жизненный переворот. То есть он стал по-другому мыслить и жить. Еще один пример. Английский философ Пристли, долго отрицавший Бога, к концу жизни приступил к исследованию Евангелия и глубоко уверовал в его, бессмертные истины. Перед смертью Пристли благодарил Бога за жизнь, которая увенчалась познанием Христа, и уповал на христианскую кончину. Такие примеры можно приводить неустанно. Миллионы людей могут засвидетельствовать о целительной силе Евангелия. Да, Библия произведет полную перемену в жизни того, кто читает ее с сердечным, глубоким интересом. Дело в том, что наш мир зашел в тупик, и вывести его из этого состояния уже не во власти политики и науки. Политика и наука исчерпали все свои ресурсы. Они просто бессильны помочь утопающему в моральном разложении миру. Надежда только на Бога, на целительную силу доброй вести Евангелия. И звучит она так. Христос пришел в этот мир для тебя. Христос страдал за тебя. Христос умер, но и воскрес для тебя. «Дух Господень на мне», — говорил он, — «ибо Он, то есть Бог Отец, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Конец цитаты. Эта библейская весть содержит ответы на все запросы человеческой души. Иисус Христос перечислил здесь 5 категорий людей, которым Он может помочь. Мы рассмотрим их вкратце.

Первая категория — это нищие духом, им упомянутые. Что же Господь им обещал? Благовестие. В Нагорной проповеди Господь говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Этим нищим духом Он пришел благовествовать. Благовестие состоит же в том, что Иисус принес Себя в жертву, чтобы нищих духом ввести в Царство Божие. Их нищенское духовное состояние позволяет им принять безоговорочно Божий дар спасения. Следующая категория – это сокрушенные сердцем. Им обещано исцеление, хотя все грешники, все виновны пред Богом, но не все сознают это. Сокрушенные сердцем принадлежат именно к тем немногим, которые сознают, что они погибшие грешники. Для таких Господь имеет весть о том, что Он их исцелит от всех греховных ран. Третья категория — это пленные. Все люди в плену у дьявола, но Христос победил его. Поэтому Он имеет весть для всех пленных. Верою в Него они могут освободиться от власти греха и дьявола. Через веру. Четвертая и пятая категории — это слепые и измученные. Для слепых у Него есть прозрение, а для измученных — свобода. Нищие духом, сокрушенные сердцем, пленные, слепые и измученные — это все грешники мира, которые нуждаются в Христовом спасении через Евангелие, то есть благовестие. Апостол Павел, будучи сам пленником отцовских преданий, познал на себе эту силу благовестия. Он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Дорогой друг, к какой категории этих людей относишься ты? Имей в виду, Христос хочет исцелить тебя. Тебе надо только сказать Ему об этом, и Он даст тебе мир и покой, радостное спокойствие и нерушимый мир, которых ты до сих пор еще не знал, в котором ты нуждаешься. Да, Бог любит и ждет тебя, чтобы ты в Нем успокоился. Он — целитель твоей души.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о страхе перед будущим. Это бессмысленно тратить время на беспокойство о будущем, которое на данный момент скрыто от нас. Живите в настоящем так хорошо, как только можете. Апостол Павел учит нас важнейшей духовной истине. Он говорит: «Дал нам Бог духа не боязни». В словах Павла слышен упрек тем, кто позволил своей душе стать пристанищем страха. Суть нашей проблемы состоит в неумении осознать то, что Бог дал и продолжает давать нам дар Святого Духа. Бог дает нам возможность действовать благодаря Его силе, которая производит в нас и хотение, и действие. Это означает также, что нам будет дана сила выносить страдания, двигаться вперед, невзирая на обстоятельства, держаться и стоять до конца.

Тема нашей передачи – чувства. Прочитаем текст из Библии. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Второе послание Тимофею, 1 глава, 6 стих. Мы имеем дело со сложным случаем, так называемым несчастным христианином. И наша задача – поставить диагноз и назначить лечение. Слова «несчастный» и «христианин» в сущности абсолютно несовместимы. Тем не менее, это словосочетание очень точно характеризует некоторых людей. Казалось бы, это абсолютно невозможно. Но, как ни печально, это факт. Некоторые представляют себе христианина человеком, постоянно напевающим и неизменно безмятежным. Поскольку они вообще отказывают духовной депрессии в праве на существование, то серьезно сомневаются в тех людях, которые стали ее жертвой. Они даже задаются вопросом, а христиане ли они вообще? Мы уже неоднократно убеждались, что Священное Писание значительно мягче и снисходительнее к этим нашим братьям и сестрам. В нем показано, что да, можно быть верующим и испытывать тоску. Писание не оправдывает духовной депрессии, но признает ее существование, и всякий, кого заботят души других людей, пытается им помочь и применяет для лечения средства, предписанные Богом в Его Слове. Дело в том, что мир судит о Боге и о Господе Иисусе Христе, глядя на нас. Люди делают выводы на основании того, что видят, и их нельзя за это обвинять. Почему множество людей пребывают в наше время вне стен церкви? Самая главная причина тому – состояние тех, кто находится внутри этих стен. Все периоды Возрождения неизменно имели одно и то же начало. Один человек или целый ряд людей внезапно пробуждаются к пониманию истины христианской жизни. Мир за стенами церкви взбудораживается и начинает обращать внимание на происходящее в ней. Обновление всегда начинается в церкви. Вот почему состояние верующих так важно. Теперь мы переходим к другой теме, очень тесно связанной с темой бесплодных сожалений о прошлом или тревоги и дурных предчувствий по поводу будущего. Речь пойдет о проблеме чувств в христианской жизни. Ничто так часто не вызывает духовную депрессию и подавленность, как проблемы, связанные с нашими чувствами. И это вполне естественно, ведь человеческой природе изначально присуще стремление к счастью. Хотя мне знакомы люди, которые, кажется, испытывают удовольствие от страданий, они как будто находят счастье в том, чтобы быть несчастными. Как служитель церкви, я всегда подчеркиваю приоритет ума и интеллекта во всем, что касается веры. Но я в равной мере готов подтвердить, что чувство также играет жизненно важную роль. Одна из величайших проблем – это неумение правильно управлять своими эмоциями. Происходит масса трагедий и несчастий просто потому, что люди не знают, как обращаться с собственными чувствами. Окончательным итогом духовного возрождения и рождения свыше является то, что мы обретаем способность устанавливать правильные отношения между разумом, чувством и волей. Существует тесная взаимосвязь между нервозностью и депрессией. Чаще всего в депрессии оказываются именно нервные люди. Я вновь подчеркиваю, что хоть мы и обратились, и возродились духовно, однако фундаментальные свойства нашей личности не изменились. В христианской жизни есть проблемы, общие для нас всех, но есть также и проблемы, особые для каждого. Трудности, встающие перед людьми, не менее разнообразны, чем их дарования. В Писании написано: «Сердце знает горе души своей». Притчи 14.10. «Каждый понесет свое бремя». Послание к Галатам 6.5. И человек, по природе склонный к болезненному самоуглублению и депрессии, должен постоянно иметь это в виду и в особенности быть начеку, когда дело касается чувств.
нужно со всей отчетливостью понимать, что опыт истинно христианской жизни непременно должен включать в себя чувства. Павел подчеркивает, что Евангелие Иисуса Христа столь велико и славно, что требует всего человека, а не просто какой-то его части. Благодарению Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание Римлянам 6:17. Наши чувства, так же как разум и воля, должны активно участвовать в принятии благой вести. Если ваши чувства ни разу не были затронуты, то рекомендую еще раз проверить, на правильном ли основании вы строите свой дом. Невозможно читать Новый Завет и с первого взгляда не заметить, что радость — это неотъемлемая часть христианской жизни. Удивительные вещи совершает с нами обращение. Оно вытаскивает нас из ужасающей ямы, ставит на прочное основание и вкладывает нам в уста новую песню. Оно затрагивает всего человека целиком. Задействуется ум, потому что человек постигает славные истины Евангелия, затем сердце, а следом и воля. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мы не можем ни создавать чувства, ни распоряжаться ими по своей воле. Давайте прямо признаем, мы не можем сами порождать внутри себя чувства. Конечно, можно начать горестно причитать и даже заставить глаза повлажнеть от слез, однако это совсем не обязательно свидетельствует об истинных чувствах. Существует ложная сентиментальность, весьма далекая от истинного чувства. Кроме того, в каком-то смысле, чем больше мы стараемся вызвать в себе какие-то чувства, тем более несчастными становимся. Я убежден, что нет в нас ничего более зыбкого, изменчивого и колеблющегося, чем чувства. На наши чувства влияет множество факторов. Не только темперамент, но и физическое состояние воздействует на нас. Факт вашего превращения в христианина вовсе не подразумевает, что вы тут же избавляетесь от особенностей своей психической и физической конструкции и от изначально от рождения присущих вам склонностей. Мы часто изумляемся самим себе, просыпаясь утром в настроении совершенно отличном от того, в котором пребывали накануне вечером. Мы в растерянности, не знаем, чем объяснить перемену. Вчера, ложась спать, мы предвкушали еще один славный день. И вот, пожалуйста, проснулись в скверном и угнетенном настроении. Такие вот бесконтрольные переходы и составляют суть проблемы. Хотелось бы подчеркнуть опасность такой тирании своими чувствами. Темперамент — это дар от Бога. Он не сотворил даже двоих абсолютно идентичных людей. И эти различия между нами должны сохраняться. Однако нет ничего больше ошибочного, чем позволять темпераменту властвовать над собой. Есть люди, считающие это достоинством. Они заявляют: «Я всегда говорю то, что думаю». Только подумайте, какой вред они наносят, когда, нисколько не сомневаясь в своем праве это делать, наступают на самые больные места других людей. Что, если все станут так поступать? Они говорят: «Такой уж я человек». В ответ им хочется сказать: «И зря, надо меняться». Это не означает, что они должны изменить свой темперамент. Они не могут этого сделать, но они, безусловно, должны свой темперамент контролировать. С чувствами точно такая же картина. Наши чувства так и норовят захватить над нами власть. И если мы не отдадим себе в этом ясного отчета, то можно не сомневаться, они таки ее захватят. Именно это я имею в виду, когда говорю о настроениях и склонности к непредсказуемым их колебаниям. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Чувства» по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия».
существует реальная опасность стать марионеткой собственных настроений. Мы просыпаемся в дурном настроении и по инерции в нем и проводим день, пока не произойдет что-то, что приведет нас в нормальное состояние духа. Существует еще одна опасность. Некоторые полагают, что если они не испытали каких-то чувств или не имеют опыта переживаний какого-то конкретного типа, то это означает, что они не христиане вовсе. Это одна из наиболее распространенных проблем. Люди слышат, как окружающие свидетельствуют о некоторых удивительных чувствах и думают: «Я никогда не переживал ничего подобного». Чувство очень важно, но если мы будем настаивать, что нельзя обойтись без какого-то определенного рода чувств, то станем жертвой дьявола. Мы будем пожизненно несчастными, хотя и не перестанем оставаться христианами. Что по этому поводу говорит Писание? Во-первых, надо проверить, не объясняется ли отсутствие радостных чувств какой-то вполне конкретной и очевидной причиной. К примеру, если вы виноваты в совершении греха, то несчастное состояние вполне естественно. Путь беззаконных жесток. Притчи 13:15. Если вы нарушаете Божьи законы и приступаете установленные им правила, то нечего и ожидать, что вы будете сиять от счастья. Если вы полагаете, что можно действовать по своей собственной воле и поступать как душе угодно, то вы превратите свою христианскую жизнь в нечто весьма неприятное и жалкое. Скажем, вы совершаете поступок, который Святой Дух осуждает. Ваша совесть, орудие Святого Духа, немедленно даст вам об этом знать, и вы не будете счастливы. Отдайте себе отчет в своем грехе, признайтесь в нем, покайтесь сразу, расскажите Богу все без утайки, и Он простит вас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если причина вашей подавленности — скрытый грех, то нет смысла искать другие причины. Позвольте Святому Духу говорить через вашу совесть. Если Он осуждает какой-то конкретный грех, избавьтесь от греха, снимите с души тяжесть, и вам сразу станет легче. Если же не грех является причиной депрессии, то избегайте чрезмерной сосредоточенности на своих переживаниях. Превыше всего избегайте ужасной ошибки придавать им слишком большое значение. Иначе вы будете несчастны, поскольку не соблюдаете порядок, установленный самим Богом. Что мы находим в Библии? Истину. Не эмоциональный стимул, не истории, чье основное предназначение — развеселить нас, внушить радостные чувства. Прежде всего, в Библии содержится истина, а истина обращена к уму, величайшему дару человека от Бога. Сначала мы познаем истину и подчиняемся ей, и только потом наступает очередь чувств. Никогда не следует задаваться вопросом, что я чувствую по этому поводу. Первый вопрос всегда должен быть: верю ли я этому, принимаю ли я это, овладело ли это моим вниманием и разумом. Не проводите слишком много времени за нащупыванием собственного пульса, измерением духовной температуры или анализом чувств. Вообще, вся проблема в целом очень деликатна и нередко принимает самые тонкие формы. К примеру, мы читаем жития святых и обнаруживаем, что все они подчеркивали важность самоанализа и исследования своего сердца. И уже тот факт, что они это делали, вызывает в нас желание, в данном случае вполне естественное, последовать их примеру. Когда святые писали о состоянии своего духа, они руководствовались желанием помочь нам, их потомкам, не быть сухими интеллектуалами, которых заинтересуют лишь богословские споры, или моралистами, для которых Божье Слово — свод законов. Но всегда существует опасность, что, идя по стопам святых, мы сделаем из мухи наших чувств настоящего слона. Далее следует усвоить, что существует колоссальное различие между радостью в библейском понимании этого слова и тем ощущением довольства и комфорта, которое принято называть счастьем в современном мире.
Священное Писание вновь и вновь совершенно ясно повелевает нам всегда радоваться. Вы не можете сделать себя счастливым, но радоваться вполне в ваших силах. Счастье и довольство — это что-то внутри нас. А радуемся мы в Господе. Во втором послании к Коринфянам Павел рисует перед нами четкую, ясную и совершенно удивительную по контрастности красок картину. Мы отовсюду притесняемы. Не думаю, что он чувствовал себя очень счастливым в этот момент. Но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах. Вряд ли тут можно говорить о каком-то счастье. Но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. И так далее. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 8-9 стих. Нигде апостол не говорит о необходимости быть счастливым в плотском смысле этого слова. Но на чем он упорно настаивает, это на том, что мы всегда должны радоваться. Но как же нам в практике выполнять эту заповедь радости? Павел советует Тимофею возгревать дар Божий. Итак, встает практический вопрос, каким образом нам возгревать себя? Напоминайте себе об основных истинах. Напоминайте себе о том, кем и чем вы являетесь. Вы должны разговаривать сами с собой и при этом говорить: «Я не намерен быть рабом своих чувств. Настроения не будут властвовать надо мной». Это наставление красной нитью проходит и через Священное Писание. Ваше и мое дело не вызывать в себе те или иные чувства, а верить. Нигде в Писании не сказано, что мы спасаемся благодаря переживаниям. Зато утверждается, что мы спасаемся верой. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Ни разу, нигде в Писании наши чувства не ставятся во главу угла. Я не в силах сделать себя счастливым, но я в состоянии напомнить себе о своей вере. Я могу обратиться к своей душе, как делает это псалмопевец в Псалме 41. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Верь Богу, доверяй Ему. Это единственно правильный путь. А чувства пусть сами разбираются с собой. Не беспокойся из-за них. Уговаривайте, убеждайте себя. И хотя дьявол постарается внушить вам, что поскольку вы не чувствуете себя, как положено, то вы и не христианин, говорите: «Да, я действительно не чувствую ничего особенного, но чувствую я или нет, а Писанию я верю. Я верю, что Божье Слово говорит правду, и этим успокою свою душу, и я буду верить, что бы ни случилось». Поставьте веру на первое место и крепко держитесь этого. Бывают времена, когда христианину приходится идти во мраке. Но он все равно продолжает двигаться вперед. В этот момент он может и не видеть лица Господня, но он твердо знает, что Господь с ним, и продолжает идти. Если вы хотите быть действительно счастливым и блаженным, то вот путь к этому. Блаженны, то есть истинно счастливы, алчущие и жаждущие правды. Евангелие от Матфея 5:6. Обратите внимание, именно правды, а не счастья. Перестаньте искать восторгов, ищите правду. Обратитесь к себе, к своим чувствам и скажите: «У меня нет времени беспокоиться из-за чувств. Меня интересует кое-что другое. Я хочу быть счастливым, но еще больше я хочу быть праведным. Я хочу быть святым. Я хочу быть похожим на моего Господа и жить в этом мире так, как жил Он». Пусть единственной вашей целью будет праведность и святость. И в той мере, в какой вы преуспеете в этом, вы и будете блаженны. Вы утолите духовный голод и жажду, а в придачу получите и счастье, которого так жаждете. Ищите правды, и вы обнаружите, что счастливы. Так и вам следует смотреть на ваши чувства. Если же взгляд на ваши чувства погружает вас в депрессию, то это признак того, что вы прислушиваетесь к дьяволу. Лучше скажите:
К несчастью, я был ослеплен князем мира сего, но слава Богу, его благодать и обильнее, и могущественнее. Ее оказалось более чем достаточно. Его любовь и милосердие сошли на меня. Все прощено и забыто, и теперь я новый человек. Все хорошо. Воспряньте духом и осознайте, наконец, эту истину. С прошлым покончено. Вы теперь одно со Христом. Радуйтесь, пребывая в этой дивной благодати, которая изгладила ваши грехи и сделала вас чадом Божьим. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание к Филиппийцам 4:4. И, наконец, позвольте спросить вас, желаете ли вы познать наивысшую радость, испытать счастье, не поддающееся описанию? Если да, то для этого надо сделать только одно — обратиться прямо к Господу Иисусу Христу. Если ваши чувства угнетают вас, то не сидите, предаваясь жалости к себе, и не пытайтесь как-то исправить свои чувства. Идите прямо к Господу и найдите в Нем радость, счастье, мир, жизнь. Противьтесь искушениям сатаны, который подстрекает вас выдвигать чувства на первый план, помещать их в центр жизни. Помещайте в центр жизни только того, кто имеет право там находиться, Господа славы. Ищите Его лица, и все остальное приложится вам.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! В эфире радиопередача «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я всех вас приветствую любовью Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе «Луч надежды» мы вновь обращаемся к откровению Иоанна Богослова. Сегодня будем рассматривать состояние Смирнской и Филадельфийской церкви. И пусть Господь благословит каждого из нас, слушая радиопередачу «Луч надежды». Итак, друзья мои, если у кого есть желание, откройте, пожалуйста, вторую главу книгу Откровения и будем читать с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». И вы будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Друзья мои, сегодня мы рассматриваем Смирнскую и Филадельфийскую церковь. Сегодня мы обращаемся к тем обетованиям, которые Господь дал этим двум церквам. Позже мы будем читать из третьей главы. А сейчас я только хотел бы обратить внимание на то, что Господь говорит, как свои обетования для этих двух церквей. Смирнской церкви сказано: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Обетование, что Господь сохранит верных своих от второй смерти, то есть смерти духовной. И если даже они и умрут, эти верные Божьи слуги, они имеют полную гарантию на то, что Господь в свое время воскресит их из мертвых, и они не потерпят вреда от второй смерти. Но давайте мы посмотрим и на обетование Филадельфийской церкви. Здесь написано следующее. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он же не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Давайте еще раз прочтем обетование для этой славной Филадельфийской церкви. Господь говорит: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Как, наверное, счастлив был ангел этой прекрасной Филадельфийской церкви, когда к нему Иоанн обратился вот с таким словом от самого Господа Бога. Как трепетало, наверное, сердце его, какой он был радостный и счастливый. Во второй и третьей главах Господь обращается к семи церквам, и пять церквей получили осуждающую оценку от самого Господа Бога. И каждой из них было сказано: «Покайся, а если не так, приду и сдвину светильник твой». Но вот этим двум церквам, Смирнской и Филадельфийской, Господь не сделал ни одного упрека. Упреки были Ефесу: «Ты оставил первую любовь, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Пергаму было сказано, что у тебя есть учение Валаама. Кроме того, еще было у тебя учение Николаитов, которое я ненавижу. Ангелу Фиатирской церкви сказано, что там у тебя есть Иезавель. Из-за этого ты будешь ввергнута в великую скорбь, если не покаешься. Сардийской церкви сказано: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв».
Не лучше сказано и для Ладикии: ты не холоден, не горяч. Ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нищ, и нах. При внимательном исследовании мы можем увидеть, что все те первые пять церквей, о которых было сказано несколько раньше, будут ввергнуты в годину искушения. Другими словами, в переживание великой скорби, которая придет, чтобы испытать всех живущих на земле. А вот этим двум церквам не сказано было такое укоризненное слово. Господь говорит Смирнской церкви: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету твою». И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а на самом деле не таковы, и Господь дает им оценку: но это сборище сатанинское знает твои дела. Впрочем, ты богат. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Не бойся. В прошлый раз я уже упоминал, что в Библии сказано 365 раз слово «не бойся». То есть по одному разу на каждый день в году. Но давайте прежде обратим свое внимание на сам город Смирну. Город Смирна имеет сегодня другое название. Ныне он называется Измир. 11 прекрасных городов старого времени оспаривали право построить храм Тиверию императору, но Смирне было отдано предпочтение. И храм, величественный храм Тиверию, был построен в городе Смирне. 10 городов отдали предпочтение Смирне, чтобы там был возведен этот храм поклонения императору. А народ Смирны отдал предпочтение императору как самому первому лицу, первому из всех. А Господь говорит здесь: «Я есмь первый и последний». Заметьте, друзья мои, если Господь что-то говорит в Слове Своем, то на это есть определенное основание. Вот для примера возьмем упрек Ладикийской церкви. Господь говорит, что советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Почему именно к Ладикийской церкви обращены такие слова? Да все дело в том, что Господь знал, что Лаодикия, богатый город банков, был действительно золотым городом, потому что многие люди вкладывали деньги в бизнес этого города. Дело в том, что там были большие мастерские, которые делали прекрасные одежды, и эти одежды распространялись по всему тогдашнему миру. И кроме того, там еще была большая мастерская по изготовлению глазных мазей. Но Господь предлагает купить золото огнем очищенное, предлагает одежду, чтобы одеться, предлагает свою глазную мазь этой церкви. Точно так же можно сказать и о Смирнской церкви в том плане, что если Господь сказал: «Я есмь первый и последний, который был мертв и се жив», то на эти слова следует обратить особое внимание. Господь в данном случае не отдает первенство императору, хотя весь город признавал императора первым лицом в своем городе, как и в своем царстве. Господь оставляет право первенства за собой. Он говорит: «Я есмь первый и последний, я был мертв и се жив». Он говорит: «Я знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. И эти слова имеют определенную почву, определенное основание. Господь говорит: «Знаю твои дела». И если Господь сказал «знаю твои дела», то действительно дела Смирнской церкви были ему известны. И эти дела – дела верности, правильного хождения перед Господом Богом. Он говорит: «Впрочем, ты богат». И злословие от тех, которые говорят о себе, ты переносишь. И я объявляю их сборищем сатанинским, хотя они называют себя иудеями. «Знаю твои дела».
Дело в том, дорогие мои, что когда был построен этот величественный храм императору Тиверию, каждому христианину предлагалось взять щепотку какого-то фимиама и воскурить этот фимиам на жертвеннике императора, назвав его Господом Богом. Нет-нет, верные Богу не отдавали императору первенство, они отдавали первенство тому, кто действительно достоин этого. И семьи верующих людей этой Смирской церкви несли большие скорби и большую нищету, потому что отцов и матерей, братьев и сестер сжигали на кострах, распинали на крестах, бросали в амфитеатры на съедение зверям, ссылали в различные уголки страны. Да, поистине, Смирнская церковь переживала большую скорбь. И не только скорбь, но и нищету, потому что оставшиеся дети не могли найти куска хлеба, потому что они были нищими, потому что они были обездоленными, потому что родители их были уничтожены физически. Господь говорит: «Знаю и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы». Да, действительно, этих людей поносили всенародно. Они должны были терпеть то злословие, которое обрушилось на их голову. Но Господь дает оценку этим злословящим и говорит, что они не иудеи, а сборище сатанинское. И к этой церкви Господь дает свое ободряющее слово. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Венец жизни будет отдаваться всем мученикам за слово Христово. И в данном случае тем, которые были членами Смирнской церкви. Господь говорит, чтобы они не боялись ничего, что нужно будет им претерпеть. Нет-нет, чтобы они свободно шли на страдания, чтобы они этим прославили своего Господа. Вы будете иметь скорбь дней 10. 10 дней означают 10 страшных гонений на верную христианскую церковь. С приходом к власти Нерона христиане стали испытывать большие трудности. Это было тяжелое время. При Нероне распяли апостола Петра и отрубили голову апостолу

Сегодня я хотел бы напомнить вам историю Василия Гуревича Павлова, прекрасного человека, грамотного христианина, который 70 лет прожил и всю свою сознательную жизнь посвятил служению Богу. Василий Гуревич Павлов в 16 лет принял святое водное крещение от Никиты Исаевича Воронина. Его избрали пресвитером Тифлисской церкви. Он посещал многие места. Он проповедовал, как истинный христианин, он говорил смело, и его люди очень любили. Из истории мы знаем, что он этапом был выслан однажды в Оренбургскую область. И там, в Оренбурге, он потерял первую свою дочь. Она утонула. Через некоторое время тяжелой болезнью заболела вся семья, и жена, и все остальные дети умерли и были похоронены в Оренбурге. В ссылке он лишился всего. У него остался только один сын, Павел. И Господь благословил служение Василия Гуревича Павлова так, что он мог подготовить себе замену. Он воспитал достойного преемника, который стал чудесным свидетелем Евангелия. Василий Гуревич Павлов владел 24 языками. Он прекрасно говорил на всех европейских языках и даже знал несколько языков азиатских. Его считали апостолом баптизма в России. Великий человек, но в каком страшном унижении, в каком презрении у государства находился Василий Гуревич Павлов. Однажды, в 24 году, после ограбления и больших страданий, он сильно заболел. Он умер, оставив о себе прекрасную память. Память для подражания. Вот поистине человек, который жил в Смирнском периоде церкви. Но разве он один? Сотни и тысячи, и десятки тысяч таких прекрасных личностей в России и в других местах прошли тяжелый Смирнский период церкви. Ну а сейчас я предлагаю вам прочесть с 7 стиха и до 13 обращение к Филадельфийской церкви. Буду читать из 3 главы Откровения. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Какое прекрасное свидетельство, какое ободряющее слово для этой церкви вышло из уст Божьих. Надо сказать, что чисто в количественном отношении Филадельфия и Смирна, как церкви, были маленькими. Маленькими церквами, но верными своему Господу. Иисус Христос говорит о себе, что Он имеет ключ Давидов. Он отворяет, и никто не может затворить. И в этом отношении период Филадельфийской церкви мы пережили, находясь в России, когда Господь открыл двери благовестия, и никто уже не мог закрыть их. Господь говорит, что ты немного имеешь силы, но ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Вот за что тебя я хвалю. Ты остаешься верным мне, несмотря на то, что у тебя там есть сатанинское сборище, которые выдают себя за иудеев, но суть не таковы.

Настанет момент, когда они придут и поклонятся перед ногами Твоими. И это же самое Господь позволил пережить и нам. Я вспоминаю те дни, когда многие-многие великие люди мира сего приходили и кланялись, подвергая себя в прах перед Господом Богом в своем покаянии. Господь говорит: «Ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения», то есть от великой скорби, которая грядет, чтобы испытать всех живущих на земле. Держи, что имеешь, держи, пожалуйста. Все гряду скоро, еще очень-очень немного пройдет времени, и я приду за тобою. Я сохраню тебя от годины искушения. Ты не будешь ввержена в великую скорбь. Нет, нет, я с тобой. Я держу тебя за правую руку. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. О, сколько прекрасных столпов веры евангельской мы имеем в жизни нашего братства. Николай Васильевич Одинцов. Год рождения 1870, год смерти точно неизвестен. Он был председателем Союза баптистов России. Он был прекрасным христианином, прекрасным проповедником, благовестником, пресвитером и был репрессирован в 1933 году. 3 года он просидел в тюрьме. Потом пошли года ссылки. И в 1938 году он вновь был заключен в тюрьму. И вновь пошли страшные переживания для этого святого человека. Мы не знаем точных сведений о дне смерти этого прекрасного служителя Божия. Николай Васильевич Одинцов остался в памяти народной как герой веры. О нем написано в книге «Облако свидетелей», точно так же, как и написано о Василии Гуревиче Павлове. Видевшие его в заключении свидетельствуют, что он был съеден собаками. Написано в книге евреев: «Иные замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение». Николай Васильевич, как, наверное, и Василий Гуревич, стали столпами в храме Бога Вседержителя. Утешительное слово лично для меня то, что если наши братья и сестры будут как бы переживать Смирнский и Филадельфийский период, Господь дарует таковым освобождение от великой скорби. Настанет день, когда Господь позовет своих, когда ангел вострубит и мертвые во Христе воскреснут, Господь возьмет таковых, каковые были в Смирнской и Филадельфийской церкви. Итак, друзья мои, какие же уроки мы получили сегодня из рассуждения об этих двух благословенных церквах, о церкви Смирны и о церкви Филадельфии? А вот какие. Ожидание страданий пусть нас не пугают, это укрепляет нашу веру. Не нужно нам смотреть на лжеиудеев, которые называются Господом сборищем сатанинских. Нужно смотреть только на Иисуса Христа. Оставаться верным Христу, иметь глубокое терпение и не роптать. Не бояться смерти физической, потому что боящийся смерти физической не может быть верным Богу. Умерший физической смертью, мученической смертью за Христа, будет освобожден от второй духовной смерти. Потому что такие люди не потерпят урона от второй смерти, о чем мы читаем во 2 главе, в 11 стихе. Еще одно. Страдание слуги несет славу Господину его. Нам нужно побеждать грех силою возлюбившего нас. Господь дает нам силы. Он оставил свое Евангелие, и Дух Святой пока еще на земле поддерживает служение в церкви. Иисус Христос – пример для нас. Он сам был страдаем. Он сам был вознесен на крест. Он умер за нас на кресте. Но Он и воскрес для нашего оправдания. И теперь Он ожидает встречи с нами. И мы ждем Его пришествия за Его церковью. Будем же, друзья мои, смирнцами и филадельфийцами,
и Господь обязательно возьмет нас в великую славу свою. Богу нашему, давшему нам такое обетование, в служении своем, и в жизни своей, и в молитвах своих принесем сердечную славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: У Веры Каратаевой сегодня день рождения. Поэтому Вадим зашел в магазин, чтобы купить торт для праздничного стола. Выбив в кассе чек, он встал в очередь в кондитерский отдел. Через некоторое время кто-то хлопнул его сзади по плечу.
2: Привет, парень. Узнаешь?
3: О, Коля, здравствуй. Как дела? Что нового?
2: Нового ничего. Все по-старому.
3: А, значит, по-старому.
2: По-старому. Да и вряд ли в моей жизни что-нибудь может измениться. Откуда их ждать-то, этих изменений? А ты как?
3: Ну, у меня-то все в порядке.
2: Значит, узнал меня.
3: Угу.
2: Это хорошо, а я думал, не узнаешь, ведь тогда я не совсем в форме был.
3: Да, тогда ты был хорош, ничего не скажешь. Странно, что ты сам-то меня запомнил.
2: Вот и я удивляюсь. Я ведь обычно, когда напиваюсь, знаешь, какой бываю? Ничего не помню. И не знаю даже, где я был. Ну да, ладно. Зачем стоишь?
3: Да вот, торт надо купить. У сестры, видишь ли, день рождения сегодня.
2: Счастливый малый. Сестра, говоришь, есть?
3: Mm-hmm.
2: Слушай, а может того, познакомишь меня с ней, а?
3: Какой ты быстрый.
2: А что, как ты считаешь, она смогла бы меня полюбить?
3: Конечно, она всех грешников любит.
2: Я серьезно.
3: Ну и я серьезно. А ты на моем месте познакомил бы свою сестру с пьяницей? Ты ведь и сам себя считаешь конченным пьяницей.
2: Так я бы, может, и пить бросил. Говорят же, что любовь чудеса творит.
3: Да, ты прав. Любовь творит чудеса. Но вот только вопрос, какая любовь?
2: Конечно, настоящая любовь. Другой мне и не надо. А она как, сестра? Ничего из себя?
3: Ну, просто красавица.
2: Ах, тогда ничего не выйдет. Красавица гордая. Она не захочет и знать
3: меня. Да нет, моя сестра не гордая. Только не в этом дело. Я боюсь, что тебя самого не устроит такое знакомство.
2: Почему это?
3: Ну, потому что моей сестре всего только 9 лет.
2: Эх, провел таки старик.
3: Ну, это ты-то старик. Ничего себе старик. Наверное, и 40-то еще нет.
2: 40 нет. Не зевай, твоя очередь.
3: Ага. Мне, пожалуйста, шоколадный торт.
2: Ты подожди меня у выхода, малыш. Вместе пойдем, а я сейчас.
3: Ладно, жду.
4: Ну, вы какой-то многосерийный.
2: Ну, вот и я. Набрал целую сумку.
3: Как видно.
2: Вечером приятели должны прийти. А без закуски, сам понимаешь, какая выпивка. Вчера я как раз отличных солененьких огурчиков достал. Так что, как говорится, гульнем на славу.
3: Ну, значит, ты продолжаешь по старому кругу?
2: А с чего это мне вдруг меняться? Да другого у меня и нет ничего.
3: Но в том-то и дело, что для тебя и что-то другое.
2: Сомневаюсь. Да меня уже... Ничем и не удивишь. Где оно находится, это твое другое?
3: У Бога. У него есть для тебя совсем другая, лучшая жизнь.
2: Опять ты со своим Богом лезешь. Чудной ты какой-то, как я посмотрю. Наверное, поэтому я тебя и запомнил тогда.
3: Извини, давай посидим здесь немного.
2: Давай.
3: Это правильно ты сказал, со своим Богом. Да, он мой бог, но он может стать и твоим богом, если ты захочешь, конечно.
2: Брось, паря. Сдался я этому богу. Нужен я ему. До сих пор не был нужен, а вдруг на тебе понадобился.
3: И совсем не вдруг. Он тебя уже давно любит.
2: Знаешь что, Вадя? Меня эти разговорчики про любовь раздражают. Понял? Нет ее, этой самой любви на свете. И все тут Я ее, по крайней мере, не видел и не знаю, что это такое. Да и с чем едят ее. Ясно?
3: Ладно, ты успокойся, сам ведь начал. Только что сам о настоящей любви говорил.
2: Да, я говорил. Но я не верю в любовь. Зря мы затеяли этот разговор.
3: Ну, прости за вопрос, но разве тебя не любили родители?
2: Родители? Фу! Где они, эти родители? Отец сбежал, когда я еще на свет не родился. Кем он был? Чем занимался? И где он сейчас? До сих пор не знаю.
3: Ну, а мать?
2: Что мать? Обузой я был для нее. Мешал жить.
3: Ну, извини, я не знал всего этого.
2: Да чего уж там.
3: Ну, а хоть дедушка с бабушкой были у тебя?
2: Были. Со стороны матери. Бабушка и была единственным человеком, который меня любил. Но она умерла, когда мне было 7 лет. А дед таким был, что и знать про меня ничего не хотел. Он только постоянно ругал и упрекал мою мать. А мать потом на мне всю свою злость срывала. Теперь и она уже умерла. Вот и вся моя любовь.
3: Да, действительно несчастное у тебя было детство.
2: Где тебе понять? Ты, я вижу, вполне благополучный.
3: Конечно, мне трудно тебя понять до конца.
2: Эх, а ты знаешь, даже смешно, но мне не знакомо даже, что такое отцовские колени. Или пусть даже отцовские шлепки. Сколько раз я плакал от одиночества, страха и тоски. А ты вот знаешь, что такое сознавать, что ты никому не нужен? Но никомушеньки на свете. Вот тогда где он был, твой Бог? Как я мечтал о том, что отец вдруг вспомнит про меня, приедет ко мне, заберет меня к себе. Эх, да что там вспоминать? Тогда был никому не нужен, а теперь и подавно.
3: Вот что, Коля. Хочешь, огорчайся, хочешь, нет. Но как в прошлый раз я тебе говорил, так и сейчас тебе опять скажу. Бог тебя любит, и Богу ты нужен. Да и сам ты тоже нуждаешься в Боге, потому что нуждаешься в любви. А настоящая любовь, о которой ты говорил, только у Бога.
2: Нет, Вадим. Если бы вообще Бог был, да еще и любил бы меня, то уж, наверное, он дал бы мне судьбу получше. Мне трудно поверить в Бога. Я, знаешь ли, перестал быть простачком. Я теперь уже никому и ничему не верю. С меня хватит. Так-то.
3: Ну, конечно, для веры нужны основания.
2: Вот именно. И хорошие основания. Должен быть какой-то смысл во всем этом. А то, почему это я вдруг ни с того, ни с чего должен поверить в Бога, который не то существует, не то нет?
3: Ну, естественно, как ты можешь верить, если ты почти ничего о нем даже не знаешь? А вот ты узнай о нем хорошенько, а потом и решай, стоит ли или не стоит верить в него. Есть ли смысл во всем этом или нет?
2: Ну да, в этом ты, наверное, прав. Только все равно... Вряд ли я смогу поверить. Жизнь такова, что я не могу допустить существование Бога. Ты знаешь, Вадька, вокруг слишком уж много несправедливости и жестокости. Короче, жизнь – дрянь, прости за выражение.
3: Знаешь ли, у тебя, мне кажется, очень чуткая, ранимая душа. Она не выдерживает давления этой жизни. Поэтому ты и пьешь. Ты просто заливаешь водкой глухую боль своей души. Знаешь, я стихами не особенно-то занимаюсь, но мне запомнились некоторые строчки одного стихотворения. Послушай. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта. Голодает, плачет и болит. Топчут душу, распинают душу.
2: Вот-вот, Вадька, в самую точку попал. Я хоть и пьяница, но душа-то у меня там есть. И точно, Вадька, как ты сказал, плачет и болит. Ух, как, если б ты знал, болит иногда. Только куда от этой боли деваться? Водка одно спасение.
3: Нет, ни одна водка. Водку тебе сатана предлагает. Да еще и уверяет, что другого ничего нет. А на самом же деле ты как обманутый сын миллионера. Ты даже не представляешь, какую богатую и полноценную жизнь ты можешь иметь в Боге. Бог для нас, людей, со своей стороны сделал все, чтобы мы могли иметь эту жизнь.
2: А что он такого сделал?
3: Бог отдал на смерть своего единственного сына. Коля, мы по своим делам и преступлениям заслужили смерть и вечную погибель. Но этот приговор понес на себе Иисус Христос, Сын Бога. Он умер за нас, за меня, за тебя, Коля, и за всех людей. Понимаешь?
2: Ватька, для меня все это довольно необычно.
3: Но ты всю жизнь мучился без любви и понимания, а теперь ты гибнешь в пороке пьянства и не знаешь, что у тебя есть любящий и заботливый отец. Он есть, поверь мне, Коля. Не ты первый с такой судьбой, и не ты последний. Сам-то я, как ты сказал, благополучный, но я знаю многих тебе подобных, которым Бог помог и которые в нем нашли мир, любовь и счастье. Так что, Коля, у тебя есть еще надежда на лучшее. И знаешь, я думаю, что все-таки мы не зря с тобой встретились.
2: Не зря, говоришь? Хорошо бы, если так. И хочется поверить в лучшее. Да веришь, Ватька? Даже страшно иногда. А вдруг опять разочарование?
3: Это и понятно. Но только те, кто приходил с надеждой к Богу, никогда не разочаровывались. Надежда на Бога не постыжает. Знаешь, Коля, тебе стоит попробовать. Ой, мы тут совсем заговорились, а меня, наверное, дома уже ждут не дождутся. Знаешь, приходи как-нибудь в гости, ты же обещал уже.
2: Спасибо тебе, Вадя. Надо будет зайти. Я ведь и адрес не потерял тогда.
3: Вот видишь, вот так приходи. Поговорим спокойно. Я тебе Библию покажу и почитаю. Знаешь, не откладывай в долгий ящик. Ну, а я сейчас побежал уже. Ты извини, ладно? Ну, давай руку. Пока.
2: Ну, пока. Я зайду. Привет сестре, моей несостоявшейся невесте.
5: Спасибо, передам.

нежеланный ребенок, безразличие отца и матери, смерть единственного любящего человека бабушки, жестокий дед, алкоголь. Такова жизненная канва Николая. И разве только Николая? Сколько подобных ему душ сегодня, ищущих утешения в алкоголе, душ, которые лишены любви и понимания, и которые в то же время, не зная своего блага, отвергают любовь своего Спасителя и самого верного друга, которого человек мог бы иметь, Иисуса Христа. Сегодня, как и 2000 лет назад, звучит любящий упрек Иисуса Христа. «Николай, Сергей, Татьяна, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Сколько раз хотел я собрать вас под крылья свои, и вы не захотели». Какие трагические слова! «Сам Сын Божий, добрый пастырь душ человеческих, хотел взять и тебя, мой друг, под защиту своих охраняющих и спасающих крыл. Но ты отказался от этого. Ты не захотел. Нашлись десятки причин, чтобы не отдаться Богу, чтобы не принять Его вечно пребывающее Слово как авторитет и истину, и путеводитель для своей жизни». Более 300 лет назад Джон Буньян написал известную всем христианам книгу «Путешествие пилигрима». Книга эта – аллегорическая повесть о пилигриме, страннике, который нес тяжелое бремя. Этим бременем, под которым изнывал пилигрим, были его грехи. Как-то в руки пилигрима попала книга, которую он начал с интересом читать. Из этой книги пилигрим узнал, что город, в котором он живет, осужден на уничтожение. В отчаянии он вопьет: «Что мне делать, чтобы спастись?» Члены семьи, друзья пытаются его успокоить, но чувство тревоги и безысходности у пилигрима все больше увеличивается. Состояние его ухудшается. Потом на сцене появляется человек по имени Благовестник. Он спрашивает у пилигрима, почему тот такой несчастный. Выслушав объяснение пилигрима, Благовестник спросил его: «Если твое состояние такое, то почему же ты стоишь на месте?» «Я не знаю, куда мне идти», — ответил пилигрим. И тогда Благовестник рассказал пилигриму, как можно убежать из этого города погибели. Он указал ему на узкие светящиеся ворота, которые находились на некотором расстоянии от них. Пилигрим направился к воротам. Сегодня имеется бесчисленное множество людей, которые нуждаются в ком-то, кто указал бы им путь к вечной жизни. И, возможно, ты один из таких людей, мой слушатель. Ты нуждаешься в ком-то, кто помог бы тебе найти Бога, живую истину и Иисуса Христа. У тебя множество непонятных вопросов. Они как непреодолимая баррикада между тобою и Богом. Если Бог есть, то почему Он создал меня таким? Почему у меня такая трудная судьба? Почему я раньше не слышал об этих духовных вопросах? Теперь уже поздно, все ошибки и промахи уже сделаны. Столько вокруг жестокости, несправедливости, произвола. Где же этот всемогущий и справедливый Бог? И так далее, и так далее. 1900 лет тому назад в одной македонской тюрьме был также задан один из главнейших вопросов, который и сегодня звучит в сердцах многих людей. Темничный страж был свидетелем того, как двое верующих, Сила и Павел, воспевали и прославляли Бога около полуночи. Неожиданно случилось сильное землетрясение. Очнувшись, страж увидел, что двери темницы открыты. Заключив, что узники убежали, он извлек меч и хотел убить себя. В этот момент из дальнего угла темницы послышался громкий крик: «Не делай себе никакого зла! Ибо все мы здесь».
Это был голос Павла. Страж вбежал в темницу и, припав к Павлу и Силе, задал этот актуальный и сегодня вопрос. «Что мне делать, чтобы спастись?» Темничный страж нуждался в человеке, который мог бы указать ему путь к вечной жизни, путь к живому Богу. И этим человеком для него оказался Павел, один из его узников, заключенный в темницу за проповедь Евангелия. Найти Бога и спасение своей души — это жажда миллионов сердец сегодня. «Что мне делать?» Возможно, это также твой вопрос сегодня. Ответ апостола Павла темничному стражу является ответом и на твою нужду, на самый сокровенный вопрос твоего сердца. Павел сказал, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Я хочу остановиться на минуту на этом вопросе темничного стража. Что мне делать, чтобы спастись? Возможно, и ты, мой неверующий друг, хотел бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души. Но ты не знаешь, как или что для этого надо сделать. Ты бы хотел, чтобы тебе объяснили все так просто и доступно, чтобы ты с тем количеством знания, которое ты имеешь, мог бы ясно понять, что именно тебе нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушай меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание пред Богом, что ты грешник. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей, написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела, слова и мысли — достаточно ясные доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет тому назад, Его распятие и пролитие крови за наши грехи и Его воскресение разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Но одного осознания того, что Христос, как говорит Библия, умер на кресте из-за твоего греха, недостаточно. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим, написано в Слове Божьем. Однако дар останется пустым жестом, если тот, кому он предлагается, не примет его. Так обстоит дело и со спасением, которое предлагает нам Бог. Как бы невероятным это ни казалось, но истории известен не один, а много случаев, когда осужденные на смерть преступники отказывались от предлагаемого им помилования. Представьте себе, приходит посланник от высшей власти, в руках у него декларация о помиловании, а узник в свои предсмертные часы со злостью отворачивается от посланника и отказывается от дара жизни. Таким же образом, многие сегодня отворачиваются от дара вечной жизни, который Бог им предлагает. Одно знание о Христе и даре спасения не спасает. Спасает принятие этого дара. Тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, говорит Слово Божие. Принятие Христа в свою жизнь, как своего личного Спасителя, приводит к совершению третьего, последнего шага, к примирению с Богом. Этот шаг — покаяние. Грех — это как тяжелое бремя, которое нес пилигрим,
о котором я упоминал в начале. Если мы даже попытаемся скрыть свой грех, это не поможет нам освободиться от него. Мы должны исповедовать свой грех, признать пред Богом, что мы согрешили против Него, и потом отказаться от греха. Отказ от греха — именно это и есть покаяние по-библейски. Это полный поворот от служения этому миру, своим похотям, дьяволу, к служению Богу. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», — говорит Слово Божие. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Иисус Христос сказал: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мой друг, пред тобой решение, которое ты должен сделать. Это выбор между новым и старым, между Христом и миром, между жизнью и смертью. Каким будет твое решение, если твое сердечное желание и стремление найти Бога и в нем жизнь с избытком, то это твой час. Сейчас ты можешь прийти к Богу там, где ты есть. Мы будем молиться, и я хочу помолиться вместе с тобой. Это не значит, что тебе самому не нужно молиться. Нет. Твоя собственная молитва очень важна. Через нее ты выразишь желание своего сердца Богу. Но если ты никогда раньше не молился, то ты можешь присоединиться к моей молитве.

дорогой Небесный Отец, я признаю, что я грешный человек и недостоин Твоего святого присутствия. Но я благодарю Тебя, что Ты возлюбил меня уже тогда, когда я еще ничего не знал о Тебе, когда я еще смеялся над Тобой и хулил Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты отдал Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, на распятие, на крестную смерть, ради того, чтобы я получил прощение своих грехов. И сейчас прошу Тебя, Боже, прими меня таким, как я есть. Очисти меня от всякого греха, нечестия и лжи. Омой мое сердце святой, пролитой за меня кровью своего Сына. Сделай меня новым человеком. Будь моим Господом и моим Богом. С этого часа я хочу следовать за Тобою. Хочу любить Тебя всем своим сердцем, всею душою своею и всем разумением своим. Благодарю Тебя, Боже, что я теперь дитя Твое и что душа моя спасена. Благодарю Тебя, что Ты принял меня во имя Сына Своего и моего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги Судей, 5 главы, 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Многие христиане печалятся так, словно они пленники Вавилона. Вся их жизнь проходит в слезах и вздохах. Они не поют радостные псалмы, хвалы, а если кто-то просит их что-нибудь спеть, они отвечают: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Но, братья мои, ведь мы не пленники Вавилона, чтобы с печалью и плачем вспоминать о Сионе. Господь освободил нас. Он вывел нас из дома рабства. Мы свободные люди, а не рабы. Не принадлежим жестоким рабовладельцам, а, уверовав, входим в покой. Моисей не мог дать израильтянам покой. Он подвел их к Иордану, но не мог перевести через него. Только Иисус Навин смог ввести их в землю обетованную. И наш Иисус Навин, Иисус Христос, тоже дал нам землю в наследие. Он ввел нас в землю, о которой заботится наш Господь Бог, в землю холмов и долин, где текут реки молока и меда. И хотя хананеи по-прежнему населяют ее и приносят нам большие неприятности, тем не менее она принадлежит нам. И Господь говорит нам: «Ибо все ваше». Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 21 стиха. Я повторяю, мы не рабы, проданные греху, мы народ. Каждый из нас сидит под своей смоковницей и под своей виноградной лозой, и никто не устрашает нас. Мы живем вместе, о котором можно сказать: город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Исайя 26:1. Мы вошли в Сион, место наших торжественных празднеств. Нам не позволено во дворце великого царя плакать слезами пленников Вавилона, ибо гора Сион — прекрасная возвышенность, радость всей земли. Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Давайте предстанем пред Ним с хвалою и явимся пред Ним со славословием. Сегодня я хочу, во-первых, призвать вас к пробуждению всех ваших сил для пения священной песни. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь. Во-вторых, я постараюсь убедить вас почаще вести своих пленников. Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинуамов. Итак, во-первых, разбудим все свои силы для прославления Бога. Святая женщина сказала: «Воспряни, воспряни», и повторила это слово еще раз: «Воспряни». Как мы можем воспрять, чтобы прославлять Бога? Я отвечаю: мы должны для этого мобилизировать все силы нашей плоти. Наша плоть слаба. Мы занимаемся мирскими делами, наши руки и ноги устают, но в божественной радости есть сила, которая может пробудить даже наше тело, поднять отяжелевшие веки, оживить взгляд и открыть второе дыхание для нас. Мы должны заставить свое тело пробудиться, прежде всего свой язык. Пусть наше тело настроится подобно гуслям Давида. Измученное трудом тело делает сердце печальным. Тело и душа взаимосвязаны. Не случайно тело иногда оказывается бременем для души. Пробудись же, плоть моя, я взываю к тебе. Кровь моя, быстрее беги по моим жилам. Сердце, пусть твои удары будут подобны радостным звукам бубна Мариам. О, все мои физические силы, воспряньте и начните возвеличивать и благословлять Господа, который сотворил нас и сохранил от могилы. Мы должны призвать пробудиться и свои умственные способности. Воспрянь, моя память, и найди новую песню. Скажи мне, что свершил Бог для меня в прошлом. Вернитесь, мысли мои, к детству. Вспомним все прекрасное из младенчества. Вспомните юность и первые Божьи благословения. Пой, разум мой, долготерпеливой благодати, следовавшей за мной по всем путям, которыми я блуждал, и сносившей все мое своеволие. Пусть предо мною вновь оживет тот час, когда я впервые познал Господа. И пусть я вновь услышу весть о потоках благословений, которые с тех пор не прекращали изливаться на меня. Воспрянь мой здравый смысл, разбуди мелодию моей песни. Пробудись моя рассудительность и взвесь на чашах весов его милость и благость. Попробуй сосчитать песчинки его благословений. Попробуй постигнуть неисчислимые богатства, данные мне в Иисусе Христе, моем Господе, его вечные милости ко мне. Оцени сокровища завета, заключенного со мною прежде, чем я был рожден. Пой, моя рассудительность, пой громко о мудрости, любви и благодати, которые вершили и, наконец, завершили мое искупление. Пробудись, мое воображение, и услышь священную мелодию. Призови луну и солнце остановить свой бег и присоединиться к твоей новой песне. Побуди звезды послать нам небесную музыку. Пусть заговорят горы, пусть к ним присоединятся пустыни. Переведи на язык человека блеяние овец и клекот орла. Услышь хвалу Богу в журчании ручья, в грохоте водопада и в шуме моря. Вместе со всем творением, принадлежащим Господу, славьте Его. Но с особенным призывом давайте обратимся к добродетелям нашего духа. Воспряньте, пробудитесь, любовь моя, ибо твой голос должен быть ведущим. Пробудись и пой нашему возлюбленному песню Его, Его песню. Пусть для него звучит самая лучшая мелодия, потому что он прекраснейший среди многих тысяч. Пробудись, надежда, и соединись со своей сестрой любовью, и пойте вместе о будущих благословениях. Пойте о моем предсмертном часе, ибо тогда Бог будет рядом со мной. Пойте о приближающемся моменте, когда мое тело восстанет из могилы, чтобы оказаться рядом со Спасителем. Пойте о долгожданном пришествии, о котором мы с наслаждением размышляем. О, душа моя, пой о небесах, которые Он пошел приготовить для тебя, чтобы там, где я и они были со мною. Пробудись, любовь, восстань, надежда, воспрянь, моя вера. У любви приятный голос. Надежда ведет вперед, а вера венчает нашу жизнь. Пойте о верных и неизменных обещаниях. Воспойте славу завета, в котором все продумано до мелочей, и ничто не может нарушиться. Возрадуйтесь о неизменных милостях, обещанных Давиду. Пойте о благодати, которая будет сопровождать вас во всех будущих испытаниях. Пойте о крови, которая подтвердила каждое слово Божие. Радуйтесь вечной верности, где нет места лжи, а есть истине, которая не может измениться. И ты, мое терпение, исполни свой тихий, но радостный гимн. Пой сегодня о том, как Бог помог тебе перенести скорби самых горьких минут жизни. Пой о дороге, по которой Он нес тебя на руках, когда твои ноги устали, по которой Он привел тебя к зеленым пажитям и водам тихим. О, все мои добродетели, рожденные свыше, пойте о том, кто родил вас. Вы, дети Его благодати, воспевайте имя своего Отца, возвеличивайте того, кто хранит вашу жизнь. Пусть все, что только есть во мне, пробудится для прославления Его святого имени. Давайте пробудим мощь нашего тела, мощь разума, мощь духа. К Богу нельзя относиться равнодушно. Лучше тогда вовсе не прославлять Бога. Вы знаете, что значит страстно прославлять Бога? Вкладывать всю силу своих способностей в песню и восхвалять Его имя. Пусть именно так поступит каждый из нас сегодня. Пусть же пробудится ваша радость. Пусть пробудится ваша внутренняя мощь для восхваления Бога. Но вы спросите меня, почему и по каким причинам мы должны сегодня воспрянуть духом и петь нашему Богу? Причин много. И если ваше сердце право перед Богом, то вам вполне хватит даже одной причины. Давайте, дети Божьи, благословим Его дорогое имя. Ибо разве не поет вокруг нас вся природа? Если вы промолчите, то будете белой вороной во вселенной. Разве гром не прославляет его, когда выбивает барабанную дробь небесных воинств Бога? Не восхваляет ли его океан, рукоплеская ему тысячами рук? Не возвышает ли свой голос грозное море и все, что наполняет его? Не прославляют ли его горы, колыхая косматые леса на своих вершинах? А разве молния не выписывает старательно слова песни золотыми буквами на темном небе? Разве весь мир, ни на минуту не успокаивающийся, не прославляет его? Разве у земли нет голоса? Зачем ей молчать? Останется ли человек, для которого сотворены и солнце, и звезды, безмолвным? Нет. Он должен петь ведущим голосом. Пусть он станет первосвященником этого мира, а мир пусть будет его жертвой благодарения. И пусть он добавит к хвале жар своего сердца, чтобы огонь любви мог жечь жертву на алтаре перед Богом.

Неужели твой Бог не будет прославлен? Когда люди видят героя, они падают у его ног и воздают ему хвалу. Гарибальди боролся за свободу своего народа, и вот люди преклоняются пред ним, чтят его имя. А ты, Иисус, искупитель множества твоих избранных, неужели ты не услышишь песню хвалы в свою честь? Неужели ты не войдешь в торжественном шествии в наши сердца? Неужели твое имя не будет прославлено? Неужели мир будет почитать свое, а церковь не почтит своего Искупителя? Наш Бог должен быть прославлен, и Он будет прославлен. Если никакое другое сердце никогда не прославит его, то мое должно сделать это. Если творение забудет Творца, то искупленные должны помнить об Искупителе. Чтобы мы молчали? О, нет, мы не можем молчать. Кто-то хочет, чтобы мы поубавили свое святое веселье. Но это невыполнимое желание. Бог есть Бог, и Он должен быть возвеличен. Он наш Бог, наш милостивый, заботливый, верный Бог, и поэтому наши лучшие песни будут посвящены Ему. Ты спрашиваешь, верующий, почему я должен прославлять Его? Позволь же и мне задать тебе вопрос. Что мы будем делать на небесах, как не прославлять Бога? А что еще может сделать землю подобной небу, как не занятие небесных жителей, перенятые жителями земли? Верующий, когда ты молишься, ты просто человек. Но когда ты славишь Бога, ты ангел. Когда ты просишь о милости, ты нищий. Но когда ты поешь хвалу, ты уподобляешься херувимам и серафимам. О, дивный, дивный день, когда число небесных харистов пополнится множеством людей с земли. В день великой радости мы присоединимся к небесному хору. Давайте же начнем песню уже здесь. Давайте, по крайней мере, споем несколько первых слов. И если наше «Аллилуйя» звучит не так громко, как на небесах, давайте все же восклицать так, как можем. Пусть вместе с нами возрадуется пустыня, окружающая нас. Пусть в ней расцветут цветы хвалы. Кроме того, христианин, знаешь ли ты, что для тебя петь Господу — благо? Плач лишает тебя сил. Сомнения уменьшают твою энергию. Обыденные дела делают тебя приземленным. Воспрянь! Ибо прославление полезно и приятно для тебя. Радость перед Господом — подкрепление для вас. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Когда ты растешь в святой радости, ты растешь в благодати. Чем больше ты наполняешься радостью и миром, веруя в Господа Иисуса Христа, тем больше становишься небесным, духовным, подобным Богу. Я знаю, что многие христиане боятся радоваться, но в Писании я читаю: «Сыны Сиона да радуются о царе своем». Если бы ропот был добродетелью, то некоторые верующие никогда не согрешили бы. И если бы плач был заповедом Богом, то они смогли бы приобрести спасение делами, ибо они всегда печальны. И этим исполнили бы весь закон. Но вместо этого Господь говорит через апостола Павла: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». И чтобы не возникло сомнений, добавляет в другом послании: «Всегда радуйтесь». Верующий, ты спрашиваешь, почему я должен воспрянуть этим утром и петь моему Богу? Я отвечаю тебе, разве у тебя нет причины? Не совершил ли Он великое дело для тебя, и не рад ли ты этому? Не вытащил ли Он тебя из страшного рва, не извлек ли из болотной тины?
Не поставил ли он на камни ноги твои и не утвердил ли

0: стопы твои. Так неужели не будет новой песни на твоих устах? Ты куплен ценой крови, а твой язык прилип к гортани. Возлюблен Богом прежде создания мира и не произносишь ни слова хвалы? Дитя Божье, наследник Божий, сонаследник Христу, и ни звука благодарности? Дал ли он пищу тебе сегодня? Избавил ли он вчера тебя от многих бед? Не пребывал ли он с тобой 30, 40, 50 лет в пустыне, и ты не можешь вспомнить ни одной милости, за которую мог бы воспеть Богу песнь? О, позор твоему неблагодарному сердцу и твоему забывчивому духу! Возьми себя в руки, вспомни о милостях и забудь о неудачах, забудь о боли, вспомни об избавлении. Стань на горло своим сомнениям и страхам, и с помощью Бога, Духа Святого, твоего утешителя, начни в добрый час петь новую песнь. Но, скажет кто-то, когда мне прославлять Бога? Я отвечаю: хвалите Господа, народ Его, во все времена, и прославляйте Его всякий раз, вспомнив о Нем. Превозносите Его даже тогда, когда ваша душа засыпает, и ваш дух клонит ко сну. Во время пробуждения нет нужды говорить «воспрянь, воспрянь, воспрянь». Но в полудреме грусти, когда веки отяжелели, когда скорби повергают в прах, вот тогда наступает время петь псалмы нашему Богу и пламенно прославлять Его. Но для этого надо много благодати, и я надеюсь, братья, вы знаете, что ее можно приобрести. Ищите ее у своего Господа и не отступайте от Него, не получив просимого. Не поддавайтесь унынию из-за неприятностей, не смолкайте пред лицом беды. Вспомните о мучениках прошлого, которые пели на эшафоте. Вспомните об Анне Эскью, о всех мучениях, перенесенных ею ради Христа, о ее смелых словах хвалы Богу в последние минуты. Ее часто пытали. Она лежала в тюремной камере, ожидая смерти, когда написала четверостишье на староанглийском. В этом четверостишье она говорит, что не свернет со своего пути и никогда не остановится, потому что у нее есть корабль, который выдержит любой шторм и разобьет все волны, накатывающиеся на него. Да будет так и с вами. Пойте Богу не только в хорошую погоду, воспойте Ему посреди ревущего урагана. Не уподобляйтесь птицам, которые поют летом, а зимой улетают прочь. Пусть ваш Бог услышит и зимние мелодии. Пойте ночами, как соловьи. Пойте Ему в огне, восхваляйте Его в долине смертной тени. Воздайте Богу то, что Он имеет право ожидать от вас. Когда же вам прославлять Его? Отчего вам не прославлять Его, когда вы полны сомнений, когда вас одолевают искушения, когда за углом вас поджидает бедность, когда болезнь сгибает вас до земли? Когда мы богаты, то поем Богу дешевые песни. Легко поцеловать щедрую руку дающего Бога, но благословить Его, когда Он забирает, значит благословить Его по-настоящему. Воскликните подобно Иову: «Вот Он убивает меня, но я буду надеяться». Повторите за Аввакумом: хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. О, христианин! Если ты спрашиваешь меня, когда тебе прославлять Бога, я отвечаю: сегодня. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь. Но вы задаете мне очередной вопрос. А как я могу прославить моего Бога? Я отвечу вам, и да поможет мне в этом утешитель. Подумайте, как велика милость Бога к вам. Вы не слепой, не глухой, не немой, вы не сумасшедший, вы еще не одряхлели, вас не пронзает невыносимая боль. Вы не находитесь в бреду из-за тяжелой болезни. Вы не стоите на краю могилы. Вы не мучаетесь в аду. Вы ходите по земле живых, земле любви, земле благодати, земле надежды. Даже если бы это все было, то и тогда у вас достаточно причин славить Бога. Сегодня вы не тот, кем вы были раньше. Хулитель, гонитель и обидчик. Вы не поете пьяных песен, и в сердце вашем нет порочного желания. Разве это не причина для песни? Вспомните, что еще совсем недавно эти грехи были вашей радостью и удовольствием. О, неужели вы первый из грешников, чьи сердца изменены, не должны хвалить его? Вы сыны Кореевы, задайте тон. Подумайте о своих беззакониях, которые покрыты, и грехах, которые не вменены вам. Подумайте о тех преимуществах, которыми вы сегодня обладаете. Вы избраны, искуплены, призваны, оправданы, освящены, усыновлены и сохранены во Христе Иисусе. Человек, если бы на твоем месте был камень, то каким бы твердым и немым он ни был, он бы в этом случае смягчился, обрел дар речи и воскликнул: «Осана!» Будешь ли ты молчать, когда Бог так милостив к тебе? Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Будьте бодрее. Радуйтесь в своем Господе Боге, даже если у вас лишь одна причина для радости, как у самоотверженного Лютера. Когда его изо всех сил старались оболгать, когда Папа Римский издал буллу, отлучающую Лютера от церкви, и земные государи гневно угрожали ему, тогда Лютер собрал своих друзей и сказал им: «Давайте споем псалом на зло сатане». Чем ужаснее негодовал мир, тем чаще Лютер пел псалмы. Давайте сегодня вспомним самый любимый гимн великого германца. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». 45-й псалом со 2 по 4 стихи. Я повторяю, давайте петь, чтобы досаждать сатане. Он приводит в смятение святых, приведем же и мы его в смятение.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа». На текст из книги Судей, 5 главы, 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов». В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этой проповеди. До свидания, до следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Гордость и предрассудки часто сопутствуют друг другу, не так ли? Когда человек слишком много думает о себе, то он на других смотрит с пренебрежением. И это душевное расстройство зачастую передается по наследству, от родителей к детям. Так случилось и с героем нашего рассказа. К счастью, эта болезнь легко излечима, если только сердце, разум и жизнь станут освобожденными.

0: Долорес, мы пришли, чтобы попросить тебя договориться с мамой о встрече.
1: Нет, папа, у вас своя жизнь, а у меня своя. Оставьте меня и маму в покое.
0: Долорес!
2: Пап, давай пойдем за ней.
0: Нам туда нельзя.
2: Как странно, Долорес вела себя с нами.
0: Мама настроила ее против меня.
3: Что же нам теперь делать, папа?
0: Все кончено, ребята. Мы больше никогда не сможем примириться.
2: Но, может быть, у Дана получится уговорить маму.
0: Он сейчас служит на флоте. Я даже не знаю его адреса. Нет, мама точно решила меня разорить. Скорее всего, я лишусь своего бизнеса, а может, даже дома и машины.
2: Неужели это возможно?
0: Да. Нас ожидает банкротство. Все будет описано и конфисковано.
2: Я никогда не прощу ей этого. Ну, Долорес.
0: Так оно и выйдет. Они этого добьются. Теперь, говорит, нам с ними больше не о чем. Постарайтесь о них забыть.
2: Я так и сделаю, папа.
0: 19 лет коту под хвост. Все даром.
3: Но ведь мы же остаемся с тобой, папа.
0: Да, мальчики, вы единственное мое сокровище. Вы настоящие испанцы. Не перенимайте ни в коем случае дешевых американских привычек. Не забывайте, что вы родом из Испании.
4: Боль развода часто озлобляет и ослепляет людей, заставляя забыть все хорошее, что было между ними прежде. Герою нашего повествования, когда его родители развелись, было 12 лет. И боль, которую он испытал от этого, на годы ослепила его и не давала простить своих близких. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, которого мы назовем Барни.
5: Я родился в Нью-Джерси и был младшим из 4 детей в нашей семье. Первые 5 лет моей жизни прошли вполне благополучно, потому что я ничего не знал о тех бесконечных ссорах из-за нашего воспитания, которые происходили между моими родителями.
6: Не надо! Хуан! Хуан! Прекрати! Остановись!
0: Я не допущу, чтобы мои дети лизали задницы этим безмозглым американцам! Я не позволю позорить честь нашей фамилии!
6: Папа, я просто хотела иметь друзей! Что в этом плохого?
0: Не стоит стараться, чтобы тебя приняли! Главное — достичь превосходства над другими! И меня отвергали, когда мы приехали сюда! Я дрался со всеми мальчишками в классе! И я поклялся, что моим детям не придется этого испытывать!
6: Они не дерутся, Хуан! Они пытаются приспособиться! Разве ты хочешь не этого же?
0: Нет! Нет, и еще раз нет! Нам приходится жить с этими недоразвитыми кретинами! Но мы не должны становиться такими же! Мы испанцы! В наших жилах течет испанская кровь! Испанцы открыли Америку! Мы никогда не должны забывать, что мы честь великой нации!
6: Увы, я не испанка, так что же?
0: Да! Тебе просто не повезло, что твои родители венгры!
6: Оскорбляй меня, если это тебе так нравится, но только не трогай детей!
0: Ха-ха-ха!
5: Однажды, когда мне было 7 лет, мама пришла в школу, забрала меня прямо с уроков и отвела домой к тете. Мама сказала, что нам опасно оставаться дома. И мы провели у тети 3 дня. Мой брат Джим и я не понимали, что за опасность мама имела в виду. Мы еще не знали тогда, как жестоко папа обращался с мамой, старшей сестрой и братом. После того случая я старался поддерживать мир в семье тем, что беспрекословно слушался родителей. Но все же в 7 лет я сделал такое, что могло бы стать причиной большого скандала.
6: Барни, где ты был? Опоздал на 30 минут. Ты должен был прийти к обеду. Я звонила в школу, даже поехала по дороге тебе навстречу. Что случилось?
3: Я остановился около передвижной библиотеки на грузовике, чтобы посмотреть книги. Наверное, я там стоял слишком долго. Продавец меня так толкнул, что я упал головой на тротуар. Еле добрался до дому.
6: Что? О, боже! Я сейчас же позвоню папе на работу.
3: Мама, не надо!
6: Вот она, Это библиотека. Как раз на том самом месте, где и сказал Барни.
7: Барни, иди сюда. Тебя ударили здесь?
3: Да, я раньше никогда не видел таких библиотек. Было интересно посмотреть. Я зашел внутрь, но я слишком долго стоял и смотрел книги. И я боялся, что вы меня накажете за то, что я задержался к обеду, и поэтому придумал всю эту историю. Я очень жалею, что заставил вас так переволноваться из-за меня.
7: Но это тебя хоть чему-то научило, Барни?
3: Никогда не нужно обманывать. От этого будет только хуже. Нужно всегда говорить правду.
7: Молодец.
6: Это правильно. Только подумай, как ты нас всех перепугал. И что же ты еще вынес из этого случая?
3: Я понял, что вы меня очень все любите. Вы так волновались из-за меня.
7: Ну, умница. Ладно, иди гуляй.
5: В тот раз папа простил мне мою глупость. Но, к сожалению, через 3 года случилось непоправимое. Ссоры у папы с мамой становились все чаще, и мама подала на развод.
7: Дети, мама решила уйти. Я пытался отговорить ее, но она ничего не желает слушать. Поэтому каждый из вас должен для себя решить остаться дома, чтобы сохранить семью, или уйти с мамой. Дан, ты уже точно решил пойти служить на флот?
2: Да.
7: А ты, Долорес?
1: Я уйду с мамой.
7: Хорошо. А ты, Джим?
2: Я останусь с тобой, папа. Долорес, прошу тебя, не уходи от нас.
1: Я ухожу с мамой.
7: А что решил ты, Барни?
3: Я хочу, чтобы все жили вместе.
7: Я знаю, сынок. Я тоже хочу, чтобы мы не разлучались. Но мама настаивает на разводе, поэтому тебе придется определиться. Мне очень жаль, но другого выхода просто нет.
3: Я остаюсь дома.
5: Мама и сестра ушли. Папа пытался вернуть их, и поэтому, стараясь хоть как-то наладить общение, он взял нас с собой в гости к маме.
8: Здравствуй, мама.
6: Ты с папой?
8: Нет, он ждет на улице в машине. Я здесь только вместе с Барни.
6: Входите, ребята.
8: Мама, папа очень хотел поговорить с тобой. Может, ты разрешишь ему войти?
6: Но я боюсь его, Джим.
3: А не могли бы мы встретиться в ресторане или еще где-нибудь?
6: Нет. Он может ударить меня даже там, Барни.
3: Но папа не такой плохой, как ты о нем думаешь.
6: С тобой, да. Но мы с Долорес его очень боимся. И поверь мне, не случайно.
3: Что же нам передать папе?
6: Скажите ему, что нам лучше вообще больше никогда не встречаться.
5: Именно тогда мы и пошли к сестре, надеясь, что она сможет уговорить маму. Но она отказалась. А мама сказала, чтобы мы о ней больше не вспоминали. Ее уход разбил мое сердце. Хорошо, что папа и Джим оставались рядом, хотя не любили меня. А маму, старшую сестру и брата я постарался забыть. Папа впал в депрессию, обанкротился. У нас забрали дом, машину. Но мы все дружно работали и через 2 года смогли вернуть свой бизнес. Мы с Джимом ходили в вечернюю школу, а днем помогали папе по работе. За эти несколько лет мы совершенно потеряли из виду своих близких. Но однажды нам позвонил старший брат, Дан.
7: Да.
9: Алло.
7: Да, да.
9: Алло, папа.
7: Это
9: я, Дан.
7: Да.
9: Как у вас там дела?
7: О, у нас все хорошо. Ты ходишь еще в плавание?
9: Нет, папа, я уже 3 года как уволился в запас. Ты видишься с мамой, Долорес?
7: Нет. И по правде говоря, я не испытываю в этом никакого желания. И я хотел бы, чтобы ты о нас ничего не говорил.
9: Хорошо, папа, как скажешь. А как поживает Джим, Барни? Я их не видел уже 8 лет.
7: Нормально.
10: Барни учится в университете на экономическом.
9: Да?
10: Я могу гордиться ребятами. Они помогли мне поправить бизнес после того, как мама разорила меня.
9: Понятно. А Барни дома?
10: Да.
9: Я хотел бы с ним поговорить.
10: Хорошо. Барни.
11: Что?
10: Это Дан. Иди сюда.
11: Дан? Ой, Дан, привет!
9: Привет, Барни! Как твои делишки?
11: У меня нормально, у тебя как?
9: Барни, я заново родился.
10: Ну, вот еще. Заново родился.
5: Да, папа. Он стал другим. Брат решил посвятить себя Иисусу. Что же в этом плохого?
10: Несомненно. Иисус был хорошим человеком. Может быть, даже лучше многих других. Но я думаю, что Конфуций не хуже. И Иисус не во всем прав. Он, например, говорил, что если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Глупо. Я также не согласен с тем, что Иисус – это единственный путь на небо. Он был евреем. Почему мы должны поклоняться иудейскому Богу?
5: Я успешно закончил университет и поступил на работу в крупную фирму в другом городе. Через год я уже стал старшим бухгалтером, а еще через полгода меня перевели в финансовый отдел. Я очень гордился собой. Но это и послужило причиной моего падения.
12: Да.
9: Алло.
12: Да-да-да.
9: Алло, Дан. Это я, Барни, привет.
12: Привет, Барни. Что случилось?
9: Слушай, Дан, у меня неприятности. Я уволился с работы. Ты помнишь, я рассказывал тебе о том мужчине, еврее, ну, с которым я работал, помнишь?
12: Да.
9: Он еще так страшно оскорбился тем, что я прислал ему открытку на Рождество. Орал на меня, сказал, что его нужно было поздравить с праздником Ханука, а не с Рождеством, помнишь?
12: Да-да, помню.
9: Что за ничтожество? Я же просто хотел с ним подружиться.
12: Понятно. Но ты ведь говорил, что его уволили за то, что он оскорбил твоего начальника.
9: Ну да, так оно и было. Но на прошлой неделе его снова взяли на работу, понимаешь? И назначили моим начальником. Ну, конечно же, не могло быть и речи, что я останусь работать с ним дальше.
12: Понятно. Барни, почему бы тебе не вернуться в Висконсин, а? Ты мог бы жить у меня, пока найдешь другую работу. Папа вышел на пенсию, и мы снова будем вместе.
9: А как он себя чувствует?
12: Не очень. У него эмфизема, Барни. И глаукома еще. Она у него была еще давно, но он скрывал это от нас. Ну так как, а?
9: Ну хорошо, Дан, я приеду.
5: В тот период своей жизни я даже не представлял, как был далек от истины. Я находился в полной уверенности, что попаду на небо, поскольку регулярно посещал церковь. Поэтому я с равнодушным снисхождением слушал мужчину, преподававшего на курсах, который говорил мне, что я нуждаюсь в Иисусе. Почтальон, приносивший нам почту, пригласил меня прийти в его церковь, но я отказался. Прошло еще несколько лет, и моему брату в связи с работой пришлось переехать в Кентукки. Отец остался жить со мной. Болезнь прогрессировала, и к тому времени он уже не мог читать. Ему нужна была сиделка, которая бы ухаживала за ним днем, пока я был на работе.
13: Как бы я хотел иметь возможность самому читать. Немного отвлечься, отдохнуть от бесконечных россказней сиделки об Иисусе.
5: Папа, но зато она прекрасно говорит по-испански.
13: Ну, мне от этого не легче. Я собираюсь запретить ей говорить о нем.
5: Не знаю, папа. Мне кажется, она ничего другого не знает. Это и свою работу сиделки. И нужно признать, справляется она с ней очень неплохо.
13: И все равно, если она не переменит пластинку... Я попрошу тебя найти мне другого человека.
5: Ну хорошо, хорошо, пап, не волнуйся, как скажешь. Но я боюсь, нам будет очень трудно найти ей подходящую замену. Сиделка умоляла отца разрешить ей продолжить говорить об Иисусе. Но папа был непреклонен. И ей пришлось уволиться. А немного времени спустя я нашел другую женщину для ухода за папой. но она была такой же набожной, как и прежняя.
14: Для Бога нет ничего невозможного, мистер Диас. Вы знаете это? Вам нужно искренне, с верой молиться, и Святой Дух поможет вам. Иисус сказал, нет ничего невозможного для того, кто верует.
13: Я устал. Понимаете вы, я устал от бесконечных разговоров об Иисусе. О Боге, о Святом Духе. Я не желаю этого больше слышать.
14: Но, мистер Диас, когда Господь повелевает мне говорить об Иисусе, я не смею Его ослушаться. И можете думать, что хотите, но вера приходит через слушание. Вам нужно довериться Господу.
13: Да ведь были же и другие люди не хуже него. Ну, например, Будда или Магомед.
14: Но они не умерли за ваши грехи, мистер Диас. Это сделал Иисус, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам вечную жизнь. Вы никогда не слышали Иоанна, главу 17, стих 3? «Сия же есть жизнь вечная». Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа.
13: Да не согласен я с этим.
14: Вот послушайте, в Иоанна, глава 3, стих 3, Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие».
11: Добрый вечер, папа.
13: Парни, слава Богу, вы можете быть свободными, мисс Грин.
14: Да, спасибо.
13: Сын пришел с работы.
14: Да, спасибо. До свидания.
11: Я провожу вас, мисс Грин.
14: Вам обязательно нужно молиться за отца, чтобы он поверил в Иисуса.
5: Я согласен с вами, мисс Грин, но я прошу вас, не говорите с ним так много религии. Вы же видите, он не выносит этого.
14: Вы что, предпочли бы, чтобы он умер без Христа?
5: Нет, ну, конечно, нет, мисс Грин.
14: Ну, тогда молитесь за него, а я буду продолжать рассказывать ему о милости Божией.
5: Я очень любил папу и не хотел, чтобы он после смерти попал в ад. Поэтому я молился, чтобы он уверовал во Христа, даже не понимая, что сам нуждаюсь в том же. Однажды ночью, зайдя к отцу в комнату, чтобы дать ему ингалятор, я стал свидетелем битвы, происходившей в папиной душе.
13: Спасибо, барни.
5: Я пойду лягу, папа. Постарайся заснуть.
13: Хорош же ты. Ты предал меня. И все это в благодарность за обучение в университете. А теперь мне ясно, ты не испанец. Ты такая же дрянь, как твоя мать. Ты всегда думал только о себе. Ты никогда не любил меня, парни.
5: Это продолжалось до самого утра. Он обвинял и обвинял меня каким-то холодным, не своим, неестественным голосом. И мне стало страшно. Однако что-то подсказывало мне не вступать с ним в спор. Напротив, как только он прекратил свои обвинения, я попросил у него прощения. И только тогда к его голосу вернулось его обычное звучание, и он признался, что очень любит меня. Но 2 дня спустя, в свой день рождения, когда ему исполнилось 80, папа скончался. Следующие 2 года я провел в духовных метаниях, но однажды мне позвонила мисс Грин, папина сиделка, и пригласила к себе в гости. Она дала мне несколько проповедей, записанных на кассету. Я не испытывал никакого желания слушать их, но не хотел обманывать мисс Грин, и поэтому включил магнитофон.
15: Друзья, если вы ожесточены и вам трудно прощать, послушайте, что говорится в послании к римлянам, глава 2, стихи 1 и 3. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого». Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая того же?
5: Это как раз про меня.
15: Если вы грешили в своей жизни, то у вас нет настоящих отношений с Господом Иисусом Христом. Речь не идет о том, чтобы посещать церковь, а о том, чтобы знать Его лично, как своего Господа и Спасителя. Обратитесь к Нему. Расскажите Ему о своей слабости, ваших страхах. Попросите у Него прощения. Попросите Его стать вашей опорой. Бог, создавший вас, знает, что необходимо для вашего блага. Господь откроет вам смысл и цель вашей жизни, друзья. Придите к Иисусу и узнайте, что значит жить в свете.
5: Я никогда не делал этого. Господи! Господи, как я был глуп! Я прошу Тебя, прости меня. Тебе известна цель моей жизни. Покажи мне ее, чтобы я мог повиноваться Тебе, чтобы я мог доставить Тебе радость. Господи, Господи, какое это счастье знать Тебя. Прошу Тебя, дай Джиму, моей маме и сестре, такую же радость от общения с Тобой, которую Ты дал мне. Первое, что я сделал, это купил Библию и начал ее изучать. И Святой Дух снизошел на меня и побудил написать маме. Много лет назад она еще раз вышла замуж. Брат передал ей, что я хотел с ней встретиться, но мама посчитала, что слишком много изменилось, и прощение не могло прийти вот так, сразу. Через год пришло письмо от сестры. Она приглашала нас с Джимом приехать на Рождество к ней в гости.
2: Ты поедешь, Барни?
5: Ну, конечно. Джим, тебя тоже приглашают?
2: Неужели ты сможешь поехать туда после всего того, что они сделали папе?
5: Джим, да пора забыть о прошлых обидах и простить друг друга.
2: Но ты же всегда встречал Рождество вместе с нами, Барни.
5: Мне не хотелось бы тебя обижать, Джим, но пойми меня. Я мечтаю, чтобы мы все помирились. Там я встречусь с мамой, и мы встретим Рождество в кругу нашей семьи.
2: Нашей семьи? Это предательство по отношению к папе.
5: Это не так, Джим. Я слышал, как он молился перед смертью. Он просил Господа простить его и его близких. Я хочу сделать решительный шаг навстречу и позвонить маме.
6: Алло?
9: Здравствуй, мама. Это ты? Это Барни, мама, Барни!
6: Барни! Сынок! Спасибо, что позвонил.
9: Мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, мама.
6: Все хорошо, сынок. Ты за нас можешь не переживать. Мы получили второе рождение.
9: Правда?
6: Да. Я была спасена через 2 года после развода, а Долорес пришла к Христу через год после этого.
9: Мама, ты знаешь, самое невероятное, это то, что папа тоже спасся за 2 дня до смерти.
6: Это просто чудо. За все годы, что мы жили вместе, он ни разу не заходил в церковь. Он был таким гордым.
9: Мама, я тоже был таким же, как отец. Вы знаешь, я блуждал во тьме, пока Бог не открыл мне глаза. Мама, мы не виделись с тобой уже 32 года, мама.
6: Я молилась за вас все это время, Барни.
9: Мам, ну разве Иисус не чудесен? Это именно благодаря Ему мы снова вместе.
5: Когда я приехал на Рождество к сестре, она обняла меня, крепко поцеловала, а потом познакомила со своей семьей. Потом пришла мама, и мы говорили несколько часов подряд, радуясь встрече и открывая друг друга заново.
6: Все еще не верится, что мы вместе, рядом. После стольких лет разлуки, Барни.
5: Да, мама. Разве это не ужасно? Как дьявол обманул нас. Вы знаете, чувство — это самое страшное оружие, которое он использует против нас.
16: Я согласна с тобой. После того, как мы расстались, я ощущала себя такой одинокой.
1: Я ожесточённая, что хотела покончить с собой. Хорошо, что рядом оказался друг, который рассказал мне об Иисусе и помог прийти к спасению.
5: О, Господи, Долорес, я даже не представлял себе, что ты была в таком отчаянии.
1: Если бы ты знал, Барни, что мне пришлось пережить из-за папы. Когда я была совсем маленькой, он говорил мне, что это позор для него, то, что его первенец не мальчик. Все детство он внушал мне, что я ничтожество, и ничего путного из меня не выйдет. И он часто избивал меня.
5: Долорес, я надеюсь, ты сможешь его простить. Ведь тогда он не знал Господа.
1: Да, я была рада слышать, что он спасся перед смертью, Барни.
5: Да. Ну, теперь Бог обо всем позаботится. Вы знаете, я думаю, что мы являем собой живой пример его силы и милосердия. То, что дьявол пытался разрушить, Господь вернул нам.
1: Быть может, на следующий год Джим тоже будет с нами.
5: Сейчас мы окончательно помирились. Мой отчим тоже получил спасение. Мы все вместе молимся о том, чтобы и Джим тоже был спасен. Я активно участвую в жизни нашей церкви, той церкви, прийти в которую меня однажды приглашал почтальон. Помимо этого, я посещаю воскресную школу. И это все благодаря Господу. Он сказал в Иоанна, глава 17, стих 17, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина».
4: История жизни героя нашего рассказа убеждает, что с Божьей помощью мы можем простить друг друга и излечить души от обуревающих нас темных чувств. Друзья, для Бога нет ничего невозможного. Когда Господь Иисус Христос войдет в ваше сердце и жизнь, вы все увидите в новом свете. Если вы хотите обрести вторую жизнь во Христе, призовите Его сейчас в молитве, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это обещано в послании к Римлянам, глава 10, стих 13.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Пуш.

Нашей стихией является живой Бог, который сотворил небо и землю, и всех нас тоже. Швейцарский национальный гимн начинается словами: «Истоки всей жизни в тебе». Бог является стихией. И до тех пор, пока у меня не будет мира с Богом, я не могу найти то, что удовлетворяет мою душу. Понимаете? Современный человек все дает своей душе. Удовольствие, путешествие, лучшую еду, хорошее вино – все. Но душа бьется и говорит: «Все это мне в сущности вовсе не нужно. Я хочу в свою стихию. Я хочу мира с Богом». Не будьте же жестокими по отношению к самим себе. Наше сердце кричит внутри нас, пока мы не приобретем мира с Богом. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Так наша душа желает к Богу, который является нашей стихией. Как же нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? На это я могу лишь сказать: никак. Ни в жизни, ни в смерти, ни в вечности. В прошлой передаче мы рассмотрели тему: можно ли разговаривать с Богом? Можно ли разговаривать с Богом? Можно, если можешь. Да, возможно, но возможно тому, кто может. Тут многие из вас скажут: «Но я не могу». Вы же можете разговаривать с господином Майером. Почему же вам не поговорить и с живым Богом? Он существует. Видите ли, многие путаются в этом вопросе и спрашивают: где же Бог? В высоте небесной? Там высоко? Километров на 100, на 1000? В таком случае я со всей определенностью хочу сказать: в высоте небесной таких слов в Библии нет, но в ней говорится о живом Боге. Он недалеко от каждого из нас. А в другом месте сказано так: «Со всех сторон ты объемлешь меня». Недавно ко мне подходит умный, образованный человек и, улыбаясь, говорит: «Господин пастор, молитва нисколько не помогает». А я ему отвечаю: «Не говорите глупостей, но такова уж наша природа. Мы не умеем молиться, но все же встаем и заявляем: молитва нисколько не помогает. О, если бы я мог вас довести до такого состояния, чтобы вы сегодня вечером, смирившись, сказали: знает Бог, что самое малое, что должен уметь христианин, это молиться. А я этого не умею». Конечно, меня охватывает не только гнев по поводу отупения нашего бедного народа, но и глубокая печаль. На рождественском богослужении все бывает переполненным. И если пастор призывает к молитве, то все они складывают руки и опускают головы. Это меня глубоко задевает. И мне хочется крикнуть: прекратите, ведь среди вас нет и 10% умеющих молиться. Вы же все притворяетесь. Разве я не прав? Возможно, вы скажете: довольно, пастор Буш, прекратите. Скажите лучше, как мне научиться молиться. К этому я как раз перехожу. Иисус однажды рассказал о таком событии. Два человека пришли в церковь. Один из них был знатным и имел большое положение в обществе. Он сразу прошел вперед и начал: «Дорогой Господь, я благодарю тебя за то, что я такой хороший». Этот человек мог говорить сколько угодно, но Бог его больше не слушал. Второй человек был весьма сомнительным типом. Библия называет его мытарем. Когда он вошел в церковь, его охватил страх окружающей торжественности. Он остановился в дверях и подумал: «Здесь мне вовсе не место». Он уже собирался уходить, как вдруг вспоминает, зачем пришел.
У него ведь бесконечная тоска по Богу. Вернуться к Отцу. Он вспоминает, какова его жизнь. И тогда, сложив руки, произносит одно только предложение. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». В нашей передаче мы поговорим о том, как мне научиться молиться и верить. Первый крик новой жизни гласит: «Я согрешил». Я сейчас вам об этом расскажу на примере. Когда рождался мой первый сын, у моей жены были очень трудные роды. Я думал о словах Иисуса. Женщина, когда рожает, терпит скорбь. Мне казалось, что моя дорогая жена не выдержит. Но вдруг я услышал голосок, пискливый голосок. Это было дитя, новая жизнь. Прекраснее мелодии быть не могло, чем этот писк. Когда я услышал его, то зарыдал. Вы понимаете, меня это потрясло. Первый крик новой жизни. И видите ли, первым криком жизни для Бога является то, что человеку, наконец, открывается свет истины. И он произносит: «Я согрешил, будь милостив ко мне, грешнику». И все ваши молитвы – ничто, если вначале не было этого первого крика. Я еще никогда не видел дитя, которое начинало бы свою жизнь с длинных речей, а не с первого крика. Точно так же нет другого пути и в Царство Божие. Первый в жизни крик. Вы уже пережили его? Нет? Тогда вам ради Бога следует смириться. Я не являюсь пропагандистом только ради церкви, но мне очень хочется, чтобы некоторые из вас не попали в ад. Другого пути для этого нет. Вам нужно произнести первый крик жизни в Боге. «Я согрешил! Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Когда блудный сын вернулся от свиней домой, то первое, что он произнес, было: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». И в то мгновение, когда вы это произнесете, Сын Божий Иисус провозгласит вам: «Дорогой друг, я умер за твои грехи, я заплатил твой долг». Только дети Божии могут по-настоящему молиться. Недавно я встретил одного знакомого с тремя чудесными малышами, мальчиком и двумя девочками. Я заметил, что все дети одновременно разговаривали с отцом. Отец старался всем ответить на вопросы. Я поздоровался при встрече. «Добрый день, господин!» «Добрый день, дети!» Но дети моментально умолкли. Дети по-настоящему могут разговаривать только со своим отцом или матерью. В обществе чужого человека они смущаются. Так и мы по-настоящему можем молиться лишь тогда, когда мы становимся детьми Божьими. Но мы не умеем молиться потому, что не являемся детьми Божьими. Ах, да, мы же не церковники. Мы конформированы. Мы христиане. Мы в Рождество посещаем церковь. Мы очень вежливо здороваемся с пастором и не доставляем ему неприятностей. Один из проповедников однажды сказал: «Они крещенные зайцы». Когда его спросили о том, что это должно означать, то он ответил: «Если поймать зайца и преподать ему крещение, то он все равно опять в поле убежит». Так и они после крещения снова в мир идут. Дорогие друзья, в таком случае вы не сможете молиться. Только дети Божии могут по-настоящему молиться. И поэтому только дети Божии могут иметь истинную радость. Видите? Вам нужно стать детьми Божьими. По природе своей вы ими не являетесь. Возможно, вы имеете христианскую окраску, но вы не дети Божьи.
Дитя должно обязательно родиться, а дитя Божие должно обязательно испытать возрождение. Вам надо стать чадом Божиим. Только тогда вы сможете молиться. Дети Божии без молитвы жить не могут. Для детей Божьих молитва подобна дыханию. Мои ребята в шутку часто друг другу напоминают: «Не забывай о дыхании», а вы забываете о дыхании души. Для детей Божьих молиться означает дышать. Итак, вам необходимо стать чадом Божьим. Я хочу вам коротко рассказать, как можно стать чадом Божьим. Только через Иисуса. Он говорит: «Я есмь дверь. Кто мною войдет, тот спасется». Вот сквозь мрак и жизни к вам идет Иисус, муж с ранами от гвоздей на руках. До сих пор вам не было дела до Него. Весть об Иисусе казалась вам мифом. Но Он идет вам навстречу. Может случиться, что вы признаете в Нем мужа в другом измерении, Сына Бога Живого, вашего Спасителя. Первый шаг на пути к оставлению чадом Божьим – это признание Иисуса. Второй шаг – это безграничное доверие к Иисусу в том, что Он может привести в порядок мою внутреннюю жизнь. Беспокойство души, тайные проступки, грехи юности. В Старом Завете один муж Божий говорит: «Ты производил мой суд и мою тяжбу». Однажды наступает момент, когда полностью доверяешься Иисусу так, что отваживаешься отказаться от своей прежней жизни, а всю свою жизнь передаешь в Его руки. Мы это называем возрождением. В моей жизни это был тот час, когда я в свои 18 лет отказался от безбожной жизни и свою жизнь передал Иисусу. В этом мне ни один человек не помог, и я вам помочь не могу. Это вам следует совершить с Ним одним. Рискните же и скажите Ему: «Боже, мою жизнь возьми, она вся Тебе посвящена». В тот момент, когда это совершите, вы станете чадом Божьим. Ко мне приходят люди и пытаются объяснить, что можно и иными путями спастись. Попытайтесь, но я вам скажу, что существует лишь одна дверь в Царство Божие. Имя ей Иисус. Иисус, умерший и воскресший ради нас. Пожалуйста, выйдите Иисусу навстречу. Он давно уже ищет вас. Когда вы станете чадом Божьим, тогда вы сможете молиться, тогда закончатся муки вашей жизни. Тогда вы сможете сказать Иисусу все, что у вас на сердце, как дитя своему отцу. Я уже старый пастор и изучил массу людей и убедился, что каждый человек имеет свои мрачные тайны, с которыми он носится по жизни.

жизнью в большом городе. Когда же он после библейского часа возвращался домой, ему было уже все ясно. Так продолжал он свой рассказ. «Иисус услышал мою молитву и беседовал со мной лично». Меня глубоко тронул рассказ юноши о том, как он из глубины неверия и разочарования воззвал к Иисусу и получил ответ. О, если бы вы себе могли представить, какие ответы на свои молитвы получают дети Божии! Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи «Как мне научиться молиться и верить?». Когда я был на войне, моя мать мне писала: «Я сегодня ночью проснулась в 3 часа, и мне пришли на ум мои дети и внуки. Я думала о вас, находящихся на линии огня, о Елизавете, от которой из Канады нет известий. И тут на меня напала такая тревога, как будто вооруженный воин душил меня железными перчатками. Я не смогла этого выдержать и взмолилась: «Иисус, скажи мне хоть одно слово, я не выдержу такого волнения». Затем я включила свет, взяла свою Библию и открыла ее. Первые слова, которые я прочла, были: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Тогда я мгновенно все возложила на своего Спасителя, выключила свет и радостно заснула. Вот это да! Так можно поступать, только будучи Детем Божиим. Мне вспоминается, что однажды моя мать сказала: «Вчера вечером я так устала, что уже не могла молиться. Тогда я только сказала: „Доброй ночи, дорогой Спаситель“». И я подумал тогда: так естественно дети Божии разговаривают со своим Господом. Он действительно печется о нас. Каждый час, будь то днем или ночью, Он рядом, а я являюсь Его достоянием и могу на Него вполне положиться. Вы поняли? Если кто-либо не может молиться, то это настоящая катастрофа. Я желаю вам первого крика жизни: «Я согрешил! Боже, будь милостив ко мне, грешнику!». Я желаю, чтобы вы не успокоились до тех пор, пока не будете принадлежать Иисусу, пока не станете Детем Божьим. Тогда я перестану скорбеть о вас. Как устоять в жизни, если мы не верим? Да, я сразу должен предупредить: тому, кто не может верить, очень трудно устоять в жизни. В таком случае я не в силах вам помочь. Неверующему человеку невозможно помочь. Я хочу вам пояснить, почему. Мы полагаем, будто Бог является теологическим тезисом, мыслью или силой природы, или чем-то в этом роде. Но, друзья мои, Бог – это личность, которая существует в действительности и наполняет все во всем. И если я не примирен с Богом, если я не дитя Божие, то я стою в стороне от действительности. А это опасное положение. Самым великим в моей жизни был тот час, когда я, будучи молодым офицером, во время Первой мировой войны вдруг осознал: Бог же действительно существует. Я казался себе человеком, который на автомобиле наскочил на скалу. Раньше я тоже говорил, что верю в Господа Бога, но не осознавал, что Он является реальностью. В Библии есть потрясающий псалом, в котором говорится, что Бог настолько реален, что от Него просто невозможно скрыться. Там сказано так: «Взойди

«Иду ли на небо? Ты там». Американский астронавт Глейн сказал, что самым большим откровением для него оказалось то, что там, в космическом аппарате, ему стало ясно. Бог пребывает и там. Итак, взойду ли я на небо или ношусь в космическом пространстве, ты там. И если бы я скрылся в глубочайшей шахте рудника, глубиной более 1000 метров, то и там я обнаружил бы Бога. Псалмопевец говорит: «Сойду ли в преисподнюю, и там ты». Когда я недавно летал в Калифорнию, моя жена положила мне в чемодан стих из этого псалма, который я прочел, открыв чемодан в Сан-Франциско. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня». Бог является великой реальностью. А поскольку Бог – великая действительность, Он не оставит никого безнаказанным, стоящим в стороне от Него. Если я живу так, как будто бы Бога не существует, пренебрегая Его повелениями, не соблюдаю день воскресный, прелюбодействую, лгу, не почитаю родителей, Бога не чту, тогда я стою в стороне от действительности. Но таким образом мне в жизни не устоять. Оглянитесь-ка вокруг себя в этом мире. Люди же просто не могут свести концы с концами. Даже те, кто зарабатывают много денег. В душе царит большая неудовлетворенность. В личной жизни неустроенность. В семейной то же самое. Как же нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? Ведь таким образом нам не справиться с жизнью, тем более со смертью. Через 100 лет никого из нас уже здесь не будет. Все мы умрем. Возможно, кто-либо скажет: после смерти ничего нет. Мы уходим в небытие. Но посудите сами, чему вам лучше довериться – Слову Божьему или собственному сердцу? Как встретить смерть, если вдруг становится ясным? Ведь я не могу взять с собой ничего из того, что собирал всю жизнь. Возможно, вы построили себе дом, а у меня прекрасная библиотека. И из всего, что мне здесь было дорого, а также из людей, которых любил, я ничего и никого не смогу взять с собой. Только одно мы возьмем с собой: вечность, нашу вину пред Богом. Представьте себе, вы лежите на смертном одре и вдруг осознаете: «Я все должен оставить. Только все мои преступления и грехи сейчас вместе со мною предстанут пред лицом святого и праведного Бога». Как нам предстать на суд Божий без веры в того, без Иисуса, который оправдывает безбожников? А мы предстанем пред Ним. Господь Иисус по великой милости Своей сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить». Тема в следующей передаче: «Все дело в истинной вере».

0: Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Что является самым важным фактом христианской истории?
3: Чем христианство отличается от всех других религий в мире?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нам для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетради, ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. «Христос воскрес!»

0: Мы продолжаем изучать доктрину об Иисусе Христе. В предыдущих передачах мы говорили о Божестве Иисуса Христа, о Его человечности, просмотрели Его характер и указали на Его смерть. Сегодня мы коснемся Его воскресения. Факт воскресения Иисуса Христа. Во многих отношениях воскресение Иисуса Христа является самым важным фактом христианской истории. Если можно доказать, что заявления Священного Писания о воскресении Христа являются историческим фактом, тогда истинность христианства построена на непоколебимом основании.
1: Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 3 и 4. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию».
0: Отметьте важность воскресения Иисуса Христа. Многократность упоминания указывает на важность воскресения Христа. Воскресение Христа упоминается в Новом Завете свыше 104 раз.
2: И одно из этих, второе послание к Тимофею, 2:8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему».
0: Воскресение Иисуса Христа является кардинальным пунктом апостольских свидетельств. Слушайте свидетельство апостола Петра.
1: Деяния святых апостолов, глава 1, стих 21 и 22. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Деяния апостолов, 2 глава, 24 стих и 32. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели».
0: Свидетельство апостола Павла касательно воскресения Иисуса Христа следующее.
2: Деяния апостолов, 17:18. «Он благовествовал им Иисуса и воскресение». Деяния апостолов 23:6. «Я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Первое послание Коринфянам 15:20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших».
0: Свидетельство апостолов относительно воскресения Иисуса Христа. Проповеди апостолов отличаются тем, что воскресение Иисуса Христа занимает в них главное место.
1: Деяния святых апостолов, 4 глава, 33 стих. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них».
0: Воскресение Иисуса Христа является одной из двух фундаментальных истин Евангелия. В наши дни евангельские проповедники проповедуют Евангелие распятия, но апостолы проповедовали также и Евангелие воскресения. Например, апостол Павел, второе послание к Тимофею, 2 глава, стих 8, говорит так. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Без воскресения распятие Христа теряет свое значение. Без воскресения смерть Христа была бы только героической смертью великодушного мученика. Но с воскресением она является искупительной смертью Сына Божия.
2: Первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи 1, 3 и 4. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы и утвердились, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию».
0: Опровержение факта воскресения Иисуса Христа из мертвых делает христианскую веру тщетной.
1: Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 14 и 17. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших».
0: Истина о воскресении Иисуса Христа из мертвых имеет спасательную силу и спасет того, который верует сердцем своим, что Бог воскресил его из мертвых.
2: Так твердит послание к Римлянам 10, стихи 9 и 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
0: Одно из главных стремлений истинного верующего есть познать силу воскресения Христова. Чтобы достигнуть этого, он, верующий человек, готов отказаться от всего и все счесть за сор.
1: В послании апостол Павел говорит Филиппийцам 3 глава с 8 стиха по 10. «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его».
0: Воскресение Иисуса Христа занимает важнейшее место в христианстве. Христианство – единственное вероисповедание, утвержденное на воскресении своего Основателя. В замечательной главе Нового Завета о воскресении, то есть в первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел убеждает христиан в буквальном воскресении Иисуса Христа. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Стих 14. Устраните воскресение Христа из учения Нового Завета, и оно утратит свою силу. Вера в воскресение Христа была глубоким убеждением первохристианской церкви. Свидетельство об этом великом факте христианской веры вселяло великую благодать в сердца верующих. Христос придавал особое значение утверждению факта своего воскресения. 40 дней Он оставался на земле после воскресения, являя многим неопровержимые доказательства этого великого события. Как друзья, так и враги христианства признают, что воскресение Иисуса Христа является жизненно важным для вероисповедания, носящего Его имя. Прежде чем обратить наше внимание на то, что говорят скептики, отвергающие воскресение Иисуса Христа, мы сделаем перерыв и выслушаем пение «Господь наш был казнен».

0: Некоторые скептики твердят, что ученики Иисуса Христа выдумали, что Иисус Христос воскрес, сами укравши тело ночью, и что они принудили легковерных последователей верить, что Он воскрес из мертвых.
1: Это называется теория подлога. О возникновении этой теории рассказывает евангелист Матвей. Прочитайте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 28 главу, и с 11 по 15 стихи.
2: Некоторые из стражи, вышедшие в город, объявили первосвященникам обо всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами, и сделали совещание. Довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронесло слово сие между иудеями и до сего дня.
1: Впоследствии эту теорию поддержал немецкий рационалист Реймарус, живший в 1694 году. Использование этой теории с целью опровержения чуда воскресения неприемлемо для современных рационалистов. Она ударяет по их логике. Они говорят, что христианство является высшим этическим учением, а тут же и признают теорию подлога, которая противоречит этому их утверждению. Согласно богословию возрожденных, дети Божьи не могут ни лгать, ни красть, и поэтому апостолы не могли украсть тело Христа.
0: Другие неверующие в воскресение Христа утверждают, что Иисус на кресте впал в обморочное, состояние.
1: По этой теории, то есть теории мнимой смерти, Христос не успел умереть на кресте, и в глубоком обмороке Он был снят со креста. У Него не были перебиты голени. Его гробом была пещера, в которой можно было дышать. Холодный воздух привел Его в сознание. Так твердит эта теория. Он вышел из пещеры, могилы, и явился ученикам. Ученики поверили, что он действительно был мертв и воскрес. В опровержение этой теории мы можем сказать, что трудно представить себе, чтобы человек, измученный ужасной казнью, провисевший столько часов на кресте с разорванными руками и ногами, потерявший много крови, больной, мог бы потом явиться ученикам в таком победоносном состоянии и заявить, что ему дана власть на небе и на земле. Иисус Христос явился ученикам на третий день не как слабый, израненный, полуживой человек, но как триумфальный победитель смерти.
2: Можно ли представить, что человек, кому воин пронзил ребро копьем, остался живым?
1: Врачи утверждают, что поражение важных органов тела, находящихся под ребрами человека, страдающего на кресте, вызывает отек легких и остановку сердца, исключает полностью предположение об обморочном состоянии и доказывает, что наступила смерть.
0: Мне кажется, что Иосиф из Аримафеи и Пилат также свидетельствуют о том, что Иисус действительно умер.
1: Да, Иосиф Аримафейский просил разрешения на похороны тела Иисуса, так как он знал, что Иисус мертв. Пилат удивился и усомнился в скорой смерти Христа, однако римский сотник подтвердил факт смерти. Никодим и Иосиф Аримафейский взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Воины подтвердили, что Иисус мертв.
2: Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 32 и 33. Пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени.
0: Что же можем мы сказать тем, кто говорят, что воскресение Христа – субъективное воображение психически расстроенных женщин и мужчин?
1: Эта теория особенно поддерживалась Цельсом, противником Оригена. Цельс говорил, что воскресшего Христа видели, я цитирую, «психически расстроенные женщины и мужчины». Конец цитат. Рассмотрим эту теорию. Как известно, галлюцинациями страдают 1. Лица, испытавшие сильные физические страдания. 2. Психически расстроенные. 3. Подверженные влиянию навязчивых идей. Мы знаем, что никто из тех, кому Христос явился после своего воскресения, не был физически больным человеком. Наоборот, это были люди, жившие вблизи Галилейского озера, здоровые и крепкие. Никто из них не был психически ненормальным, как это и доказывает Священное Писание. Есть люди, которые предполагают, что Мария Магдалина и апостол Павел были нервно больными людьми. Но из этого отнюдь не следует, что все, видевшие воскресшего Христа, 11 апостолов и 500 братьев страдали нервным расстройством. Да и сама идея о воскресении могла возникнуть у кого-либо другого, но только не у апостолов, которым Христу приходилось все время внушать идею о своем воскресении.
2: Есть еще одна теория, согласно которой якобы произошло оживление души Иисуса, а тело его осталось в могиле.
1: Эта теория, теория объективного видения, учит, что Христос явился апостолам духом своим, а не телом, что ученики видели дух Иисуса, но что тело его осталось в гробе. Эта теория приводит к тому, что и воскресение из мертвых всех людей должно быть таким же. Не тело наше, но наш дух воскреснет, говорят они, согласно этой теории. Сам воскресший Иисус опровергает эту теорию.
0: И об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 24 глава, стихи 39, 42 и 43. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними.
1: Настало время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
2: Первый вопрос. Что является самым важным фактом христианской истории?
1: Во многих отношениях воскресение Иисуса Христа является самым важным фактом христианской истории.
0: Второй вопрос. Чем христианство отличается от всех других религий в мире?
1: Христианство – уникальное вероисповедание и отличается от всех других религий тем, что оно единственное вероисповедание, утвержденное на воскресении своего основателя. В замечательной главе Нового Завета о воскресении, то есть в первом послании к Коринфянам, 15 глава, Апостол Павел убеждает христиан в буквальном воскресении Иисуса Христа. Он говорит, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Стих 14. Устраните воскресение Христа из учения Нового Завета, и оно утратит свою силу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.
2: Творец миров, Господь сказал, да будет свет, и наступило утро. В душе моей неверья нет, все Бог устроил мудро. Он создал солнце и луну, живое все на свете, чтоб на природу я взглянув, следы Творца заметил. Какая радость на лугу цветами любоваться! Я счастлив ныне, что могу расти и удивляться.

неувядаемые цветы. Все пройдет, пронесется, как сон, точно тающий снег и вода. Но любви вековечный закон унесу я с собой навсегда. Мы на землю приходим на время научиться любить и страдать. От плодов унесем только семя, чтобы в мире ином расцветать. Расцветаем мы неувядшим цветом на незримых нетленных полях, и, упившись божественным светом, тайну жизни найдем в небесах.

Не знают Бога, не знают люди Бога, странно. Их обличит животных стадо. Вол знает, кто его владетель. Отца и мать все знают дети. Весною ранней знают птицы, что время к гнездам возвратится. А блудный сын зимой и летом вдали от Бога бродит где-то. Летят скворцы свои скворешни, пора бы и тебе, о грешник, от сна греховного проснуться, лицом к Иисусу повернуться.

я молю. Что-то страшное чувствую я, что-то грозное в мире творится, будто тучей нависла беда, будто что-то сейчас разразится. Ты давно мне об этом сказал, дал мне знак, чтобы мне восклониться. Ты готовил меня, назидал, дал мне время, чтоб жить и молиться. Ты сказал мне: о, радостно будь, когда кончатся дни испытаний. Почему же сжимается грудь? Вместо радости снова страданье. О, всевидящий Бог, ты наш друг, ты поймешь нашу грусть и печали. Мы боимся, чтоб в бедствии круг наши ближние вдруг не попали. Наша грусть и тоска от тебя, в ней любовь, что дана нам от неба. О, помилуй, помилуй меня, дай любимым от вышнего хлеба. Возлюби их, как любишь меня, как и мне, ты прости согрешенья. О, я знаю, я верой полна, что имеешь о них сожаленье. Ты мне дал их, земных, чтоб любить, потому мое сердце тоскует.

Вера, надежда, любовь. Горя, страданий, отчаяния полны, моря житейского бурные волны, брызги их слезы и кровь. Но человеку в юдоле томленья чудные сестры даны в утешенье. Вера, надежда, любовь. Первая в доле суровой, унылой, к людям приходит могучей силой, светом небесным полна. И, ободряя усталой душою, вера приносит им твердость собою, гонит сомненья она. В бедах, печалях, в тоске бескорыстной светит вторая звездой путеводной, гонит отчаяние гнет. Смотрим вперед мы с надеждой смелее, темная даль и ясней, и светлее, легче нам бремя невзгод. Третья сестра — это Божье дыханье, с ней не страшны никакие страданья, храм ее — наши сердца. В ней сострадание, жалость, участие, в ней красота, всепрощенье и счастье, царство любви без конца.

Христос и горы. Не сшедший с высоты, ты не раз на горы восходил. Об этом мы в Евангелии читаем. И там, с любовью руки простирая, утомленных и жаждущих живой водой поил. Когда в пустыне одного тебя, князь ада, сил, взвел на весьма высокую там гору, всю славу царств в момент представив взору, тебе все дам, сказал, мне поклонись, ты отразил. Однажды в городе своем читал пророка ты, Иеговы дух на мне, я им помазан. Тебя же все, чей дух злобою связан, ненавистью кипя, рвалися свергнуть с высоты. Ходя по улицам и видя гибнущий народ, ты проповедовал им вечное блаженство. Ты звал людей к высотам совершенства, чтоб уподобить нас тому, кто на небе живет. С учениками ты идешь на гору Елеон. Печаль гнетет тебя при виде храма. Твой взор узрел ужаснейшую драму. Христа отвергнув, град Салима будет разорен. Поруганный, оплеванный, скорбящий мой Иисус, неся свой крест, зашел ты на Голгофу, оставлен Иеговой Саваофом и робкими друзьями, что плелися в Эммаус. Но в третий день воскресший Божий Сын являлся 40 дней и укрепляя, своих ты на гору собрал, прощаясь, поднял их павший дух. Бодритесь вы, я властелин. Я снова к вам приду. Вы ждите, бодрствуя меня. На Елеоне станут мои ноги. Настанет царство мира, царство Бога. О том восторженно вселенной звоны звонят. Настанет вечный славный день. Бодрись, мой брат и друг. Тогда исчезнут испытаний горы. Рассеется, минует страх и горе, не будет уж бушующего моря, и свет и радость будет царствовать вокруг».

всему научит. Последняя струя колодца, урок последний не по книгам. Чем меньше жить мне остается, тем жизнь прекрасней с каждым мигом. Я счастлив, коль чирикнет птичка, коль небо расцветет закатом, хоть поздно найдена отмычка ко всем находкам и утратам. Пусть продолжается гонение, и враг поносит грязным слогом. Я полюбил уединение наедине с незримым Богом. Я знаю силу зла земного, оно как язва, как уродство, но было, есть и будет слово, как высший дар, как благородство. Я будто в крепости, врагами она не будет осажденной, и я пойду вперед лугами под старость, как новорожденный.

Вартимей. На окраине дороги, по пути в Иерихон, Вартимей, слепец убогий, каждый день сидел там он. Проходили люди мимо, богачи и бедняки, кто-то лепту клал незримо в длань протянутой руки. Скудна милость человечья, подаяние гроша, жаждала отрады вечной утомленная душа. Слышит шум он многолюдный. Что такое впереди? Это шел Спаситель чудный, вот по этому пути. Вартимей его не видел, он людей о нем спросил. «Милостив будь, сын Давидов!» — закричал, что было сил. И услышал благодатный тот сердечный вопль слепца. Исцеленья дар бесплатный он имеет от отца. Подвели к нему слепого. «Что ты хочешь, Вартимей? Чтобы видеть ради Бога, не лиши любви твоей!» И прозрел слепец несчастный, и увидел он в тот час лик божественный, прекрасный, взор Господних светлых глаз. Приумолкла на минуту многолюдная толпа. Видят, что не оттолкнута сокрушенная мольба. По пути через город здешний шел Христос в Иерусалим. Вартимей, слепец прозревший, пожелал пойти за ним. «Воззови, и он ответит, и тебе, мой друг слепой, путь пойдет твой в новом свете, за Христом, не за толпой».

Все на свете имеет начало и конец. Все на свете имеет начало, сущность Божья вечно звучала, ее сердце повсюду встречало. Нет конца необъятной вселенной, а земное в трехмерности бренной, свет ее освещает нетленный. Выйди в лес, помолись пред закатом, ели, сосны кадят ароматом, тишина назовет тебя братом. Естество твое вдруг окрылится, и душа твоя станет, как птица, мысли новых возникнет страница. Есть могучая сила на свете, ее чувствуют взрослые дети, тайну эту откроешь в поэте. Но коль он Божье доброе чадо, а не хитрый посланник из ада, чародей, фабрикант зла и яда, атмосфера пропитана злобой, ложь похвалится властью собой, одолеть ее правдой попробуй. Испытание души, как проверка, коль душа твоя не лицемерка, очень точная окажется мерка. Никогда не скажи прегрешенью, если тянешься сердцем к свершенью.

Когда одолеет бессонница, когда одолеет бессонница, и долгая ночь впереди, душа к искупителю клонится, как дочь к материнской груди. К нему, милосердному пастырю, несу я проблемы мои, он лечит магическим пластырем божественной, чудной любви. И в эти часы и мгновенья я вновь вспоминаю о том, как дал Иисус мне спасение и место под старым крестом. Смотрю, а рассвет уже крадется, распевами птичек звеня, и горечи все, неурядицы, ушли далеко от меня.

Гимн в ночи. Каждый день мы умираем снова, через смерть проходит бытие. Господи, скажи нам только слово, слово вечное Твое. Ничего не ждем и не умеем ждать от жизни в том краю, где все горестнее и больнее убивают жизнь Твою. Будет Пасха, поздно или рано, а теперь страдание всего. Вся земля теперь болит, как рана, рана тела Твоего.

Чудесные звезды. Синяя ночь спустилась над миром, а над землею одна лишь звезда. Может быть, кто-то прощается с нами. Может быть, это Иисуса слеза. Кто ты? Ответь, негасимое счастье. Кто ты, чудесного света звезда? Может, когда-то весь мир озаряя, так же светили Иисуса глаза. Алый рассвет принесет нам надежды, цветом зеленым зажгутся леса. Может быть, в этом прекрасная тайна, может быть, это Иисуса краса. Светит над нами звезда золотая, светом отводит от мира беду. Может быть, завтра услышим мы голос. Все я исполнил, и вот я иду.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

отмененный приговор. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иов 33:28. Глубокая грусть объяла ее душу. Гнетущая тоска стальным обручем сковала силу воли. Она сидела подавленная, совершенно растерянная. На удобной лавочке в чудном городском сквере. Летом он выглядит просто великолепно, прямо-таки роскошно, утопая в зелени кустов и обилии разных по-своему прекрасных цветов. А сейчас вся его территория хранит некую таинственность в своем роскошном зимнем убранстве. Земля укутана красивым, ровным, белоснежным одеялом. Деревья, заваленные свежими пушистыми хлопьями снега, блестят, сверкают, переливаются обворожительными красками под слегка покачивающимися фонарями. Дорожки, видимо, не так давно очищены, чуть-чуть припорошены снежком. На них нет никаких следов. Царствует затяжная зимняя ночь. Уже далеко за полночь. Спящий здоровым крепким сном город давно затих, притушив огни, отдыхает от своих дневных трудов в мягких постелях. А она вот здесь, на твердой холодной лавочке, сидит, думает, сокрушается. И уже давно. Сон ее не берет. Да и хорошо, что так-то еще успеет отоспиться, и этот сон будет глубоким, беспробудным. Что ж не спится-то? Что так тревожит душу молодой, очаровательной, модно одетой женщине в столь поздний час? И почему она не дома? Там гнетет беспокойство, здесь мысли рассеиваются. Но по ночам в городе отнюдь небезопасно. Всякий люд в нем живет. И не ровен час, все может обернуться большими неприятностями, даже трагическими. Не боязно? Нет, ей все равно. Какая разница, как и когда остановится ее жизнь? Да и можно ли всерьез назвать ее теперешнее пребывание на земле чудесным словом «жизнь»? Иллюзия жизни – вот что это. Конечно, еще совсем недавно в ней бурлила, кипела, пульсировала, давала о себе знать эта самая жизнь. Энергия перехлестывала через край. И все в ней, в этой жизни, так удачно и замечательно складывалось. В ясной и изобретательной голове роились уйма практических планов. На будущее. Она ощущала себя бесподобно счастливым человеком. У нее все еще только-только начинается. А там впереди необыкновенная, ни с чем не сравнимая пора совершения всех ее планов и надежд. Высокая и стройная, прекрасная и нежная, с огромными голубыми глазами и копной белокурых волос, она нравилась всем. А ее спокойный, сговорчивый характер приобрел ей много преданных друзей. Она их очень любила. Дорожила каждым. Частые встречи с ними всегда были праздником. Совсем недавно она приобрела удобную, просторную квартиру в элитном доме с ультрасовременной и очень красивой отделкой. Купила роскошную модную мебель. В квартире она чувствовала себя так хорошо, уютно и комфортно. Особенно она любила понежиться в ванной. Ее сияющая белизной ванна была большой, круглой, напоминала собою бассейн. Она всегда подливала в горячую воду настой пахучих и целебных трав, которые благотворно действовали на кожу, делая ее здоровой и бархатистой. А какой прелестный аромат распространялся по всему помещению от лесных цветов! Казалось, что этой радостной, благоприятно сложившейся жизни и ее счастливым мгновением не будет конца. Но он, этот самый конец, совершенно неожиданно, негаданно объявился, замаячил на горизонте и со скоростью звука стал приближаться. В ушах устрашающе зазвенел погребальный звук колоколов. Но ей в это не верилось.
не хотелось верить. Тут какая-то роковая ошибка. Надо будет еще и еще раз проверить, посоветоваться, с кем надо. Только не унывать, не падать духом, держаться, надеяться, быть оптимисткой. Да ей всего-то 25. О чем они там думают? Но вот теперь все надежды рухнули. Ее приговорили окончательно и бесповоротно. Даша внезапно вспомнила, как ее мама всегда в критической ситуации поговаривала: «Пришла беда, отворяй ворота». А ей, ох, как не хотелось их отворять для несущейся к ней беды. Зачем она ей в ее-то хорошо благоустроенном доме, в ее-то совершенно замечательной жизни? Она ей не нужна. И она старалась эти ворота запереть на 10 замков, заклепать, пойти наперекор судьбе, а они раз и настежь, и никак не закрыть. Все. Приготовься, прими, что есть, смирись. А как? Она озябла и съежилась, но вдруг ощутила на своем лице ласковое, теплое прикосновение солнечных лучей. Оно уже высоко взошло, солнышко, а она и не заметила. Над нею могучее раскидистое дерево в большой снежной шапке загородило встающее светило и голубоглазое безоблачное небо. Даша увидела, как от вездесущих шаловливых лучиков солнца засиял, расцветился позолоченный шпиль от древней крепости. Аж зарябило в глазах. Как хорошо-то, что она сегодня встречает новый день вот так, на лавочке, в сказочном сквере, в лучах солнца. Теперь она более предпочитает день. Он светлый, радостный, а ночь ей не по нраву. Она испытывает ночью чувство глубокого одиночества и страха. Конечно, ее навещают подруги, стремятся как-то скрасить ее существование. Да, по-другому не скажешь, стараются помочь ей, поднять настроение, поддержать морально, жалеют. А какой толк? Одна бесконечная тоска обнимает, сдавливает ее тело и душу. «Девушка, смотрите, я принес вам подарок!» — услышала Даша приветливый голос над своей головой. Молодой человек в меховой шапке и драповом пальто протягивал ей какой-то листок. «Спасибо, он мне не нужен, у меня все есть». «Нет-нет, вы только взгляните, это приглашение на рождественский концерт, вы не пожалеете, он состоится завтра». «Мне не до концертов, молодой человек. Хотите, я буду вас сопровождать?» Даша встала и всем своим видом показала, что разговор окончен. «Прощайте, не приставайте, идите своей дорогой, а я пойду своей тропинкой». Какая уж там у нее дорога! Она теперь сузилась, едва заметно, и все теряется вдали. Не успела она пройти по тротуару несколько шагов, как обнаружила его рядом. «Ну вот еще, что же делать-то? Возьму его бумажку и распрощаюсь». «Простите меня», — мягко заговорил незнакомец, «но у вас такое грустное лицо, что я решился поговорить с вами, пригласить на праздник. Возможно, печаль ваша уйдет.

Речь его была не назойливой, дружеской, и она сказала: «Ну хорошо, давайте ваше приглашение. Но мне неизвестно указанное место встречи этого, как там, да, Рождества».

Овал. Провожая ее домой, Кирилл, так звали молодого человека, пытался отвечать на ее вопросы. «Спаситель? Как это надо понимать? Кого он спас и от чего? Я что-то ничего такого не заметила. Всех людей? Весь род людской? И меня?» Она улыбнулась, удивилась. «Да ну! А как это произошло? Я лично ничего такого не заметила, не почувствовала. Надеюсь, шутка? Выкупил меня своей смертью от власти ада? Чтоб я жила вечно? Вот даже как! А ты веришь в эти-то доморощенные сказки?» «Какая там еще жизнь, да еще вечное зло», — подумала Даша. «У меня этой вечности осталось-то чуть-чуть». Они подошли к ее дому. И вдруг Даша, увидев у своего спутника расстроенное лицо, но ничего не смог ей толком объяснить, решила пригласить его в гости. «Приходи, когда будет свободное время. Объяснишь мне подробно и более вразумительно об этом спасении и жизни вечной. Мне такие темы для беседы кажутся абсурдными, но, возможно, тебе удастся меня как-то переубедить. Как знать?» Их встречи стали частыми. Даша постепенно вникала в суть его объяснений, обдумывала и непременно все сверяла с первоисточником — Библией. При этом она отметила, что, скажем, практическая жизнь людей разительно отличается от рекомендаций Бога, и это грех, мерзость в его глазах. Но вот что явилось для нее потрясающим откровением — Бог любит свое творение, вот этих самых грешников — негодных людей, а они пренебрегают этим очевидным фактом, объявили Библию мифом и смело шагают в ад, существование которого, как и она когда-то, напрочь отвергая. Теперь, после объяснения Кириллом значения смерти Иисуса Христа на кресте, она считала людей, не принимающих спасительную руку Божию через веру и покаяние, просто безумцами. «Как же они слепы, несчастные!» — часто восклицала Даша. «И все потому, что они не желают прочесть Библию и разобраться в ней, увлечены детективами, читают бесчисленное число других подобных изданий, а вот одну, лишь одну книгу книг не замечают. Им, видите ли, неинтересны легенды, несчастные». Она вспомнила о своих друзьях. Как пробудить у них интерес к Библии и желание прочесть ее? Они ее часто навещают, а она всегда читает им Библию. Но по выражению их лиц поняла, напрасный труд, хотя невежливый. Что ж, послушаем и с большим вниманием, ведь скоро, очень скоро все закончится. Ее болезнь неизлечима, не будем огорчать человека своим невниманием. Как мне их жаль! Что же делать-то? Как что? Читать дальше? Дать им как можно больше библейских знаний? Они же не глупы. Постепенно сделают правильные выводы о земной и вечной жизни. Кирилл позвонил в дверь. Открыла незнакомка. Он уже решил, что перепутал этаж. Но она вдруг спросила. «Вы к Даше?» «Да, именно к ней. А вы кто будете?» «Подруга, Аля. Рад познакомиться». Кирилл уже намеревался переступить порог Дашиной комнаты, как увидел Алин жест, запрещающий, и тихий шепот. «Лучше вам не входить. Она уже в тяжелом состоянии. Мы теперь с подругами неотлучно дежурим у ее постели. И днем, и ночью. По очереди. Прошу вас, не беспокойте ее. Дайте ей без всяких там назиданий отойти в мир иной». Кирилл остолбенел, потом всполошился. «Как это надо понимать? Что случилось? Он вызовет скорую. Ее надо в больницу и лечить. Бесполезно? Но почему? Что произошло?» Аля была в недоумении. «Все знают, а он?» «А разве вы не в курсе?» «Да в чем собственное дело? Нельзя ли пояснее?» Она объяснила. «Боже праведный! Но она же еще не примиренная с Господом! Надо спешить!» И мгновенно исчез.
но буквально через полчаса появился сын.

снова, не один, с пастором. Они тихонько прошли в ее комнату и присели у кровати. Даша открыла глаза. Слабая улыбка осветила ее бледное и исхудавшее лицо. Они давно не виделись. Кирилл поразился, как она изменилась. «Кирилл, я ждала тебя. Однажды ты мне сказал, что обращение к Богу с просьбой о прощении всех грехов, сделанных в жизни, должно состояться при свидетелях. Так лучше, да? Поэтому я дожидалась твоего прихода, и, слава Богу, ты пришел, и не один. Вы все, включая Алю, сейчас будете такими свидетелями. Для меня это важно». Она закрыла глаза и, как им всем показалось, долго беседовала с Богом. Голос был тихим, слабым, но они расслышали каждое сказанное ею слово. По окончании ее молитвы пастор обратился с просьбой Господу принять эту искреннюю исповедь к престолу своей благодати. Даша счастливым взглядом окинула братьев, улыбнулась и неожиданно выразила свое, как она объявила заветное желание принять крещение. Мужчины оторопели. Как? Где? Возможно ли это? В их жизни такого еще не случалось? Нужен водоем, транспорт? В состоянии ли она физически осуществить эту поездку? Зачем куда-то ездить? У меня в доме есть маленький бассейн. Помните Филиппа, как он крестил евнуха? Тогда евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься? Значит, должна быть вода, именно вода». «Вода есть, вы, пастор, имеете право». Братья переглянулись, решились, попросили у Бога благословения. Аля принесла пастору белый махровый халат, а Даше, по ее просьбе, самое красивое, длинное, до щиколоток, бледно-розовое платье. Сама идти она уже не могла. Кирилл взял ее на руки и отнес в ванную комнату. Совершив молитву, пастор окунул ее в воду. Аля заранее приготовила ей сухую теплую одежду, быстренько промокнула ее тело чистым полотенцем и переодела. Потом неожиданно нежно поцеловала ее в щеку. Даша на лицо озарилась каким-то чудным сиянием. Она приняла это как поздравление в связи с важным событием в ее жизни. Она обрела то, что хотела. После крещения Даша как будто бы чуточку ожила и повеселела, и было такое впечатление, что она выздоравливает. Она прожила еще 10 дней и спокойно отошла в вечность. А через пару месяцев Кирилл вдруг увидел в церкви Алю и ее друзей и возблагодарил Бога. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать грешников. Слава Ему вовеки! Тамара Каширина, Россия.

Рассуждение вслух. Дом нетленный. Иметь свой дом на этой земле – это неоспоримое преимущество. Но если в доме и особенно в сердце нет мира, то это одно горе. Так, подобно многим живущим беспечно, не думая о Боге и своем будущем вечности, один богатый человек построил себе хороший дом и роскошно обставил его. Для осмотра дома он пригласил своих друзей и показал им внутри и снаружи все достопримечательности. Среди гостей был один верующий архитектор, которого он спросил: «Ну как вам, нравится мой новый дом? Нашли ли в нем хоть один недостаток?» «Да», — сказал архитектор, — «все сделано отлично, но с одним недостатком. Ваш дом может войти смерть». Такой неожиданный ответ опечалил хозяина, и он, задумавшись, отвернулся. И действительно, не прошло и года, как пришла смерть в дом богатого и унесла его. Ясно, что смерть может войти в любой земной дом или даже крепость, а поэтому и важно, чтобы всякий человек задумался над тем, что всем нам положено однажды умереть, а потом суд. Смерти никто не может избежать до пришествия Христа, но суда Божьего может избежать каждый верующий в Сына Божьего. Важно, чтобы мы, живя или умирая, всегда были с Господом, ибо имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Притчи 18.10. Закхей тоже был богатым человеком, но не имел мира в сердце. Он хотел увидеть Иисуса. И когда Иисус сказал ему: «Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме», то он принял его с радостью. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и для этого он, любя мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наше помилование и вечное спасение зависит от нашей веры и принятия Христа, но главным образом все зависит от Бога милующего. Ведь всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Иакова 1:17-18. Без рождения свыше никто Царство Божие не увидит и не войдет в Него. Это Христос ясно сказал Никодиму словами: «Истинно, истинно говорю тебе». Многие правила имеют еще и исключения, но рождение свыше есть правило без исключений, потому что без рождения нет и жизни. Рождение свыше и последующая благочестивая жизнь есть предпосылка для входа верующего в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой, используя Слово Божие, касается совести человека и обличает его во грехах. И если грешник осознает свое погибшее состояние перед Богом и кается, веруя в Господа Иисуса, то ему все прощается. Таким образом, Бог возрождает нас к упованию живому и к наследству нетленному, и мы на суд уже не приходим, но перешли от смерти в жизнь. В таком случае мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Поэтому ободримся, взирая на Иисуса, зная, что народ Божий поистине имеет вечное светлое будущее. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. А если вы, дорогой читатель, еще не родились свыше и еще не уверены в своем спасении, то покайтесь
и, приняв Иисуса Христа, веруйте в Евангелие. Решите этот важнейший вопрос сегодня же и скажите: «Отныне я и дом мой будем служить Господу». Якоб Вибе.

Судьбы. Желтые листки из Молдавии. Пишет вам 74-летняя сестра в Господе, живущая в Германии уже 20 лет. Перебирая старую корреспонденцию, я нашла стихотворение, которое дала мне сестра в церкви. Жили мы тогда в Молдавии, в Бендерах. Я часто читала в церквах стихи. К нам переехала сестра Галина Ивановна Иващенко. Она писала стихи, в семье у них не было верующих, и она передавала мне книгу со стихами. Вскоре она отошла в вечность, а наша семья переехала в Германию. Мне по состоянию здоровья не пришлось больше побывать в Молдавии, и о судьбе книги со стихами ничего не знаю, но найденные листы высылаю вам. Если понравится, то напечатайте, дайте им жизнь. Мы принадлежим к поместной церкви, где говорят только по-немецки. Может, через вас послужат стихи для кого-то ободрением, зная, что сестра пришла к Господу на закате жизни и принесла ему добрые плоды. Алевтина Беквинкноль. Утро нежится прохладой, небо в дымке голубой, в ареале светлых радуг, и умолк волны прибой. Море чисто голубое, заискрилась волна, образ Божий предо мною, и лишь им душа полна. Ежедневно солнце всходит, день Господень настает, ветерок прохладный дышит, соловей в саду поет. Вечер тихий и прохлада заменила зной дневной, в сердце дивная отрада и в душе святой покой. Колосятся в поле нивы, не пустые, и сады, туча носится дождливы, ждет земля от них воды. Там, за далью небосвода, мой Христос в сиянии дня, Он создал эти красоты для тебя и для меня, чтобы ты, творение Божие, человек, любимый им, в жизни был красивым тоже, чист и свят, ходил пред ним. Чтоб твое благоухание услаждало и того, кто еще не знает Бога и не пал к ногам Его. Счастлив тот, кто Бога встретил на своем земном пути, согласился с Иисусом в Царство Вечное идти. Взял Господь его за руку и, конечно, доведет в город тот, где нет ни муки, ни печали, ни забот. Там, где нет светил небесных, там Христос есть, свет светил. Он своей славой вечной Царство Неба озарил. Кто не хочет быть с Иисусом? Кто не хочет вечно жить? Кто не хочет грех оставить, а с Христом всегда дружить? Ты не хочешь, друг? Напрасно. Промедление ни к чему. Пролетит благое время. В ноги ты падешь ему. Только будет очень поздно. Отойдите, скажет Бог. Как судья великий, грозный. Зов мой кончился. Чертог. А теперь в моем чертоге место только лишь для тех, кто подвел свои итоги, на земле оставил грех. Верен был живому Богу, весь ему принадлежал, и святой прошел дороги и победу одержал. Галина Иващенко.

Стихотворение. Стою у берега пустого, отдавшись мыслям и мечте. Вздымаясь, стонут, плещут волны, как страшно море в темноте. Вот набежит волна большая, ударит берег и ушла. А вслед за ней еще страшнее, еще сильней волна пошла. А море жизни? Нет, не море. Океан кипучий, широк, глубок, безжалостен, могучий, способный поглотить в мгновение ока и унести на дно глубоко. Все то, что встретит на пути, а на поверхности волны лишь пену может принести. И я чуть-чуть в тот омут не попала, и на закате дня о помощи взывала. Господь пришел без промедления и сохранил свое творение. Теперь я в тихой гавани живу с Христом. Скорблю и плачу лишь о том, что Бог меня терпел так много, что шла я не святой дорогой, которая в жизнь вечную ведет, а шла совсем наоборот. Я плачу, нет, не плачу, а рыдаю, свои поступки вспоминаю. О той весне, привольной и свободной, пустой, безрадостной, неплодородной, святая радость осенью ко мне пришла. Я все же Господа нашла, иль Господь нашел меня, когда о помощи взывала на закате дня. Хвала тебе, о мой Творец, Творец земли, Творец сердец. Хвалу тебе я приношу, не оставлять меня прошу. Веди меня, как солнце луч, где нет скорбей и нету туч, где вечный день теплом объят, любовь твоя и благодать, где хоры ангелов поют, где вечный дом, душе приют, туда стремлюсь я всей душой. Так не оставь меня, Бог мой.

Поле деятельности газеты все расширяется, поэтому мы обрадовались, что в США можно будет выписывать «Забытый алтарь» и «Сестру». Да поможет Господь в этом. Вложи меч в ножны. По рассказу свидетельству брата-старца. Однажды в молодости было, что Бог урок мне преподал, то слово для меня ожило, что Иисус Петру сказал. Когда в саду том Гефсиманском окружены со всех сторон, ученики с Христом стояли, враги вокруг, их целый сон. С мечами, с кольями, с Иудой, как на разбойника пришли. И Петр не мог снести такого, решил учителя спасти. Он быстро меч свой вынимает, Иисуса, чтобы защитить, и в спешке ухо отсекает рабу, что рядом с ним стоит. Но Иисус сказал: «Довольно, вложи свой меч туда, где был». А ухо исцелил с любовью, ведь он же и врагов любил. А у меня так в жизни было. Мне срочно нужно уезжать. А денег нет, в душе уныло. Я начал у друзей искать. И те, что раньше выручали, никто ничем мне не помог. А время сильно поджимало. Но это все соделал Бог. Во мне большое беспокойство. Не мог в ту ночь совсем я спать. В своем уме слагал я планы на утро телеграммы слать. Хотел просить я у знакомых занять мне денег, так нужны, и вдруг услышал тихий голос: «Вложи свой меч в его ножны». Я понял сразу, что мне делать, в молитве стал благодарить. Я в руки Бога предал дело, поверил, Он все совершит. На утро же хозяин дома меня спросил: «Ну как дела? Ты чем-то очень удрученный, и на лице печаль видна». И тут я перед ним открылся, свою проблему рассказал, а он на время отлучился, потом пришел и так сказал: «Возьми вот этот ты конвертик, тебе там хватит на проезд». А было там гораздо больше, я словно в утро то воскрес. И я с тех пор во всех проблемах доверчивым Иисусу был, и никогда еще ни разу мой Бог меня не подводил. На ум свой, друг, не полагайся, ни на друзей, ни на родных, а лучше Богу доверяйся, поможет Он в скорбях твоих. Пошлет оттуда тебе помощь, откуда ты не ожидал, и вовремя не опоздает, но не забудь, хвалу воздай. Нина Ищенко, USA.

Рассказ для детей. Леночка. Леночка печально посмотрела в окно. Когда же мама придет? Мама уехала на операцию в Москву, и вот уже месяц, как ее нет. Лена прошла в кухню. Там мыла посуду ее бабушка, тоже Лена. «Внучка, мамочка твоя на днях приедет». «А когда? Я ее очень жду». «Не знаю, милая, она не сообщила, когда приедет, но сказала, что как купит билет, так и приедет». «Ну вот», — надула губы Лена, — «значит, пойду играть». «Внучка, погоди-ка, приберись в квартире, вытри пыль на полках и вымой полы. Может быть, мама уже на неделе приедет?» Лена не хотела прибираться, хотелось ей в куклы поиграть. Лена кивнула головой и пошла в комнату. «Еще есть время, потом приберусь», — решила она. После обеда, как ей и хотелось, бабушка ушла, и Лена, быстро перекусив, опять пошла играть. Время шло, и на улице начало темнеть. Вернулась бабушка. «Леночка, я ходила помочь по хозяйству соседке на пятый этаж. Ох, как устала! А ты как, прибралась?» Лена выбежала из комнаты. «Бабулечка, прости, я немного подремала». «Ну ничего, сейчас ужинать будем. Иди, милая, приберись». Леночка взяла веник, как будто бы собралась прибираться, а сама шмыгнула играть с куклой Дашей. «Внучка, кушать!» — донесся голос из кухни. Девочка пулей взлетела в кухню и плюхнулась на стул. «Как вкусно пахнет, бабушка! А что мы сегодня будем читать? Опять про Лазаря и его сестер? Такое в наши дни невозможно! Я бы хотела прочитать что-нибудь такое, что похоже на нашу жизнь. Случай какой-нибудь». «Хорошо», — ответила бабушка. Лена поела, поблагодарила Бога и бабушку и отправилась к себе в комнату. Баба Лена осталась одна мыть посуду. Девочка одела пижаму и взяла детскую Библию, ведь в 9 часов вечера они должны с бабулей Библию читать, а потом спать. Лена открыла наугад Библию. На странице была изображена ночь. В правой стороне стояли 5 девушек с горящими светильниками, а в левой стороне тоже 5 девушек. Они сидели на земле, в руках у них были потухшие светильники. А чуть дальше — жених. «Баба, про вот это почитай!» «Конечно, только где мы присядем? На диване книги и вещи, на столе пыль. Почему вон там лежит ненужная бумага? Ах, неужели ты...» Бабу Лену прервал звонок в дверь. «Пойду посмотрю, кто там?» Старушка направилась к двери. «Миленькая моя, как здоровье!» — услышала Лена, как, всхлипывая, восклицала бабушка. «Ну а как поживает моя Еленка? Здравствуй, дочка, как ты выросла! А почему здесь так грязно?» — строго спросила мама. Девочке стало стыдно до слез, и она расплакалась. «Простите меня, я не послушалась и обманула бабушку!» Лена бросилась в объятия мамы. И вот, когда они все вместе перед сном прочли из Библии, бабушка сказала: «Видишь, Лена, эта история очень похожа на нашу жизнь. Эти 5 дев были готовы встретить жениха, а эти 5 неразумных нет. Иисус придет тоже внезапно, и будешь ли ты готова встретить Его с чистым сердцем, без грязи в мыслях, поступках, делах?» Татьяна Веселкова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

из города Майкопа нас сослали в село Дарбитовка Ставропольского края, а спустя полгода нас сослали на Урал, в Верхотурский район. Из Верхотурья нас на подводах перевезли вниз по реке Туре, в село Тренихино и поселили в глубокой тайге в двух бараках. На пути следования местные жители относились к нам строго, не разговаривали, так как были настроены. Один человек, познакомившись с нами, предложил, чтобы сестру Нину оставили у него в доме. Она хорошая портниха. Родители так и сделали, и в этом была забота Отца Небесного. В питании было очень плохо. А мы такого бедствия не имели. В ночь мы уходили в то село, и жители нам давали хлеб и овощи за труд Нины. Ее очень уважали и любили. Я был небольшим мальчиком, но доставка продуктов, питание лежало на мне, что я и делал. Зимой 1932 года тяжело заболел отец. Выйдя утром рано из дому, мы с ним только к вечеру пришли в больницу, в деревню Меркушино. Температура у него была 41 градус. Его положили на койку. Он помолился за всю семью и отпустил меня в тайгу ночью, так как ночевать меня никто не пустил. Он говорил: «Иди, не бойся, Господь сохранит тебя». Когда я вышел из деревни, наступила ночь. Мне было страшно идти в тайгу ночью зимой. Я долго шел, но все же не заблудился. Сердечко мое трепетало. Помню, часто бежал и пел псалмы. Дома меня ожидали и были рады, что я жив, хотя все скорбели о том, что отец не пришел. Мама пригласила нас к молитве, и мы каждый сказал свою нужду, возлагая всю надежду на Него, нашего Господа. В 1933 году нас переселили в город Нижний Тагил. Мы искали христиан-баптистов и евангельских. Жители этого города удивлялись, что за вера. Никогда они подобного не слышали. Все же две семьи нашлись. Это Савины и Шкабара. Они подтвердили, что евангельской вести в этом городе не знают. Позже из числа ссыльных еще нашлись христианские семьи. В 1934 по 1935 года летом я пас стадо коз до 70 голов. Однажды отец пришел в лес, где я пас стадо коз, и принес мне скрипку. Вот так стадо паслось в лесу, а я на поляне учился играть духовные песни.

1936 году я окончил семилетку. 14-летним подростком я сразу же поступил на работу на Уралзатонзавод. Несмотря на сильные гонения, христиане стремились не прекращать общение. Собрания периодически проходили в нашей квартире, летом в лесах. Однажды летом в 1940 году на молитвенном собрании присутствовало много гостей. Я особенно чувствовал пробуждение Господу. Сердце жаждало жизни. Я любил пение и сам пел, любил читать Евангелие и беседовать с братьями, желая познать истину. Часто, оставаясь в доме Савиных, под физгармонию разучивали и пели псалмы. Присутствие Божие ощущалось в молитвах, которых так жаждало мое сердце. Господь призывал обратиться к Нему. В июле месяце 1940 года я обратился к Господу, прося Его милости и помощи. Кровь Спасителя очищала меня от всех пороков жизни. Радостью и ликованием наполнилось мое сердце, получив от Господа возрождение и запечатление Духом Святым. Сердце жаждало всем сказать о Боге. Я старался встретиться с теми, кого я знал, как детей верующих родителей, и им передать свою радость. Я желал иметь юных друзей во Христе. 30 августа 1940 года рано утром в присутствии 6 братьев мне было преподано святое водное крещение. Совершал его брат из евангельских ИПА во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я был очень рад, что стал членом церкви. 24 февраля 1945 года в 4 часа у себя в квартире я был арестован. Отец лежал тяжело больной. Тимофей находился в армии. Был произведен обыск. Взята была фотография молодежи и тетрадь с моими стихотворениями. В присутствии 2 сотрудников органов я вместе с отцом и мамой помолился Господу. Следствие велось в городе Свердловске, во внутренней тюрьме. Строгость была необычайной. Обвинялся я, как и многие верующие, в антисоветской агитации. Сущность же вопросов сводилась к тому, где и когда проводились собрания, сколько было всех молодежи, кто старший и тому подобное. Я сразу же ответил, что я верующий, и на указания и другие вопросы отвечать не буду. За это меня дважды побивали. Первый раз следователь бил резиновой плетью по спине. Боль была неимоверной. Я не проронил ни слова. Вся надежда моя и упование было на него. Я желал все перетерпеть. Когда меня привели в камеру, то товарищи-узники успели меня подхватить, так как я не в силах был стоять на ногах. Осмотрев меня, они ужаснулись. Нательная рубашка прилипла к спине. Спина была в кровавых потеках и синяках. Арестанты подняли возмущение. Тогда меня перевели в одиночку. В камере я постоянно коленопреклоненно молился. Через 2 недели меня вторично бил следователь. Трижды ударил чем-то по голове, так что я оказался лежащим на полу. Но благодарение Богу, что Он дал мне силы, я понимал, что такое таинство церкви, что значит любовь.

И в этом огне испытаний Бог меня плавил, даровал мне терпение. Когда в 1947 году в лагере я имел свидание с мамой и Тимофеем, то она рассказала, что вскоре после моего ареста больного отца в сопровождении медработника увезли в Свердловск на допрос. Он просил сказать ему, здоров ли его сын. Ему ответили, «Ты погубил сына. Он, кроме Бога, никого не хочет знать и все молится». По возвращении отца мы с ним благодарили Господа и просили, чтобы он хранил тебя в вере. Без суда в мае месяце 1945 года я был этапирован в Ивдель-лагерь на севере Урала. 3 августа того же года мне объявили приговор 5 лет за принадлежание к группе евангельских христиан-баптистов. Это дословное обвинение. Здоровье мое было плохое. В 23 года я стал совершенно нетрудоспособным инвалидом. В сентябре 1945 года я получил письмо из дома. Отец умер с молитвой за всех детей на устах. Бог мой надзирал надо мной. В последующее время здоровье мое стало улучшаться, и начальство лагеря назначило меня работать бухгалтером по специальности. На этой должности я проработал до конца срока. В ноябре 1949 года из лагеря я по тюрьмам был этапирован в Красноярск. Оттуда самолетом в декабре был отправлен на север, в поселок Брянка, расположенный на реке Большой Пит. Здесь объявили, что теперь мы свободны, находимся на вечном поселении, но под надзором. Нам разрешили жениться, либо вызывать семьи, приобретать дома и тому подобное. Выезд из поселка был запрещен, и 3 раза в месяц мы были обязаны являться для отметки. Устроившись на работу, я трудился старшим бухгалтером. Работы было много, начальство за труд уважало и доверяло ответственные участки. Бог являл мне милость и, как сыну на путях жизни, выходил навстречу во всех нуждах жизни моей. Через год я приобрел себе дом. В воскресенье я также после работы, приготовив пищу и стопив камин, я занимался чтением Библии, пребывал в молитвах, писал стихи духовного содержания.

содержание, углубляясь в Писание. В 1951 году из далекой Восточной Сибири на юг в город Жданов я написал письмо, предложение одной сестре, девице Каноновой Исфире Яковлевне, 1924 года рождения. Я знал ее по жизни в Нижнем Тагиле. В письме сообщил ей, что в Армавире находится моя мама. Через 2 месяца получил от нее ответ. Помолившись Господу, внимательно все рассудив, на ваш брак я даю согласие. Об этом сообщила твоей маме, чтобы она к весне приехала ко мне, выслав ей 100 рублей, а тогда вместе приедем к тебе. Продолжение следует.

Долиной плача. Слова и музыка Захарова. Долиной плача и скорби иду я. Изранены ноги, нет силы идти. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя соблазны и бездны греха на пути. Хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни и тьму на пути. Колючками тернии изорвано платье, усталое сердце, и нет силы в груди. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Но всюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Долиной этой и подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. За ним, не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. Долиною плача и скорби иду я, изведавши горе, скиталец земли. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали. А свет благодати мне радость даруя, звездой лучезарной сияет вдали.

Резонанс в палате обреченных. Услышанная просьба. Дорогие друзья, после публикации рассказа о своей жизни нашей читательницы, не писательницы, Веры Цинковской в палате обреченных, мы еще раз убедились, какая у нас замечательная семья. Все мы соединены Христом, Его любовью, Его состраданием к нам, Его заботой о нас. Иначе как можно объяснить тот поток писем, что хлынул в ответ на такую маленькую просьбу нашей сестры Виры? Она просто пожалела, что у нее нет того стихотворения, которое она слышала еще в детстве на своем первом христианском собрании. Того стихотворения, которое побудило ее маму к покаянию в далеком послевоенном году. Часть откликов мы сразу же отослали сестре Вире. Было стихотворение даже на немецком языке. А вот выдержки из оставшихся писем решили напечатать. Послушайте, как по-разному, но как едино, тепло и сердечно говорят с незнакомой сестрой и с вами, наши дорогие неписатели. После публикации и эти письма мы отправим сестре Вире.

Это судьба на странице 24-й забытого алтаря. Там просят стих, который девочка читала, а у нас есть кассета, где эта песня вся записана, и я решила ее списать и вам послать. Конечно, я неграмотная, всего 2 класса по-русски учила, а потом нас выслали в Казахстан, в Кокчетавскую область, Красноармейский район, село Октябрьское. И больше не пришлось учиться, а только помогать маме. Потому что у нас умер отец в 41-м году, а нас было 5 детей. И я самая старшая, мне было 10 лет. А меньшей девочке 8 месяцев. И осенью, 5 ноября, нас выслали в Казахстан. Мы жили в Северном Кавказе, в Калмыкии. Когда я читала, без слез не могла прочитать. Вот и решила вам эту песню послать. Извините, я очень плохо могу писать. Да, мне уже и 75 лет, и руки уже трясутся. Мы уже 12 лет в Германии живем. У нас 10 внуков и 10 правнуков. И 4 деток, старшие сыны, младшие дочки. В этом году моему мужу будет 78 лет. Так что я понемногу выучилась писать. В собрании баптистов мы еще в России ходили, а здесь мы едем 25 километров тоже в баптистское собрание. И еще я ищу двоюродного брата Зеверт Эвальда. Он жил в Кустанайской области и в Кустанайском районе, а вот село не знаю. То ли Надеждовка, то ли еще как. Село было большое, там было 6 улиц. И он нам говорил, что его называют Второй Берлин. Там немцы жили. Дай Бог этой девочке эту песню узнать. Песню прилагаю. Линда Вунг.

Небесный поезд. Девочка из детского приюта села в поезд в городе одном. Поезд был обычного маршрута. У нее же путь в небесный дом. К дальнему купе проходит крошка. Здесь свободней. Смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка. Лет ей было 5, быть может, 6. Узелок при ней, оттуда ушко, бархатное, заячье торчит. То ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями, хлеба, за окном лишь степь, да степь видна. Поезд, ну иди ж скорей на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он берет билеты, проверяет, их купе кончается вагон. Детского билета не хватает. «Чей ребенок?» — спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом. Едут с ней отец ее или мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос. «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает. «Дядя, у меня билета нет. Я одна, на небо, еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее. С чего начать? Разговор с ребенком о билете сел с ней рядом, начал говорить. Девочка и взрослые, и дети за проезд всегда должны платить. Дядя, этот поезд ведь небесный. За меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песню про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не смогла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. В этом поезде места без платы. Здесь билеты, дядя, не нужны. Могут ехать бедные и богатые. Только верить Господу должны. «Вы со мной хотите в небо, дядя?» Вопросили детские уста, и в вопросе том, и в светлом взгляде приняли в купе тот зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них, слушал ревизор и пассажиры. Каждый был внимателен и тих. Поняли, что детскими устами говорил их душам сам Христос. Ревизор и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, с заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Ты, дитя, туда поедешь позже, а теперь придется нам сойти. Взрослые и юные, внемлите! К вам взывает эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что идет на небеса». С любовью, сестра Нина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели! Мы рады предложить вам очередной выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы рассматриваем темы о вере в Бога, о смысле жизни, о том, как можно стать христианином и так далее. Сегодня мы открываем программу текстом из Библии, с 10 главы книги пророка Иеремии.
1: Господь есть единственный истинный Бог. Он Бог живой и Царь, который правит. Господь единственный, кто землю сотворил своим могуществом. Он мудростью своею мир построил. Он разумом своим раскинул над землею небеса.

В беседе с неверующими христианину нередко приходится слышать «я атеист», то есть «я не верую в Бога, Творца». Если спросить такого человека о причине его неверия, то в ответ можно услышать, что ученые доказали, что Бога нет. А если копнуть еще глубже, то собеседник, возможно, начнет ссылаться на теорию эволюции, как на единственную возможность возникновения Вселенной и жизни на Земле. Многие люди придерживаются этой теории не потому, что они глубоко убедились в достоверности ее, а просто потому, что так были научены в школе, где им не была предоставлена возможность ознакомиться с противоположными утверждениями. А именно, что Вселенная и жизнь, включая самого человека, созданы Богом-творцом. Творение или эволюция – так озаглавлена сегодня беседа Ивана Петерса. Цель этой беседы – познакомить радиослушателя с тем, что говорит Библия о сотворении Вселенной и жизни на Земле, а также указать на необоснованные аргументы теории эволюции. Но перед беседой послушайте песню.

Сегодня, дорогие радиослушатели, темой нашей беседы будет один вопрос. С ним, несомненно, встречался каждый из нас. Уже маленький ребенок, как только начинает мыслить и говорить, спрашивает родителей, кто сделал деревья, траву, землю и звезды. И став взрослее, перед нами становится вопрос, сотворен ли наш мир Богом или постепенным развитием, как утверждает теория эволюции. И это действительно очень важный вопрос. В школах учителя биологии и географии учат своих учеников, что Земля и все остальное произошло постепенно, из газообразного облака или подобного. Растения и животные тоже появились из мертвой материи. Они говорят, что вначале появились простые, одноклетчатые организмы, из которых медленно образовались растения и живые существа. Конечно, нам говорят, что этот процесс длился миллионы лет. А как возникли люди? И на это сторонники теории эволюции имеют свой ответ. Человек, по их мнению, произошел из одного рода млекопитающихся животных. И этот процесс, конечно, длился тоже сотни тысяч лет. С другой стороны, мы, верующие, говорим, что Вселенная и все видимое и невидимое сотворено Богом. Мы опираемся при этом на Слово Божие. В самом первом стихе Библии, например, сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И дальше следует описание творения растений, животных, человека и всего остального. Кто же прав? Это вполне уместный вопрос, и нам не следует уклоняться от него. Я хочу сегодня спросить каждого из вас отдельно. Как вы думаете, возник ли наш мир по случайности, путем развития, или же он является творением Божьим? Еще конкретнее, считаете вы себя лично облагороженной, то есть улучшенной породой обезьяны, или творением мудрого и всемогущего Бога? Но возражают при этих словах некоторые, есть ведь и теологи, и богословы, утверждающие, что одно другому не противоречит. Теория эволюции не стоит в противоречии с творением Божьим. Такие люди говорят, что Бог, несомненно, мог употребить процесс эволюции для того, чтобы сотворить все. Это значило бы, что Бог сделал все видимое тем, что разрешил им постепенно развиваться из одного в другой образ. Конечно, Бог, несомненно, мог бы это сделать, но вопрос заключается в том, сделал ли Он это. На основании Библии этот путь недопустим. Многие другие выражения свидетельствуют против этого мнения. Все мы и даже преподающие эту теорию прекрасно знают, что слово «творение» означает «внезапное появление». В 9 стихе 32 псалма, например, мы читаем: «Ибо Бог сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Да и во всей Библии мы не находим и намека на то, что Богу понадобилось бы миллионы лет для осуществления своих планов и замыслов. Наоборот, ясно сказано о том, что Бог сотворил все в течение 6 дней. В 11 стихе 20 главы книги Исход сказано: «Ибо в 6 дней сотворил Бог небо и землю, море и все, что в них, а в 7-й день почил», то есть отдыхал. И эти именно дни Он передал нам, как и мы разделяем сегодня неделю. Итак, если кто-либо пытается совместить теорию эволюции с описанием сотворения мира в Библии, то он не сможет доказать этого на основании Слова Божия. Библия ясно говорит о мгновенном творении, а не о многих миллионах лет развития. Так что проблема нашего заданного в начале вопроса остается – эволюция или творение Божие? Знаете, дорогие слушатели, я не хочу, чтобы эта беседа была поводом злобы или ссоры. Если кто-либо верит теории эволюции, то я не беру себе права обвинять вас. Это ваше мнение, и вы считаете его верным. По каким причинам, это вы должны сами себе объяснить. Но я лично верю в творение Божие. И поэтому хочу сегодня хоть и вкратце объяснить, почему я верю этому и не согласен с учением Дарвина.
Поверьте, я не легкомысленно подошел к этому вопросу. Мне тоже знакома теория эволюции, но я с ней не согласен. И этому есть многие причины. Именно о этих причинах я хочу сегодня говорить. Один из важных аргументов Чарльза Дарвина является так называемая теория селективности. Это учение о том, что развитие растений и животных происходит при помощи своего рода избрания. То есть шансы на жизнь имеют только самые сильные. Все слабое погибает и исчезает. Таким образом, через миллионы лет развития всегда только здоровое и сильное передавалось с одного поколения в другое, и поэтому со временем развилась интеллигентная порода и, наконец, человек. Хоть это учение является только теорией, то есть ничем не доказанным предположением, многие верят ему. Причины этой веры могут быть разными. Ученикам в школе, например, не остается ничего другого, как верить тому, что им преподают учителя. И если в школах преподается теория эволюции, то ученики должны ее учить. И, конечно, учителя, преподающие эти предметы, не говорят о том, что теория – это только гипотеза, то есть догадка, предположение, а не доказанное никаким научным фактом. Таким образом, теория эволюции становится предметом веры, а не знания на основании доказанных фактов. Когда Дарвин сам сталкивался с вопросом самого начала жизни, он вынужден был признаться, что всякая попытка найти ответ на самое начало жизни тщетна и бесполезна. Это лично его слова. Кроме того, следует упомянуть и тот факт, что, читая работы Дарвина, мы встречаем в них более 800 раз выражения, как «мы можем предполагать» или «возможно, что это произошло так». Знаете, такими аргументами нельзя доказывать научные исследования. Мысли, что это, может быть, было так, ничего не доказывают. А именно на таких мыслях основывается вся его теория. Возвратимся, например, к теории Дарвина о селективности, то есть выбора сильного для продолжения жизни. Это мы замечаем, например, в жизни диких зверей. Но заметьте, что это мы замечаем до сегодняшнего времени. И сильные в своей породе всегда остаются. И так передается из поколения в поколение. Там действительно только сильные способны прожить, но они не изменяются, они остаются в своей породе. Все слабое, однако, погибает. Но в настоящее время мы видим, что под охраной всемогущего Бога и слабые имеют шансы. Так, например, начиная с 26 стиха 1 главы 1 послания к Коринфянам, апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного у вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и ускуплением, что было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Избрание только сильного для продолжения жизни противоречит существу Бога. Он есть любовь, а любовь не уничтожает слабое. Наоборот, любовь заботится о слабом. Это только пример. В мире, например, христианство всегда считалось слабым. Я имею в виду истинное христианство, а не злобно насильствующее, как, например, в Средневековье, только носящее имя христианина. А в действительности их целью было не послушание Богу, а достижение собственной выгоды. Иисус Христос сам никогда не применял насилие для того, чтобы обратить к себе людей. И ученики Христа шли тем же путем. Да, даже наоборот – все они умерли мученической смертью ради распространения вести о любви Божьей.
И сколько раз в истории сильные мира сего и религиозные вожди клялись уничтожить церковь, но им этого не удалось. Их сила была посрамлена верой слабых, и церковь до наших дней не только не уничтожена, но наоборот растет, как никогда раньше. Это только один пример того, что не всегда слабое покоряется сильным. Бог способен содержать свое творение, как слабое, так и сильное. Он не только творец, не только владелец, но и хранитель всего существующего. Этому я верю, и этому верят дети Божии во всем мире. Следующее, по причине которого я не могу согласиться с теорией эволюции, это те многие вопросы, которые возникают при размышлении.

Уже в 1973 году известный ученый и профессор доктор Рихард Лекий сделал при раскопках в Африке поразительные открытия. При этом следует сказать, что он сам твердый сторонник теории эволюции. Его исследования, однако, опровергли все предположения эволюции о возникновении человека. Он сам в этом признался, но в то же время говорит, что не имеет никакой теории и никакого объяснения, которое мог бы предложить вместо теории эволюции. Веру в Бога-творца он категорически отклоняет. К такому выводу пришел неверующий ученый. Но есть с другой стороны и тысячи серьезных ученых, работы которых нашли всемирное признание в области науки, которые открыто свидетельствуют, что верят повествованию Библии о сотворении мира. Им вера в Бога не мешает продолжать научные исследования. Наоборот, с каждым новым познанием и открытием они прославляют Бога за мудрое Его творение, которое они могут исследовать.

Еще несколько вопросов я хочу привести без комментария из-за кратости времени. Почему сегодня в наши дни нет наблюдаемой эволюции, наблюдаемого перехода от одной стадии развития в другую? Почему развитие остановилось на человеке и не продолжается? Откуда у человека появилось моральное сознание? Как человек приобрел духовные склонности? Откуда в человеке заложено знание о Боге? И перечень этих вопросов можно еще продолжить. Библия отвечает на все эти вопросы следующим предложением. Его мы читаем в 25 стихе 1 главы книги Бытия. «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Знаете, дорогой радиослушатель, Бог просто и без комментария говорит нам в Библии о том, как Он сотворил мир. И Он предлагает нам верить этому повествованию. Библия не является научной книгой. Это очень важно иметь в виду, но с другой стороны, она ни в чем не противоречит твердо доказанным научным достижениям. В подтверждение этому можно привести многие факты. Но знаете, Библия написана для людей всех поколений, и какая польза была бы людям от Слова Божия, если бы Бог в нем уже почти 4000 лет тому назад говорил о законе притяжения, о физических равномерностях и химических формулах. В таком случае Библия была бы никому непонятной книгой. Нет, Бог просто дает человеку напутствие после сотворения его. В стихах 27 и 28 первой главы книги Бытия мы читаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными,

над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Вот напутствие Бога человеку. И люди открыли уже многие тайны, заложенные Богом в его творении. И в действительности такие открытия должны заставить нас думать над мудростью Бога, а не искать опровержения повествования Библии. Все свои труды Чарльз Дарвин вложил именно для того, чтобы опровергнуть Слово Божие. Но все, что у него получилось, это список догадок и недоказанных предположений. Поэтому в заключении сегодняшней беседы я хочу сказать, что как теория эволюции, так и повествование Божие о творении мира являются не доказательствами, а предметами веры. И коренной вопрос в этом пункте гласит: верим ли мы слову мудрого и всемогущего Бога или гаданию человеческого разума? Я должен признаться, что верить сомневающемуся Дарвину много труднее, чем предлагающему нам истину Богу. Его слово стоит уже тысячелетия, и ни в одном пункте не изменилось и не могло быть опровергнутым. Поэтому, дорогие, я верю в Бога, Творца.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Никто не заботится обо мне. Похоже ли это на твою ситуацию? Отвергают ли тебя другие? Иисус стоит перед тобой. Он нашел тебя и спрашивает о тебе. Он может помочь и спасти тебя. Внимание Иисуса очень тронуло парализованного человека. Ответы на его вопросы читались в глазах Христа, и их сочувствие рождало доверие Господу любви. Когда Иисус увидел желание этого несчастного человека исцелиться и его веру в него, он произнес: «Встань, возьми постель твою и ходи». Это был божественный приказ, способный сотворить невозможное. Парализованный поверил словам Христа и доверился силе, исходящей от него. Он почувствовал тепло, проницающее его кости, которое оживило его тело. Он был исцелен. В тот же час исцеленный начал прыгать от радости и подбрасывать постель в воздух. Его исцеление стало подтверждением его веры и силы слов Христа. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Ты не прошел мимо этого инвалида и по милости своей заметил его. У него не было никого, кроме Тебя, милостивый Господь. Помоги нам держаться Тебя и не полагаться на людей. Сделай нас подобными Тебе и Твоей любви, чтобы мы заботились о других и разделяли Твои благословения с ними. Вопрос 37. Как Иисус исцелил парализованного у купальни Вифезды?
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. «Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному: „Сегодня суббота, не должно тебе брать постели“. Он отвечал им: „Кто меня исцелил, тот мне сказал: „Возьми постель твою и ходи“. Его спросили: „Кто тот человек, который сказал тебе: „Возьми постель твою и ходи“?“ Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте».
0: Все присутствующие у купальни были восхищены происшедшим, кроме законников, пришедших в ярость от чудес, совершаемых Христом, особенно если это происходило в субботу. Иисус не только исцелил больного, но и приказал ему нести постель по улицам города. В глазах законников это было грехом против Бога и его повеления о субботе, требовавшими, чтобы весь народ после трудовых будней отдыхал. Всякий, нарушивший этот закон, подвергался смерти. Книга Числа, 15 глава, с 32 по 36 стихи. Евреи считали, что до тех пор, пока вся нация не будет тщательно соблюдать субботу, Мессия не придет. Иудеи не имели права закидывать камнями человека, несущего свою постель, не предупредив его об этом заранее. Поэтому их вопрос означал для него угрозу. Обвиненный попытался объяснить свой поступок повелением Христа взять свою постель и идти, как условие своего исцеления. Законники были разъярены и недоумевали по поводу исцеления. Они не распознали силу любви, с которой Иисус исцелял людей. С завистью и ненавистью они начали обсуждать личность целителя. Он посмел приказать инвалиду нести свою постель в субботу, и потому, по их мнению, был преступником, заслуживающим смерти. Исцеленный не знал Иисуса, потому что он был пришельцем и в Вифезде оказался впервые. А после исцеления больного он растворился в толпе. Иисус не хотел, чтобы вера в Него основывалась на чудесах, а не на Его личности.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 14 по 16. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу».
0: Иисус искал исцеленного, чтобы дать ему и духовное исцеление, освободив его от грехов. Он нашел его в храме, славящем Господа. Увидев Иисуса, он испугался и в то же время обрадовался. Мы знаем, что сказал ему Иисус: «Ты страдал 38 лет, теперь ты выздоровел. Осознаешь ли ты чудо, которое произошло с тобой?» Это было божественное вмешательство, а не человеческое. Сам Бог открыл глаза твоего сердца. Ты знаешь свои грехи. Жизнь без Бога стала причиной твоих страданий. Исцелив тебя, я простил тебе все грехи. Для того, чтобы исцелить его душу, Иисус попросил его проявить послушание и больше не грешить. Получение прощения подразумевает принятие решения не возвращаться снова к тому же греху. Человек, принимающий слова Христа и искренне раскаивающийся в грехах, получает божественную силу и может преодолеть зло с Божьей помощью. Христос не ожидает от нас невозможного, но дает нам Духа, чтобы Его силой мы могли преодолевать искушение и скрытую ненависть. Дух истины позволяет нам избегать зла и противостоять ему. Иногда Бог из любви к нам допускает в нашей жизни болезни и душевные раны, чтобы очистить нас и вновь вернуть к себе. А иногда богатство и роскошь могут быть божественным наказанием за нашу черствость по отношению к Богу. Человек становится одержимым всем этим, и оно приводит его к вечной погибели. Не играйте с грехом, но признайте свою зависимость от Него и попросите Христа освободить вас. Сделайте выбор в пользу Христа, не бездействуйте. Избавьтесь от греха, дайте Спасителю обет посвящения, и Он спасет вас. После того, как исцеленный получил совет от Иисуса больше не грешить, он пошел к иудеям и сказал им, что этот назарянин исцелил его и сделал это в субботу. Какой это был сюрприз для них! Законники надеялись, что он будет шпионить за Иисусом, чтобы помочь им арестовать его. Исцеление парализованного вызвало у фарисеев гораздо больше негодования, чем изгнание торговцев из храма. Христос уличил их в лицемерии и показал им, что настоящая праведность не может основываться на одном лишь законе. Бог требует милости и любви. Святость без любви — ложь. Бог ожидает от нас милосердия, а не совершения ритуалов. Благодаря Христу мы освобождены от множества предписаний, которые необходимо соблюдать в соответствии с законом. Основная заповедь, данная нам — иметь в себе любовь. Вопрос 38. Почему иудеи преследовали Иисуса?

0: 2. Бог творит дела в согласии с Сыном. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 17 по 20 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 17 и 18. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу.
0: Враждебное отношение к Иисусу набирало силу после исцеления в Вифезде. Враги Иисуса решили убить его. Чудо, происшедшее у купальни, стало поворотным пунктом в отношениях Иисуса с иудеями. Именно с этого момента началось его открытое преследование. Что же стало причиной такого поворота событий? Здесь произошло столкновение любви Христа с властью закона. В Ветхом Завете люди жили словно в тюрьме. Они должны были до мелочей исполнять закон, добрые дела были показателем праведности. Священники особенно заботились о его соблюдении, намереваясь таким образом получить Божье расположение. Стремление к такому законничеству стало предлогом для эгоизма и презрения окружающих. Поскольку народ жил в завете с Богом и считался единым целым, законники пытались принудить каждого следовать многочисленным правилам. Самым важным правилом было соблюдение субботы. Как Бог отдыхал на седьмой день от своих дел, сотворив мир, так и людям повелевалось отдыхать в этот день, иначе их ожидало наказание – смерть. Таким образом, суббота стала неким символом завета между иудеями и Богом и отражала его присутствие среди них. Однако они не замечали, что своими грехами против Бога они нарушили эту гармонию –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: «Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь» Марка 5:19. На Ниве Божией есть много работы. Труд совершается словом и делом. Важность значения дел все хорошо понимают, но не всегда мы учитываем, что слово, в котором таится семя жизни, сказанное вовремя при благословении Божием, уместно и возрождает души к жизни вечной. Притча 15:23, Деяния 16:13-15. В Церкви Христовой, кроме чтецов и проповедников, есть служители слова, которые называются рассказчиками. Они могут повествовать интересные истории из личной жизни, о рождении, жизни, деятельности, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, эпизоды из жизни народа и царей Израилевых, из истории Церкви, о кончине века, о восхищении Церкви, о суде пред Великим Белым Престолом, о спасении и погибели души. Господь Иисус Христос в своей практике пользовался услугами рассказчиков. Такими оказались пастухи из Вифлеема, Луки 2:8-18, пришедшие с востока волхвы, Матфея 2:1-2, самарянка, Иоанна 4:4-42, Мария Магдалина, Иоанна 20:1-18, бывший гадаринский бесноватый, Марка 5:1-20 и многие другие. На это служение пригодны все наши братья, сестры и даже малые дети. Матфея 21:15-16, 2 Тимофея 1:5. Вот повеление Господа. Иди и расскажи. Первое. Что это? Посланничество Бога, поручение спасенному в обязанность или предложение для досуга, исполнение которого отдается на усмотрение и совесть верующего. Места Писания. Марка 6:15-16, 1 Коринфянам 9:16, Римлянам 1:13-15, Евреям 13:15. Второе. Что отвечали Богу люди, которых Он посылал на труд? А. Не могу говорить. Исход 4:10, Еремия 1:4-6. Б. Не хочу идти на труд. Иов 21:14-15, Матфея 21:28-29. В. Обещают пойти, но не идут. Матфея 21:30. Г. Идут добровольно. Матфея 20:1-4. Третье. Всех ли верующих Господь посылает на труд или только проповедников, благовестников и миссионеров? Второзаконие 6:6-9, Иоанна 4:16-42 и 21:18. Конечно, всех без исключения, но с многоразличными поручениями. Четвертое. Что ждет тех, кто не станет рассказывать людям о Боге, о спасении души, о вечном блаженстве в мире бессмертия, о том, что сотворит для нас и в нас наш Господь? Римлянам 10:9-10. Наше личное спасение поставлено в зависимость от открытого свидетельства о Христе дома, на работе, среди соседей и в церкви. Такой принцип отношений Бога с христианами особенно ярко рассматривается на примере бесплодной смоковницы, Луки 13:6-9, не приносящей плода ветви, Иоанна 15:1-2, закопавшего свой талант в землю, Матфея 25:24-30. Кто из присутствующих никому и никогда в жизни не рассказывал о своем горе, трудностях, переживаниях, о радостях и успехах? Таковых нет. Мы часто рассказываем соседям, друзьям, родным, окружающим о том, что мы переживаем или пережили в жизни. Если это так, то мы можем рассказать людям и о том, что Бог во Христе сделал лично для нас и для всех верующих на земле. Шестое. С чего начать рассказывать неверующим о Боге? А. Всевышний Бог возлюбил грешный человеческий род до такой степени, что отдал за нас на крест Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, и Он умер на Голгофе за грехи всего мира и за всех нас. Иоанна 3,16, 1 Коринфянам 15,3. Б. Христос прощает в любое время, обратившийся к Нему на кресте разбойник. Луки 23,32-43. В. Для спасения своей души нужно покаяться и обрести дар вечной жизни через веру. Ефесянам 2,8. Г. Расскажите, что сделал Господь лично для вас. Деяния 1,8, Марка 5,19. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10:9-10. Г.Н. Авраменко. Цель жизни. Мы живем в такое время, когда говорят много о мире, но мира нет. Христиане приветствуют друг друга. Мир вам. А мира нет в христианских странах. Евреи приветствуют друг друга шалом, мир, но и там мира нет. И братья по плоти, арабы, приветствуют друг друга салем, мир, но и у них нет мира. Как будто все жаждут мира, а его нет. Однажды ночью ко Христу пришел Никодим, фарисей, начальник, член Синедриона, учитель Израилев, который был окружен всеми высокими почестями. Иоанна 3:1-6. Что же еще ему не хватало? Почему он пришел ко Христу? Есть люди, которые достигли у себя в стране всего, чего можно достичь на этой земле. Высших наград, научных степеней, литературных успехов и так далее. И все же чего-то в их жизни не хватает. Мы можем иметь все, что угодно в этом мире, но если не имеем Христа, не имеем ни мира, ни счастья. Со смертью все нас покинет, но верующий во Христа имеет жизнь вечную и перешел от смерти в жизнь. Какова цель моей жизни? К чему я стремлюсь? Почему Никодим, о котором сам Христос сказал, что он учитель Израилев, который знал священные писания, принадлежал к самой влиятельной партии того времени фарисейской и был членом Синедриона, начальником, пришел к Иисусу Христу. Нет сомнения, что у него были серьезные внутренние искания. Он знал о Христе, как и в наше время знают великие люди, большие ученые, академики, власть имущие. Много знают о Христе, но не знают самого Христа. И Никодим принадлежал к таким людям, которые никогда не имели личной встречи со Христом. Поэтому внутреннее искание и привело его ко Христу. И он хотел еще больше знать о нем. Но Христос в разговоре с ним прерывает его рассуждение и говорит о том, в чем именно нуждался Никодим. Христос знает нужду каждого человека. О нем сказано, что он не имел нужды, чтобы ему о ком-нибудь рассказывали, потому что он знал, что в человеке. Иисус знал Никодима, его начальственное положение, его участие в Синедрионе, его благочестие по закону иудеев. Но это не пропуск для вечного блаженства неба. Для того, чтобы быть на небе, надо родиться свыше. То же самое Христос сказал другими словами и юноше, который спросил его:
2: «Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною».
1: Матфея 19:20-21. Следование за Христом, послушание Христу и ведет на небо. Но этого послушания и следования за ним не будет у человека с неизмененным сердцем. И вот об этой перемене Христос говорит Никодиму. Эту перемену ощущали первые христиане в Иерусалиме. Так это случилось в день Пятидесятницы.
2: Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа».
1: Деяния 2, 37-38. За покаянием следует крещение. Крещение не спасает. Та вода, о которой здесь идет речь, если кто не родился от воды и духа, это необыкновенная вода, но Слово Божие, о котором апостол Павел говорит, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. 1 Петра 1:23. Мы все хорошо знаем, что никто посредством водного крещения духовно не родится. Только уже рожденные свыше погружаются в воду, что символизирует погребение, смерть для греха, для дьявола. Как Христос умер и был погребен, так и мы с Ним умерли и погребены. Он воскрес для славы Отца, и мы воскресли для славы нашего Господа Иисуса Христа. Римлянам 6. Все это произошло в момент уверования, когда Дух Святой через Слово, которое мы слышали, изменил наше сердце. И как вы думаете, во время этой беседы Никодим уверовал или нет? Если мы будем читать дальше Евангелие от Иоанна, мы убедимся, что Никодим не был просто любопытным, который хотел знать о Христе, но оказался внимательным слушателем Иисуса Христа. И когда пришло ему время свидетельствовать, что он ученик Иисуса, то он открыто заявил об этом. Как Никодим слушал тогда Иисуса, так и мы должны слушать и воспринимать его слова. Два раза Христос говорит: «Если кто не родится свыше». Под словом «свыше» подразумевается «от Духа Святого», а Дух Святой рождает через проповедь Евангелия. Когда в день Пятидесятницы около 3000 душ обратилось, крестилось и составили первую церковь, где у всех были одно сердце, одна душа, что они слышали? Слово Божие, проповедь о Христе. Слово о кресте для нас – сила Божия, как говорит апостол Павел. Слово о кресте – это проповедь об Иисусе Христе, который умер на кресте за наши грехи. Апостол Павел говорит:
2: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину».
1: Римлянам 1:16.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава вторая.
4: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел:
5: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
4: И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: –

0: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу:
1: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
0: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал:
2: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
0: Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его:
2: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
3: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя».
0: Он сказал им:
4: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
0: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
5: Глава 3.
0: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее, Троханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
6: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
0: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
7: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
0: И спрашивал его народ:
8: «Что же нам делать?»
0: Он сказал им в ответ:
7: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
0: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
9: «Учитель, что нам делать?»
0: Он отвечал им:
7: «Ничего не требуйте более определенного вам».
0: Спрашивали его также и воины:
10: «А нам что делать?»
0: И сказал им:
7: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
0: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
7: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
0: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий:
6: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение».
0: Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маянанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Боозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов Божий.
5: Глава четвертая.
0: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол:
11: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».
0: И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол:
11: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
0: И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему:
11: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею».
0: Иисус сказал ему в ответ:
12: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего».
0: И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
12: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
12: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
0: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
13: «Не Иосифов ли это сын?»
0: Он сказал им:
12: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
0: И сказал:
12: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
0: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
11: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
0: Иисус запретил ему, сказав:
12: «Замолчи и выйди из него».
0: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
14: «Что это значит?
8: что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят.
0: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
14: «Ты Христос, Сын Божий!»
0: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
12: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
0: И проповедовал в синагогах галилейских.
5: Глава пятая.
0: Однажды, когда народ теснил

0: лодки, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
1: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный!»
0: Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус:
2: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков».
0: И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря:
3: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
0: Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
2: «Хочу, очистись».
0: И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
2: «Прощаются тебе грехи твои».
0: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
4: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
0: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
2: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
0: Сказал он расслабленному:
2: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
0: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
5: «Чудные дела видели мы ныне».
0: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
0: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
6: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
0: Иисус же сказал им в ответ:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
0: Они же сказали ему:
7: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
0: Он сказал им:
2: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
0: При сем сказал им притчу:
2: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас

0: с молодого, ибо говорит, старое лучше.
1: Глава 6.
2: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
3: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
2: Иисус сказал им в ответ:
0: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
2: И сказал им:
0: «Сын человеческий есть Господин и субботы».
2: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
0: «Встань и выступи на середину».
2: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
0: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
2: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
0: «Протяни руку твою».
2: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
0: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Луки, но прежде давайте прочтем письмо от нашего слушателя из города Волгоград, от Гордиенко Владимира Владимировича. Письмо очень длинное, поэтому мы будем читать только отдельные выдержки. Вкратце его интересует вопрос о Святой Троице. В начале письма идут перечисления мест, из которых можно заключить, что Иисус имел второстепенную роль и не всегда знал, что хочет сделать Бог Отец. «Не стану перечислять многие другие места Библии, их очень много», — пишет автор письма. «Как следует из догмата о Троице, если знает что-то одна личность, то обязательно знают и остальные. Короче, не три Бога, а один». Другими словами, это означает, что если что-то знает одна личность, то обязательно знают все остальные личности Троицы, ибо они составляют одного, единого Бога. Как же тогда понимать слова из Евангелия от Марка, 13 глава, 32 стих? «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец». Интересный вопрос задал наш радиослушатель, и на первый взгляд кажется, что здесь есть противоречие. И действительно, как мог Иисус, будучи Богом, не знать часа своего пришествия? Может быть, он был просто человеком, как утверждают представители некоторых нехристианских течений, или, так сказать, второстепенным Богом, сотворенным Богом Отцом? О том, что Иисус был не просто человеком, говорит практически все Писание. Само имя Его, Эммануил, с нами Бог, утверждает истину о том, что Иисус является Богом, принявшим на Себя человеческую плоть. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет об Иисусе Христе. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Именно необходимость принести заместительную жертву за грехи людей сделала Его подобным человеку. Потому что как Бог, Иисус не смог бы умереть. Бог вечен, Он не подвластен смерти. Вечный и бесконечный Бог воплотился в человеческое тело, тем самым ограничив Себя рамками времени и пространства. Обладая всеми правами Бога, имея в Себе Его сущность, Он отказался от этих прав на время Своего пребывания на земле. И, сделавшись подобным людям, Иисус добровольно ограничил Себя в Своих божественных полномочиях. Если бы Он не ограничил Себя, Он не смог бы выполнить той миссии, ради которой Он пришел. Таким образом, Он добровольно смирил Себя, полностью подчинившись Отцу Своему Небесному. Это касается и того вопроса, который задает наш радиослушатель. Добровольно воплотившись в человеческое тело, Иисус принял и связанные с этим ограничения, включая и ограниченность познаний. Он полностью посвятил Себя исполнению воли Отца. Иисус уничижил Себя, как пишет апостол Павел, и в тексте оригинала это означает, что Иисус отказался от своих интересов. «Не моя воля, но Твоя да будет», — молился он в Гефсиманском саду. Таким образом, кажущееся противоречие объясняется другими отрывками Священного Писания. А сейчас мы продолжим изучение Евангелия от Луки. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы Евангелия от Луки. В начале этой главы Лука рассказывает об Иоанне Крестителе. В прошлой передаче мы выяснили, что Иоанн был последним пророком Ветхого Завета, что он крестил людей крещением покаяния и что в конце концов он был посажен в темницу царем Иродом. Сегодня мы подходим к такому чудесному событию, как крещение Иисуса. Давайте прочтем стихи с 21 по 22. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с неба глаголющий: Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Лука в своем Евангелии вовсе не пытается изложить все события в хронологическом порядке. В прошлой передаче мы узнали, что Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу. Если бы эти евангельские события были приведены Лукой в хронологическом порядке, то крещение Иисуса было бы перед описанием того, как Иоанн был схвачен и посажен в темницу. Другой важный момент, который необходимо отметить здесь, это то, что в момент крещения Иисуса перед нами предстает вся Троица. Мы видим самого Иисуса Христа, Сына Божьего, Святого Духа, который снизошел на Иисуса в виде голубя, а также мы видим Отца Небесного, говорящего с небес. Оставшаяся часть третьей главы приводит нам родословие матери Иисуса, Марии. Можно было бы подумать, что это родословие Иосифа. Однако родословную Иосифа мы можем найти в Евангелии от Матфея. Родословие, которое приводит Матфей, начинается от Авраама и восходит к Господу Иисусу Христу через Давида и его сына Соломона. Именно Матфей показал, что законное право на престол Иисус получил через Иосифа. Родословие, которое дает нам Лука в третьей главе, совершенно иное. Оно дано в обратном порядке, нежели у Матфея. Лука прослеживает это родословие до Давида и затем до Авраама. Лука пишет свое Евангелие со слов Марии, а потому вполне объяснимо, что здесь нам дано именно ее родословие. В жилах Марии также текла царская кровь Давида, а потому право Иисуса на престол Давида по рождению пришло к нему через Марию. В этом родословии следует отметить две особенности. Во-первых, Лука ясно говорит, что Иосиф не был отцом Господа Иисуса Христа, как ясно указывает 23 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов Илиев. Мы пропустим следующие несколько стихов, где перечисляются имена предков Марии, и сразу перейдем к 31 стиху. Здесь важно отметить еще один важный момент. В своем Евангелии Матфей приводит родословие Иисуса Христа через сына Давида Соломона. Это был царский род. Лука прослеживает происхождение Господа через другого сына Давида, Нафана. Посмотрите 31 стих, где сказано: «Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов». Таким образом, в жилах Марии действительно текла кровь Давида, а потому Господь Иисус являлся сыном Давида. Это родословие заканчивается 38 стихом, где Лука пишет: «Еносов, Сифов, Адамов, Божий». Лука показывает нам, что Иисус Христос является Сыном Человеческим и Спасителем мира. Его происхождение прослеживается не только до Авраама, отца народа Израиля, но восходит к самому Адаму, который был первым Сыном Божьим, сотворенным Богом. Однако Адам, согрешив, утратил право именоваться Сыном Бога. Иисус Христос, последний Адам и истинный Сын Божий, пришел для того, чтобы восстановить разрушенные Адамом взаимоотношения между Богом и человеком. И эти взаимоотношения восстанавливаются посредством веры в Господа Иисуса Христа. Это родословие завершает третью главу Евангелия от Луки. Далее мы переходим к четвертой главе, которая начинается с описания искушения Иисуса Христа. Прочтем первый и второй стихи. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». В Евангелии от Луки Господь предстает перед нами как Сын Человеческий. Лука прослеживает происхождение Христа вплоть до самого Адама. Будучи сыном Адама, Господь был полноправным членом человеческого рода. И именно как человек Он подвергался искушению во всем, однако при этом оставаясь безгрешным. Для меня, друзья мои, искушение Иисуса окутано тайной и представляет собой своего рода пугающую загадку. Я вынужден признаться, что не могу полностью осознать глубину происходивших тогда событий. Дело в том, что в этом событии сильнее, чем когда-либо, проявились невидимые и неосязаемые силы зла. В момент искушения Иисуса окружали силы тьма и погибели. В тот момент Он боролся с основной проблемой человеческого рода. И Он одержал победу за все человечество. Он одержал эту победу за всех нас. Приступая к изучению событий искушения нашего Господа, мы должны сделать несколько предварительных заключений. Во-первых, нам сказано, что Иисус был исполнен Святым Духом. Будучи человеком, Сын Божий тоже нуждался в поддержке Святого Духа, чтобы бороться с искушением. Действительно, никто из нас не сможет победить искушение этого мира своими собственными силами. В послании к римлянам, в 7 главе, в 21 стихе, апостол Павел говорит нам так. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Вам никогда не доводилось убеждаться в справедливости этих слов. В 8 главе, в 3 стихе, послания к римлянам, Павел пишет. «Как закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Далее в послании к Галатам, в 5 главе, в 16 стихе, апостол заключает. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Мы все нуждаемся в Святом Духе. И в книге Второзаконие, в 8 главе, во 2 стихе, Бог сказал народу Израиля, «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Иными словами, Бог испытывал израильтян. Но никогда Бог никого не искушал злом. Мы читаем, что перед своим искушением Господь был поведен Духом Святым в пустыню. Иными словами, нужно понять, что Господь вовсе не искал искушения. Даже в Гефсиманском саду Он молился «Доминует меня чаша сия». Причем ошибочно полагать, что искушение нашего Господа началось лишь после истечения 40 дней в пустыне. Наоборот, Лука ясно говорит, что Господь взалкал после этого 40-дневного искушения. То есть становится понятно, что Иисус подвергался искушению со стороны сатаны все 40 дней. Но с другой стороны, очевидно, что искушения нашего Господа не прекратились и после окончания 40 дней, проведенных в пустыне. В 13 стихе этой главы Лука пишет, что «окончив искушение, дьявол отошел от него до времени». И действительно, в Гефсиманском саду Господь подвергся еще одной атаке сатаны. Есть еще один факт, который нам с вами следует уяснить для себя. Дело в том, что сатана – это личность. Я осознаю, что большинство проповедников утверждает, что сатана – это нечто бестелесное, безличностное. Однако Писание совершенно ясно учит тому, что сатана – это реальная личность. Разве когда сатана искушал нашего Господа Иисуса Христа, он не приступил к Иисусу в телесной оболочке? Нам ясно сказано, что сатана пришел к Иисусу не как дух и не как ангел света. Библия однозначно говорит, что Господь встретился с ним лицом к лицу. Нужно осознать, друзья мои, что сатана очень хитер. Иногда он принимает обличие рыкающего льва, ищущего, кого бы ему поглотить. В следующий момент он может предстать перед нами как ангел света, способный искусить и обмануть даже избранных. А теперь давайте подумаем о значении искушения нашего Господа. На самом деле слово «искушение» имеет двойственный смысл. Искушать кого-то может означать побуждать или подстрекать ко злу, иными словами, соблазнять. Иногда человек соблазняется злом, а это значит, что в человеке есть нечто, что поддается и уступает этому соблазну. Действительно, искушение не было бы искушением, если бы в человеке не было чего-то, что поддается этому искушению. Однако это было не так в случае с нашим Господом. Он был в силах сказать в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 30 стихе: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Я не знаю про вас, друзья мои, но всякий раз, когда сатана приступает ко мне, он всегда находит слабое место, за которое он может ухватиться. Но наш Господь был святым, непричастным злу и непорочным, как сказано в послании к евреям в 7 главе в 26 стихе. А потому искушение Иисуса не являлось искушением ко злу. Слово «искушение» можно использовать и в другом смысле. В книге Бытие в 22 главе в 1 стихе сказано, что Бог искушал Авраама. Однако это лишь означает, что Бог испытывал Авраама. Также мы знаем, что Бог испытывал народ Израиля в пустыне в течение 40 лет. И это порождает вопрос, мог ли Господь Иисус поддаться этому искушению сатаны? Нет, этого не могло произойти. Но спрашивается, если этого не могло произойти, что же это было за искушение? Объяснение простое. Это была проверка, испытание. Как вы, наверное, знаете, все промышленные товары проходят технические испытания. Что бы это ни было, автомобили, кофеварки и так далее. Стоит посмотреть рекламу по телевидению, где постоянно показывают, какие нагрузки может выдерживать новая модель автомобиля или новая полироль для машин. Итак, все товары подвергаются испытаниям. И если бы что-то сломалось, это был бы позор для производителя. Так что Господь Иисус Христос не мог потерпеть поражение. Именно в этом и состоял смысл искушения нашего Господа. Оно показало нам, что мы имеем святого, непричастного злу, непорочного, отделенного от грешников Спасителя. Спасителя, который способен спасти всех тех, кто приходит к Богу через Него, как сказано в послании к евреям в 7 главе, в 25 и 26 стихах. Господь подвергался искушению, которое нам с вами никогда не доведется пережить. Когда мы подвергаемся искушению, всегда есть критический момент. И часто, когда мы достигаем критической точки, мы падаем, поддаемся ему, и сила искушения ослабевает. Но сила искушения для нашего Господа никогда не ослабевала. Мы читаем, что он подвергался тройному искушению – физическому, психологическому и духовному. Искушение в физической сфере мы находим в 3 и 4 стихах. «И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Сатана не принуждал Господа совершить какое-то преступление. Хлеб – это самый необходимый элемент для поддержания нашего существования. Вы помните, как в Эдемском саду Ева, посмотрев на дерево, увидела, что плоды его хороши для пищи, и съела. Апостол Иоанн в своем первом послании во 2 главе в 16 стихе называет такое испытание похотью плоти. Человеку действительно необходимо есть для того, чтобы жить. Но не надо делать из нашей плоти культа. Однако именно такую философию исповедует очень много людей в наши дни. Как часто люди пускаются на обман или воровство? Они готовы играть в азартные игры, продавать алкоголь и наркотики и вообще пойти на все ради чего-то для своей плоти. Женщины готовы продать свою добродетель ради норковой шубки или бриллиантового ожерелья. Сатана продемонстрировал, как низко он ценит человека, сказав Богу в книге Иова во 2 главе в 4 стихе: «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Но это была неправда, потому что Иов не поддался сатане. И Господь Иисус использовал силу Духа, то есть Слово Бога, чтобы одолеть искусителя. Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Далее следовало психологическое искушение нашего Господа, стихи с 5 по 8. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сиими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“. Иисус сказал ему в ответ: „Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи“». Подобное искушение Иоанн называет похоть очей. В Эдемском саду Ева посмотрела на плоды дерева посреди сада и увидела, что оно приятно для глаз. Сатана также возвел Христа на гору и предложил ему все царства мира. Слова «все царства вселенной» несомненно относятся к Великой Римской империи. Однако Христос должен был зайти на свой престол путем креста. Сатана, по сути дела, предлагает ему: «Избегни креста». Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Слово о кресте для погибающих юродство есть». Действительно, казалось бы, глупо идти путем страданий, если сатана предлагает более легкий путь к престолу. И здесь я вынужден сказать нечто, что может шокировать вас. Когда мы пытаемся построить царство здесь, на земле, без Христа, это работает на руку сатане. В этом мире есть только два правителя – Господь Иисус Христос и сатана. И если вы не принимаете сторону Господа, то вам придется выбрать сторону его противника. Павел говорит в первом послании к Коринфянам во 2 главе во 2 стихе: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». И, наконец, последнее испытание Иисуса Христа в духовной сфере. Стихи с 9 по 13. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: „Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею“. Иисус сказал ему в ответ: „Сказано: не искушай Господа Бога твоего“. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Ева возжелала плодов дерева познания добра и зла, потому что эти плоды могли дать ей мудрость. Апостол Иоанн называет такое искушение «гордость житейская». Это искушение происходит в духовной сфере и затрагивает нашу веру. Сатана хочет, чтобы Господь продемонстрировал, что Он является Сыном Бога. Он как бы говорит: «Покажи, докажи это людям, и они примут тебя». Но это была бы не вера, это было бы знание, а также это был бы вызов Богу. Вера подразумевает терпеливое упование на Бога и исполнение Его воли. Интересно отметить, что когда Сатана в 10 стихе цитировал слова 90-го псалма, он исказил Писание точно так же, как он исказил слова Бога в саду Эдема. Итак, для чего Иисус Христос подвергался искушению? Для того, чтобы показать всем людям, что у них есть совершенный Спаситель. Иисус безгрешен, безупречен и способен спасти грешников. Он продемонстрировал, что Ему дана всякая власть. И в наши дни, там, в небесах, есть Тот, Кто способен понять нас и сочувствовать нам с вами. Как чудесно иметь такого Спасителя, друзья мои! И апостол Иоанн пишет в своем первом послании в 1 и 2 стихах: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Мы можем положиться на Господа во всех ситуациях в нашей жизни. И на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз мы завершим изучение 4 главы Евангелия от Луки. Всего вам доброго, до новых встреч!
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире 530-й выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 30 сентября у Славы Горячкина из казахстанского города Костанай день рождения. Его родные, две сестры, племянницы с их семьями и племянник от всей души поздравляют его и хотят пожелать много радости и счастья, здоровья и, конечно же, Божьего сопутствия и его охраны на извилистых жизненных путях. Пусть жизнь твоя будет разнообразной и многоцветной и всегда освещается Божьей любовью и его заботой о тебе. Благослови тебя, Господь, на все последующие годы жизни на земле.
1: Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани.
0: Псалом 106, стихи 29 и 30. Прошел снова год твоей жизни, ты старше немного теперь, и ближе к небесной отчизне. Дай Бог, чтоб дойти без потерь. Дай Бог тебе сил и здоровья, пока ты еще на пути. Господь тебя вечной любовью хранит, чтобы мог ты дойти. Еще твои руки и ноги послушны тебе на земле. Да, дни на земле твои многи, виски уж твои в серебре. Дай Бог тебе здравия свыше и ясности мыслей во все дни. Моленья людские Бог слышит, угодны ему все они. Пусть в год этот новый прибудут родные твои все с тобой. Пусть счастливы все с тобой будут, хранимые Божьей рукой.

0: 1 октября у нашей постоянной заказчицы Юлии Раймер 70-летний юбилей. И по этому замечательному поводу для нее сегодня прозвучат слова пожеланий и благословений. «Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилье унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду ненастье, дождем благословит тебя любви и радости и счастья». А сейчас для именинницы юбиляра Юлии Раймер по желанию ее родных, а также близких подруг, прозвучат стихотворения под названием «На 70-летие», 2 и 3 стихи 45-го псалма и песня, которая называется «Вижу Бога каждый день». Мелькали дни минута за минутой, в итоге 70 прожитых лет. Идет отсчет их, будто в гору, круто, где остановки и привалов нет. Часы спешат, и все быстрее с годами, а где-то там остались позади столь бережно хранимые сердцами ушедших близких и друзей следы. А мы в пути, и циферблат считает секунды в нашем дне очередном, и сердце наше не подозревает, который день последним будет днем. Благодарим за все, дарованное Богом, черта у горизонта не страшит. Мы верим, вечность встретит за порогом, которая нас с юности манит. Пусть дни летят, и пусть благословение, в котором сил и бодрости запас, пошлет тебе Всевышний в день рождения на каждый предстоящий день и час. То, что бесценно для души, что вечно, тебе желают все твои друзья, ну и, конечно, христианская церковная семья.
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». От имени всех братьев и сестер большой многодетной семьи к нам на студию по электронной почте пришло письмо от Марии Ламерт. И вот что она пишет. «Мы хотим поздравить наших родителей Валерия и Елену Фризин с бриллиантовым свадебным днем. Через все годы совместной жизни они пронесли верность, уважение и преданность друг к другу. Родили и вырастили в сложнейших условиях 12 детей, за что мы им бесконечно благодарны. Что мы имеем столько братьев и сестер, является для нас истинной ценностью. В течение 60 лет семья выросла и насчитывает вместе с партнерами, детьми, внуками и правнуками 114 человек. Дорогие наши любимые родители, сегодня у вас невероятный, поистине бриллиантовый юбилей – 60 лет вместе. Мы поздравляем вас, гордимся вами и благодарим Бога, что вы у нас есть. Спасибо за ваши добрые сердца, за огромную помощь и поддержку все эти годы. Мы желаем вам много благословений от Господа, здоровья, мира в доме и радости от каждого нового совместного дня. Пусть Господь вас хранит, а мы всегда будем рядом. Какая сила в глубине молитвы! Бог исцеляет и дает покой. Чтобы устоять нам в непосильной битве, Ему доверим жизнь и путь земной. Свои заботы возложив в смирении на Его плечи, доверяя все и радоваться каждому мгновению, взамен не ожидая ничего». Какое счастье, утешение это, которым утешает нас Отец, ведь мы не сироты, Его родные дети, творение Его, Он наш Творец.
1: Милость же Господня от века и до века к боящимся Его.
0: Псалом 102, стих 17. Песня, которая сегодня прозвучит для Валерия и Елены Фризин, по случаю их бриллиантовой свадьбы, называется «Спасибо Богу за родителей».

0: улыбкой своей делиться. Я люблю ощущать себя, осознав, для чего в этом мире, понимать, что моя судьба в Иисуса руках всесильных.
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом.
0: Филиппийцам 4 глава, стих 19.

5 октября замечательный юбилей у брата Дениса Хайнрих. С 50-летием его поздравляют братья и сестры по вере из поместной церкви. Желаем быть тебе духовно бодрым, быть для других благословением и в этом мире темном и холодном быть ярким солнцем вдохновения. Мы поздравляем и от сердца желаем, чтобы Божья рука всегда, через все годы жизни до небесной отчизны направляла тебя, любя. Возрастай, укрепляйся, во Христе обновляйся, в сердце слово Его храни, и будь твердо уверен, что Господь будет верен до конца обещаниям Своим. Полвека. Полвека – это много или мало? Для Бога это несколько минут. Точнее, мы не знаем, но немало, ведь многие и столько не живут. Тебе Господь наш подарил минуты, насыщенные жизнью во Христе. И это, как сейчас говорят, круто, но как непросто быть на высоте. И как когда-то Павлу, допускает Господь и в твоей жизни жалу быть. Кто знает, может,

0: Это помогает еще прилежней Господу служить. Ведь жизнь, как эта книга в Откровении, горька в чреве, на устах сладка. Цени и горькие, и сладкие мгновения, во благо нам и радость, и тоска. Мы ж будем продолжать молиться, чтоб было больше у тебя побед, чем бед, чтобы ты смог во славу Господа трудиться, по Божьей воле еще много лет.
1: Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса твои. Буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему, Всевышний.
0: Псалом 9, стихи 2 и 3. А сейчас к юбилейному дню рождения для Дениса Хайнрих прозвучит песня. Она называется «Какая благодать!»

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом даже в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели, а также на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». И теперь, сидя на берегу Вага, Аннушка запела от всей души так звонко, что слышно было далеко-далеко. Потом она вспомнила, как отец дал обещание господину Экс, что после его ухода будет проводить собрание, как это делал Книгоноша. И он сдержал свое обещание. Трудно было сказать, кто лучше объяснял Слово Божье, господин Экс или отец Аннушки.
2: «Давно уже тебе надо было поучить нас, Матьяс!» с укором сказал ему дядя Мартын в последнее воскресенье. «Ты так много знаешь о Божьих истинах и ничего нам не говорил до сих пор!»
3: «Я не мог, Мартын, поверь мне, вина и печаль камнем лежали на мне», ответил Матьяс. «Я благодарю Господа, что Он освободил меня от этой тяжести, и теперь я вместе с вами буду Ему служить».
1: «Ах, матушка моя!» – подняла Аннушка глаза к небу. «Знаешь ли ты обо всем этом? Ах, Господь Иисус Христос! Ты можешь ей сказать, какие мы счастливые, и как новая жизнь, которую ты даровал ей там, на плоту, а нам здесь, начинает распространяться в Заровце». Мысли Аннушки прервались, так как приехал на своем велосипеде Степан Ужеров.
2: «Это ты, Аннушка? Одна здесь?»
1: – окликнул он ее издали. «Одна, Степа. Дору позвали домой. У вас гости». Он соскочил с велосипеда, и они пожали друг другу руки.
2: «Как я рад, что встретил тебя! У вас опять стирка?»
1: «Это не наше белье. Тетя Рашева больна. Пришлось бы стирать бабушке Симоновой. Поэтому мы с Дорой предложили свою помощь. Да мы уже закончили работу. Ты на велосипеде скорее будешь дома. Скажи, пожалуйста, Рашевым, чтобы дядя приехал за корзинами с бельем. Оно уже почти высохло».
2: «Передам. Но я не понимаю дядю Матьяса, почему он позволяет тебе стирать для чужих», сказал парень, нахмурившись. «Будто Рашевы не могут нанять кого-нибудь».
1: «Некого было, а я сегодня свободна. Отца нет дома».
2: «Вот оно что! Он, наверное, этого не допустил бы. А нет ли у тебя водички напиться?»
1: «Воды у меня нет, а есть хорошая пахта. Присядь, в ней и масло есть, я тебе на хлеб намажу». Парень удобно расположился на мягкой траве, откусил свежего хлеба с маслом и попил пахты.
2: «Как вкусно! Я даже не знал, что так голоден. Хорошо, что вы столько взяли с собой».
1: «Да я на тот случай и взяла побольше, чтобы кого-нибудь угостить».
2: «Ах, Аннушка, ты всегда думаешь о других», – покачал он головой. «Мне здесь так хорошо, но надо домой. Ты сегодня еще придешь к нам?»
1: «Не знаю, у вас же гости, поэтому тебя, наверное, и домой позвали».
2: «Меня не позвали. Я получил письмо от моего прежнего хозяина. Он пишет, что хочет вместе с женой посетить меня, и что это они надумали приехать сюда, в деревню. Вот и размышляю, как наши их примут», – объяснил парень озабоченно.
1: «Если вам что-нибудь понадобится, мы поможем».
2: «Я знаю. Скажу матери, а тебе спасибо, Аннушка. Не оставайся долго здесь. Я тебя давно не видел, но мне надо идти».
1: «Ты еще долго будешь молотить?»
2: «У нас, слава Богу, еще много зерна в запасе, и машина твоя отлично работает».
1: Парень вскочил на велосипед, попрощался и укатил домой. Но он еще раз оглянулся и чуть не повернул обратно. Солнце как раз садилось за гору, и девушка стояла в его лучах, как олицетворение весны.
3: Нежное розовое лицо ее с большими ясными глазами было прелестно. Парень поехал быстрее, но расстояние не отдаляло его от нее. Образ ее запечатлелся в его сердце. Недалеко от деревни он встретил работника Рашевых и велел ему поскорее забрать высохшее белье. Немного позже, уже в своем дворе, он соскочил с велосипеда, прислонил его к стене и зашел на кухню. «Ты пришел, Степа, это хорошо!» – встретила его бабушка. «Переоденься, гости с Мартыном в саду, не появляйся перед ними таким потным!»
2: «А почему? Они меня не раз видели таким!» «Но я охотно переоденусь, бабушка!» «А что вы для них готовите?»
3: «Не заботься, сынок, мы все сделаем так, что тебе за нас краснеть не придется». А тем временем гости Степана сидели в саду под старой грушей. Это были солидный господин со своей супругой. Их внешний вид, одежда и манеры подчеркивали респектабельность гостей. Видно было, что они себе ни в чем не отказывали. Напротив них сидел Мартын Ужеров. Господин Найберт рассказывал, как они проводили время в Татрах. Все было дорого, пиво и еда ужасны, одним словом, туда не стоило ехать. Госпожа Найберт, пожимая плечами, объясняла, что ради единственного дитяти на все пойдешь, что они согласились на эту поездку по настроению дочери. Но и самой Иде не особенно там понравилось. И теперь она успокоилась.
2: «Знаете, — объяснил господин Найберт, — мы бы сюда и не приехали, если бы ваш племянник не расхваливал нам так долину вашего Вага, что Ида обязательно захотела ее увидеть. Ее здесь нет, поэтому скажем вам правду. Она немного влюбилась в вашего парня, так что ни на кого другого смотреть не хочет, хотя у нее есть выбор. Ваш сын обещал, что он устроится в городе механиком, но, как мы видим, он предпочел остаться со своими. Когда Степан вернулся домой, он нам сказал, что хотел бы жениться на вашей дочери, возразил Ужеров серьезно. Мы ему не противоречили. Я ему только посоветовал, прежде чем он в угоду своей жене переселится в город, накопить для начала немного денег. Без гроша трудно начинать что-нибудь. Для сельского жителя у Степана неплохое отцовское наследство. Но продай он его, трудно ему в городе будет. Сейчас у него полдома и достаточный доход. Доля его дает ему необходимое для жизни, а то, что он зарабатывает как механик, он может отложить. Если бы ваша дочь согласилась жить вместе с нами, крестьянами, и была бы не очень требовательна, они могли бы пожениться и некоторое время пожить здесь. Но ей это вряд ли понравится. Значит, вы не возражаете против женитьбы Степана на нашей дочери? Он совершеннолетний. Во всяком случае, мы, как и вы, не особенно в восторге от этой идеи. Как механик, наш Степан слишком незначительный человек, чтобы содержать такую даму. Ему нужна жена-помощница. Вы же желаете для своей дочери мужа, который исполнял бы все ее желания, чтобы ей замужем жилось еще лучше, чем дома. Иначе вы ее и не отдали бы, не так ли?
4: Да, конечно, вы говорите очень разумно. Так посоветуйте, как нам быть? Попросила госпожа Найберт.
2: «Я считаю, что вы не должны противоречить вашей дочери. Пусть она сама решит, жить ей здесь или стать великосветской дамой в Праге».
3: В этот момент хозяина дома позвали во двор, и супруги продолжили этот важный для них разговор. То, что их Иде не место в этом доме, они поняли сразу, при первом взгляде. Отдать свою единственную дочь этим крестьянам? Никогда! Степану пришлось бы сразу переселиться в город. Но сколько он выручил бы за половину этой хижины и нескольких пахотных полей? ждать, пока он что-нибудь накупит. Ида за это время превратится в старую деву.
2: «Ида, и вы здесь!» – воскликнул Степан Ужеров, появляясь с другого конца сада и не совсем веря своим глазам. Ее появление показалось ему странным в этом старом саду. Ида протянула ему руку. Парень вдруг живо вспомнил полюбившуюся ему городскую жизнь в Праге. Почти полгода прошло с тех пор, как он в последний раз прикасался к этой мягкой руке.
4: «Ну что, господин Ужеров, разве я вам не сказала, что мы приедем посмотреть на вашу деревню?» — воскликнула она знакомым ему звонким голосом, в котором слышались капризные нотки.
3: Степан окинул восхищенным взглядом эту поразительно красивую городскую девушку. От коротко стриженной головки, которую прежде украшали богатые косы, до ножек в лакированных туфельках. Оранжевое платье едва доставало до колен. Глубокий вырез, голые руки, чулки телесного цвета – все это взволновало доселе спокойного молодого человека. Свежесть, красота и явная заинтересованность девушки приятно поразили молодого человека. Ему вдруг захотелось обнять и расцеловать ее. Он невольно отступил, словно убегая от самого себя.
4: «Вы в этой скучной местности разговаривать разучились, что ли?» — засмеялась красавица.
2: «Болтуном я никогда не был, это вы знаете», — извинился он, растерявшись. «И, похоже, уже незачем спрашивать, понравилось ли вам у нас».
4: «Какой вы обидчивый! По вашим рассказам, я эту словацкую деревню представляла себе иначе».
2: «Я вам никогда не рассказывала о нашей деревне, а говорила лишь о красоте долины Вага. Для меня она и сегодня самая прекрасная, ибо она моя родина».
3: Она была ошеломлена. Таким она его в Праге не знала.
4: «Вы что, даже по-чешски разучились говорить?» — спросила она недовольно.
2: «Почему я дома должен говорить по-чешски? Ведь вы меня понимаете, я же словак».
4: «Этого вы у нас никогда не говорили».
2: «Однако вы знали, что я словак, или нет?»
3: Ида оставила его вопрос без ответа.
4: «Мы не застали вас дома. Где вы, собственно говоря, были?»
2: «Я в Ф молотил. Туда мне и переслали письмо вашего отца».
4: «И вы еще долго намерены оставаться в этой деревне?» — допытывалась она.
2: «Я еще не знаю. Во всяком случае, пока мне не удастся найти работу. Да и бежать из отцовского дома у меня нет причин. Мне здесь хорошо. Войной и школой я был оторван от родины. В Праге мне казалось, что не имеет значения, где жить. А сегодня мне уже не так легко расстаться с теми, кто добр ко мне и кого я люблю», — признался он откровенно. «Вы моих родных не знаете», — продолжил он, заметив насмешливую улыбку на ее устах.
4: «С ними надо пожить. Нет, наверное, другой такой бабушки, как моя. И нет такого брата. Его молодая жена заботится обо всем, как сестра. А мои приемные родители? Многие сыновья были бы счастливы иметь таких родителей. Но пойдемте, бабушка зовет ужинать».
3: Дора очень постаралась красиво накрыть стол. Она посоветовалась с бабушкой Симоновой, служившей когда-то у господ, а бабушка Ужерова позаботилась о хорошем ужине. Подавались цыплята с тушеной капустой и блинчики на сливочном масле, обсыпанные сахаром. Гостям предложили также свежий хлеб, молоко и масло, так что еды было достаточно. Господину и госпоже Найберт еда понравилась, но дочь их едва прикоснулась к пище, взяла только самую малость, а остальное оставила на тарелке. Дора не посмела заговорить с Идой. Шутник Илья даже посмеялся над Дорой от смущения, как будто проглотивший язык. Мартын рассказал гостям, что у него есть еще один сын. Он уже сдал экзамены для поступления в высшую школу, но домой на каникулы не приехал, а остался в доме одного соученика, сына богатых родителей, и готовят его к повторным экзаменам по разным предметам. Илья сказал, что представляет себе Мишку с очками на носу и с тростью на руках, а затем рассказал, как он однажды от страха перед палкой учителя выпрыгнул из окна школы и побежал домой. Все смеялись, и Ида хохотала, сверкая красивыми белоснежными зубками. И выглядела так привлекательно, что Степан не мог оторвать от нее глаз. После ужина Степан повел Иду по всему дому, а затем по деревне. Она смотрела, как скот возвращается с пастбища, как каждая корова находит свой двор, а там, где ворота закрыты, умные животные терпеливо стоят и ждут. Барышня удивлялась, как деревня вдруг ожила. Заблеяли овцы и козы, замычали коровы, захрюкали свиньи, послышались голоса крестьянок, собачий лай, щелканье кнутов и гоготанье гусей. Стоял такой гомон, что собственного голоса не было слышно. Девушка захотела посмотреть, что находилось там за садом, и молодые люди пошли к колодцу Янковских. Она села на скамейку и похвалила прелестное местечко и хорошую воду. Ах, как жаль было, что она так вырядилась! И зачем она отрезала свои чудесные косы? Какой хорошенькой она казалась, когда закуталась в большой пуховый платок, так что не видны были ее голые ноги и руки. Понятно, почему Степан выбрал ее. Родных удивило только то, что парень вдруг стал таким неожиданно серьезным, особенно когда он стоял у колодца, прислонившись к дереву, будто и не слышал их веселые разговоры. Гостям уступили обе комнаты. Степан и Илья легли на чердаке, а Дора пошла ночевать к Аннушке, и им было о чем поговорить. Дора рассказала Аннушке, что приехала избранница Степана. Аннушка слушала, как удивленный ребенок, которому рассказывают о чем-то незнакомом, над чем она еще никогда не думала. Наконец она озабоченно спросила: «А она спасителя любит?» Молча глядя перед собой, Дора покачала головой. «Думаю, что нет, не похоже, но и Степа его еще не знает». «Ах, если бы он его полюбил до приезда этих гостей!» — вздохнула Аннушка. «А почему ты так сожалеешь об этом?» «Не знаю, но мне кажется, так было бы лучше». На этом разговор и закончился. «Аннушка, ты спишь?» — спросила Дора через полчаса. «Нет, не сплю, Дора». «Что она Иисуса не любит, я знаю точно. Ведь если бы она его любила, то постеснялась бы так одеваться. И если Степан хочет на ней жениться, то ему это нужно сделать сейчас, потому что если он полюбит Господа, то никогда не сможет этого сделать. А теперь пора спать». «Дора, скажи еще одно», — начала Аннушка немного погодя. «А ты его любишь?» «Да, Аннушка, и хотя еще не так, как ты или дядя Матьяс, или как бабушка Симонова, но я его все же люблю и знаю, что он простил мне грехи мои, когда я его об этом попросила. Я также верю, что он живет с нами. Я с Ильей часто о нем говорю. Илья надо мной не смеется, и я знаю, что ему хотелось бы сделать то, о чем твой отец нам недавно говорил. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Дора». В комнате наступила тишина. Обе подруги уснули.
5: «Вот, дочка, мы исполнили твое желание. Дольше, чем до завтра, мы здесь оставаться не можем. У людей работа, а мы им мешаем», — сказал господин Найберт. «Папа, я спать хочу», — возразила Ида плаксивым голосом.
3: «Знаешь, дочка, если ты хочешь стать крестьянкой, выйдя замуж за крестьянина, то ты должна отучиться долго спать. Посмотри на них. В 4 часа они все уже на ногах».
4: Ты думаешь, что сможешь здесь спать до 9 часов, и свекровь будет приносить тебе кофе в постель, как твоя мама это делает?
2: Я хочу спать. Завтра об этом поговорим. А теперь оставьте меня в покое.
4: Глупая девчонка, здесь живут приличные люди. Что они о нас подумают? Зачем мы приехали? Парень на тебя едва смотрит.
2: А если бы он ухаживал за мной, вы бы опять сказали, что он зарится только на ваш дом. Теперь все ездят в Словакию, почему бы и нам ее не посмотреть? Мы были в Татрах, ехали окольным путем через словацкую деревню, заедем еще в Тренчин и в Тренчин-Теплиц, а потом отправимся домой. Вы говорите, что он не смотрит на меня, что все забыл. Но я не хочу, чтобы он меня забыл, а хочу, чтобы он стал самостоятельным предпринимателем и поскорее побывал у нас в Праге. За мужика я не выйду, разумеется, и в деревне жить не хочу. Но он меня повезет туда, куда я хочу. И, может быть, вы увидите еще, что он сам будет носить мне кофе в постель. Я не нищая, и мы из этого мужика сделаем господина. А теперь дайте мне уснуть».
1: У соседей стало тихо, но все ли спали у Ужеровых? Один точно не спал. Степан не пошел на чердак. Зря Дора ему там хорошо постелила. Серебристая луна освещала сад, по которому он бродил, пока словно притянутый магнитом не очутился у ключа в сосновом бору. Степан сел на скамеечку и так долго размышлял, что казалось ему, голова его скоро лопнет. Однажды в день Троицы он сравнил 2 картины, 2 образа. Сегодня он сравнивал их снова. Обе девушки были прекрасны, но красота Иды была вызывающе соблазнительной, а красота Аннушки, затихшей в молитве, поразила его чистотой и загадочностью. Обе девушки-невесты словно бы нарочно выбрали место для смотрин у колодца с ключевой водой, там, где родная природа особенно нежно ласкала глаза и душу Степана. Степан осознавал, что Аннушка удивительно благотворно действует на него, внося в его душу свет, тихую радость и желанный мир. Он в ее присутствии как бы вырастал в собственных глазах и казался себе сильным, мудрым и нужным людям. А чего ожидала от него Ида? Кем рядом с нею был он? Что он ощущал? Степан ясно понимал, что они с Идой разные люди. Он догадывался, что ею руководило лишь женское тщеславие, желание властвовать над ним. Но, Боже праведный, как красива была эта девушка! То чувство, которое Степан испытывал к ней еще в Праге, особенно сильно заявило о себе сегодня здесь, когда Ида призывно смеялась и мило кокетничала. Чувство это с каждым часом усиливалось и уже властно тянуло его туда, в дом, где она спала в его комнате. Недавно книготорговец сказал ему: «Похоть же, зачавши, рождает грех». Да, пора назвать вещи своими именами. Его чувство к Иде – похоть. Если ее удовлетворить, она усилится еще больше и сожжет его. Но все же как неудержимо его тянет к ней. Может быть, она и не спит вовсе. Может быть, ждет его. Да, скорее всего, так оно и есть. Так в чем же дело? Он постучит к ней в окно, и да наверняка откроет ему. И тогда произойдет то, зачем она приехала. Ему придется предложить ей руку и сердце, и, может быть, он испытает счастье любви. Парень встал со скамьи, сделал нерешительный шаг, затем побежал и вдруг услышал знакомый голос.
4: «Это ты, Степан? Что ты здесь делаешь и куда направляешься? Что с тобой, сын мой?»
1: Степан бросился к соседу и спрятал лицо у него на груди. Он не сопротивлялся, когда Матиас повел его к бревну, и в тот же миг, бессильно опустившись рядом с ним,
6: Парень признался во всем, что за последние часы так взволновало его сердце. Почему он был так откровенен? Потому что искал защиты. Он осознал свою природную греховность, которая, подобно потоку лавы, затопляет и сжигает все вокруг. Он почувствовал всю тяжесть вины и всю глубину собственного бессилия в борьбе против этой адской силы. Матиас понял, что настала пора показать бедняге Голгофу и закланного, и за его грехи Агнца, и указать ему на спасающую и очищающую силу его крови. Распростертые на кресте руки Спасителя не остались пустыми. Он нашел грешника.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungsradio.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья!
1: Добрый день, ровесники!
0: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу. Славьте, дети Бога, славьте всех Христа! Он открыл дорогу всем нам в небеса!

0: Аня не могла понять, почему ей не хочется гулять и клонит ко сну. И даже поджаренная колбаска не вызывала никакого аппетита, которую она раньше так любила. «Что с тобой, моя девочка?» — спросила мама.
1: «Ничего», — вяло произнесла Аня.
0: Перед глазами у нее поплыли круги, и она положила голову на стол.
1: «Анечка, детка!» — донесся издалека голос матери.
0: И прохладные ладони приятно коснулись лба.
1: «Да у тебя жар! Давай я уложу тебя в постель!»
0: Спала Аня очень неспокойно. Она зябла, бредила и все звала маму. Пришедший доктор осмотрел больную. «Ее нужно везти в больницу», — сказал он. «Сейчас я вызову скорую. Собирайтесь». На глаза девочки навернулись слезы.
1: «Ты поедешь со мной, мама?»
0: — жалобно спросила она. «Нет, доченька, в больнице лежат только больные», — грустно сказала мама.
1: «Я буду навещать тебя».
0: В больнице было много детей, и медсестры были очень добрые. Но Аня чувствовала себя одиноко. Болело горло, часто подступали слезы жалости к себе. Хотелось домой. Она с нетерпением ждала маму. Наконец медсестра подошла к ней.
1: «Посмотри-ка за окном! Не вставай с постели! Помаши маме и улыбнись!»
0: «Пустите маму ко мне! Мне нужно сказать ей что-то очень важное!» — попросила Аня.
1: «В палате посторонним находиться нельзя. Ты же не хочешь, чтобы твоя мама заболела тоже?
0: Если надо что-нибудь сказать, напиши записку. Я передам». Аня отказалась. Она была обижена. Мама стояла за окном, а встретиться с ней нельзя. Даже форточку открыть нельзя.
1: Мама ушла.
0: Аня спрятала лицо в подушку и заплакала. Дни тянулись очень медленно. Но потихоньку девочка выздоравливала. Однажды, когда мама стояла за окном и улыбалась Ане, медсестра открыла форточку и сказала: «Теперь вы можете разговаривать». Вот это радость! Ведь за неделю столько накопилось новостей. Сегодня мама ушла, когда солнце закатилось за деревья. И Аня даже устала. Спала она в эту ночь крепко и спокойно. Она знала, что завтра разрешат ей снова открыть окно и разговаривать с мамой. С этого дня время летело быстро. Погода установилась теплая, и Ане разрешили гулять в парке с мамой. Она трепетно замечала, как расцветала сирень в больничном саду, и с нетерпением ждала заветного дня. Дня, когда разрешат ей вернуться домой. И вот он наступил. Аня допивала чай в столовой, когда к ней подошел врач.
1: «Ну что, Анечка, собирайся домой. Ты уже здорова», — обрадовал он девочку. В этот день Ане не надо было прощаться с мамой, потому что она вместе с ней поехала домой.

0: В Библии, в послании апостола Павла к римлянам, написано: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос умер за нас, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. Вот точно так же, как Анечка не могла встретиться со своей мамой во время ее болезни, так и мы были отделены от Бога стеной нашего греха. Библия говорит, что Христос взял на Себя всю тяжесть грехов наших и таким образом стал для нас дверью, ведущей на свободу. Дверью, которая открывает нам путь к общению с Богом.
1: Так с чего же это все началось? Почему между Богом и людьми возникла преграда?
0: Видишь ли, Настя, когда Бог сотворил Адама и Еву, они были очень хорошими. Они не делали ничего плохого и не знали зла. Они свободно общались с Богом. Но дьявол обольстил первых людей. Они нарушили заповедь Божью – не есть от плодов дерева познания добра и зла. Так в мир пришел первый грех, первая вина человека. Между человеком и Богом возникла пропасть или же преграда. Грех разлучил людей с Богом. Что было делать? Преодолеть эту пропасть человеку невозможно. Мы все погибли бы, если бы не нашелся некто, сделавший все для нашего спасения. Сам Бог перекинул через эту пропасть мост. Своей смертью на кресте Иисус Христос открыл нам путь назад к Богу. Каждый может этим путем воспользоваться. Для этого нужно только обратиться к Богу с молитвой о прощении грехов, поблагодарить Его за то, что Он умер за наши грехи, и жить достойно Его великой любви к нам. Это очень просто, но очень и очень важно.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Не забывайте, дети, благодарить Христа за путь спасения. Очень хочется, чтобы каждый из вас воспользовался этим путем. До свидания, ребята!
1: До свидания!
2: До следующей недели!

Дорогие друзья, в этой короткой проповеди мы обратим внимание на целительную силу Евангелия. Евангелия Христова для наших душ. Знаменитый русский сатирик Салтыков-Щедрин имел счастье в детстве найти между своими книгами Евангелие. Он им зачитывался. «Помню, — пишет он в рассказе «Пошехонская сторона», — что когда я в первый раз прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее действие. Это чтение пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по себе. Прежде всего, меня поразили не столько новые мысли, сколько новые слова, которых я никогда ни от кого не слыхал. И только повторительное, все более и более страстное чтение объяснило мне действительный смысл этих слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался за ним. Конец цитаты. Евангелие, по словам Салтыкова-Щедрина, произвело в нем полный жизненный переворот. То есть он стал по-другому мыслить и жить. Еще один пример. Английский философ Пристли, долго отрицавший Бога, к концу жизни приступил к исследованию Евангелия и глубоко уверовал в его, бессмертные истины. Перед смертью Пристли благодарил Бога за жизнь, которая увенчалась познанием.

только на Бога, на целительную силу доброй вести Евангелия. И звучит она так. Христос пришел в этот мир для тебя. Христос страдал за тебя. Христос умер, но и воскрес для тебя. «Дух Господень на мне», — говорил Он, «ибо Он, то есть Бог Отец, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Конец цитаты. Эта библейская весть содержит ответы на все запросы человеческой души. Иисус Христос перечислил здесь 5 категорий людей, которым Он может помочь. Мы рассмотрим их вкратце.

Первая категория — это нищие духом, им упомянутые. Что же Господь им обещал? Благовестие. В Нагорной проповеди Господь говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Этим нищим духом Он пришел благовествовать. Благовестие состоит же в том, что Иисус принес Себя в жертву, чтобы нищих духом ввести в Царство Божие. Их нищенское духовное состояние позволяет им принять безоговорочно Божий дар спасения. Следующая категория – это сокрушенные сердцем. Им обещано исцеление, хотя все грешники, все виновны пред Богом, но не все сознают это. Сокрушенные сердцем принадлежат именно к тем немногим, которые сознают, что они погибшие грешники. Для таких Господь имеет весть о том, что Он их исцелит от всех греховных ран. Третья категория — это пленные. Все люди в плену у дьявола, но Христос победил его. Поэтому Он имеет весть для всех пленных. Верою в Него они могут освободиться от власти греха и дьявола. Через веру. Четвертая и пятая категории — это слепые и измученные. Для слепых у Него есть прозрение, а для измученных — свобода. Нищие духом, сокрушенные сердцем, пленные, слепые и измученные — это все грешники мира, которые нуждаются в Христовом спасении через Евангелие, то есть благовестие. Апостол Павел, будучи сам пленником отцовских преданий, познал на себе эту силу благовестия. Он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Дорогой друг, к какой категории этих людей относишься ты? Имея в виду, Христос хочет исцелить тебя. Тебе надо только сказать Ему об этом, и Он даст тебе мир и покой. Радостное спокойствие и нерушимый мир, которых ты до сих пор еще не знал, в котором ты нуждаешься. Да, Бог любит и ждет тебя, чтобы ты в Нем успокоился. Он — целитель твоей души.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Мартина Ллойд-Джонса «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы говорили о страхе перед будущим. Это бессмысленно тратить время на беспокойство о будущем, которое на данный момент скрыто от нас. Живите в настоящем так хорошо, как только можете. Апостол Павел учит нас важнейшей духовной истине. Он говорит: «Дал нам Бог духа не боязни». В словах Павла слышен упрек тем, кто позволил своей душе стать пристанищем страха. Суть нашей проблемы состоит в неумении осознать то, что Бог дал и продолжает давать нам дар Святого Духа. Бог дает нам возможность действовать благодаря Его силе, которая производит в нас и хотение, и действие. Это означает также, что нам будет дана сила выносить страдания, двигаться вперед, невзирая на обстоятельства, держаться и стоять до конца.

Тема нашей передачи – чувства. Прочитаем текст из Библии. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Второе послание Тимофею, 1 глава, 6 стих. Мы имеем дело со сложным случаем, так называемым несчастным христианином. И наша задача – поставить диагноз и назначить лечение. Слова «несчастный» и «христианин» в сущности абсолютно несовместимы. Тем не менее, это словосочетание очень точно характеризует некоторых людей. Казалось бы, это абсолютно невозможно. Но, как ни печально, это факт. Некоторые представляют себе христианина человеком, постоянно напевающим и неизменно безмятежным. Поскольку они вообще отказывают духовной депрессии в праве на существование, то серьезно сомневаются в тех людях, которые стали ее жертвой. Они даже задаются вопросом, а христиане ли они вообще? Мы уже неоднократно убеждались, что Священное Писание значительно мягче и снисходительнее к этим нашим братьям и сестрам. В нем показано, что да, можно быть верующим и испытывать тоску. Писание не оправдывает духовной депрессии, но признает ее существование, и всякий, кого заботят души других людей, пытается им помочь и применяет для лечения средства, предписанные Богом в Его Слове. Дело в том, что мир судит о Боге и о Господе Иисусе Христе, глядя на нас. Люди делают выводы на основании того, что видят, и их нельзя за это обвинять. Почему множество людей пребывают в наше время вне стен церкви? Самая главная причина тому – состояние тех, кто находится внутри этих стен. Все периоды Возрождения неизменно имели одно и то же начало. Один человек или целый ряд людей внезапно пробуждаются к пониманию истинной христианской жизни. Мир за стенами церкви взбудораживается и начинает обращать внимание на происходящее в ней. Обновление всегда начинается в церкви. Вот почему состояние верующих так важно. Теперь мы переходим к другой теме, очень тесно связанной с темой бесплодных сожалений о прошлом или тревоги и дурных предчувствий по поводу будущего. Речь пойдет о проблеме чувств в христианской жизни. Ничто так часто не вызывает духовную депрессию и подавленность, как проблемы, связанные с нашими чувствами. И это вполне естественно, ведь человеческой природе изначально присуще стремление к счастью, хотя мне знакомы люди, которые, кажется, испытывают удовольствие от страданий, они как будто находят счастье в том, чтобы быть несчастными. Как служитель церкви, я всегда подчеркиваю приоритет ума и интеллекта во всем, что касается веры. Но я в равной мере готов подтвердить, что чувство также играет жизненно важную роль. Одна из величайших проблем – это неумение правильно управлять своими эмоциями. Происходит масса трагедий и несчастий просто потому, что люди не знают, как обращаться с собственными чувствами. Окончательным итогом духовного возрождения и рождения свыше является то, что мы обретаем способность устанавливать правильные отношения между разумом, чувством и волей. Существует тесная взаимосвязь между нервозностью и депрессией. Чаще всего в депрессии оказываются именно нервные люди. Я вновь подчеркиваю, что хоть мы и обратились, и возродились духовно, однако фундаментальные свойства нашей личности не изменились. В христианской жизни есть проблемы, общие для нас всех, но есть также и проблемы, особые для каждого. Трудности, встающие перед людьми, не менее разнообразны, чем их дарования. В Писании написано: «Сердце знает горе души своей». Притчи 14.10. «Каждый понесет свое бремя» – послание к Галатам 6.5. И человек, по природе склонный к болезненному самоуглублению и депрессии, должен постоянно иметь это в виду и в особенности быть начеку, когда дело касается чувств.
нужно со всей отчетливостью понимать, что опыт истинно христианской жизни непременно должен включать в себя чувства. Павел подчеркивает, что Евангелие Иисуса Христа столь велико и славно, что требует всего человека, а не просто какой-то его части. Благодарению Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание Римлянам 6:17. Наши чувства, так же как разум и воля, должны активно участвовать в принятии благой вести. Если ваши чувства ни разу не были затронуты, то рекомендую еще раз проверить, на правильном ли основании вы строите свой дом. Невозможно читать Новый Завет и с первого взгляда не заметить, что радость — это неотъемлемая часть христианской жизни. Удивительные вещи совершает с нами обращение. Оно вытаскивает нас из ужасающей ямы, ставит на прочное основание и вкладывает нам в уста новую песню. Оно затрагивает всего человека целиком. Задействуется ум, потому что человек постигает славные истины Евангелия, затем сердце, а следом и воля. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что мы не можем ни создавать чувства, ни распоряжаться ими по своей воле. Давайте прямо признаем, мы не можем сами порождать внутри себя чувства. Конечно, можно начать горестно причитать и даже заставить глаза повлажнеть от слез, однако это совсем не обязательно свидетельствует об истинных чувствах. Существует ложная сентиментальность, весьма далекая от истинного чувства. Кроме того, в каком-то смысле, чем больше мы стараемся вызвать в себе какие-то чувства, тем более несчастными становимся. Я убежден, что нет в нас ничего более зыбкого, изменчивого и колеблющегося, чем чувства. На наши чувства влияет множество факторов. Не только темперамент, но и физическое состояние воздействует на нас. Факт вашего превращения в христианина вовсе не подразумевает, что вы тут же избавляетесь от особенностей своей психической и физической конструкции и от изначально от рождения присущих вам склонностей. Мы часто изумляемся самим себе, просыпаясь утром в настроении совершенно отличном от того, в котором пребывали накануне вечером. Мы в растерянности, не знаем, чем объяснить перемену. Вчера, ложась спать, мы предвкушали еще один славный день. И вот, пожалуйста, проснулись в скверном и угнетенном настроении. Такие вот бесконтрольные переходы и составляют суть проблемы. Хотелось бы подчеркнуть опасность такой тирании своими чувствами. Темперамент — это дар от Бога. Он не сотворил даже двоих абсолютно идентичных людей. И эти различия между нами должны сохраняться. Однако нет ничего больше ошибочного, чем позволять темпераменту властвовать над собой. Есть люди, считающие это достоинством. Они заявляют: «Я всегда говорю то, что думаю». Только подумайте, какой вред они наносят, когда, нисколько не сомневаясь в своем праве это делать, наступают на самые больные места других людей. Что, если все станут так поступать? Они говорят: «Такой уж я человек». В ответ им хочется сказать: «И зря, надо меняться». Это не означает, что они должны изменить свой темперамент. Они не могут этого сделать, но они, безусловно, должны свой темперамент контролировать. С чувствами точно такая же картина. Наши чувства так и норовят захватить над нами власть. И если мы не отдадим себе в этом ясного отчета, то можно не сомневаться, они таки ее захватят. Именно это я имею в виду, когда говорю о настроениях и склонности к непредсказуемым их колебаниям. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи – «Чувства» по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия».
существует реальная опасность стать марионеткой собственных настроений. Мы просыпаемся в дурном настроении и по инерции в нем и проводим день, пока не произойдет что-то, что приведет нас в нормальное состояние духа. Существует еще одна опасность. Некоторые полагают, что если они не испытали каких-то чувств или не имеют опыта переживаний какого-то конкретного типа, то это означает, что они не христиане вовсе. Это одна из наиболее распространенных проблем. Люди слышат, как окружающие свидетельствуют о некоторых удивительных чувствах и думают: «Я никогда не переживал ничего подобного». Чувство очень важно, но если мы будем настаивать, что нельзя обойтись без какого-то определенного рода чувств, то станем жертвой дьявола. Мы будем пожизненно несчастными, хотя и не перестанем оставаться христианами. Что по этому поводу говорит Писание? Во-первых, надо проверить, не объясняется ли отсутствие радостных чувств какой-то вполне конкретной и очевидной причиной. К примеру, если вы виноваты в совершении греха, то несчастное состояние вполне естественно. Путь беззаконных жесток. Притчи 13:15. Если вы нарушаете Божьи законы и приступаете установленные им правила, то нечего и ожидать, что вы будете сиять от счастья. Если вы полагаете, что можно действовать по своей собственной воле и поступать как душе угодно, то вы превратите свою христианскую жизнь в нечто весьма неприятное и жалкое. Скажем, вы совершаете поступок, который Святой Дух осуждает. Ваша совесть, орудие Святого Духа, немедленно даст вам об этом знать, и вы не будете счастливы. Отдайте себе отчет в своем грехе, признайтесь в нем, покайтесь сразу, расскажите Богу все без утайки, и Он простит вас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если причина вашей подавленности — скрытый грех, то нет смысла искать другие причины. Позвольте Святому Духу говорить через вашу совесть. Если Он осуждает какой-то конкретный грех, избавьтесь от греха, снимите с души тяжесть, и вам сразу станет легче. Если же не грех является причиной депрессии, то избегайте чрезмерной сосредоточенности на своих переживаниях. Превыше всего избегайте ужасной ошибки придавать им слишком большое значение. Иначе вы будете несчастны, поскольку не соблюдаете порядок, установленный самим Богом. Что мы находим в Библии? Истину. Не эмоциональный стимул, не истории, чье основное предназначение — развеселить нас, внушить радостные чувства. Прежде всего, в Библии содержится истина, а истина обращена к уму, величайшему дару человека от Бога. Сначала мы познаем истину и подчиняемся ей, и только потом наступает очередь чувств. Никогда не следует задаваться вопросом: «Что я чувствую по этому поводу?» Первый вопрос всегда должен быть: «Верю ли я этому? Принимаю ли я это? Овладело ли это моим вниманием и разумом?» Не проводите слишком много времени за нащупыванием собственного пульса, измерением духовной температуры или анализом чувств. Вообще, вся проблема в целом очень деликатна и нередко принимает самые тонкие формы. К примеру, мы читаем жития святых и обнаруживаем, что все они подчеркивали важность самоанализа и исследования своего сердца. И уже тот факт, что они это делали, вызывает в нас желание, в данном случае вполне естественное, последовать их примеру. Когда святые писали о состоянии своего духа, они руководствовались желанием помочь нам, их потомкам, не быть сухими интеллектуалами, которых заинтересуют лишь богословские споры, или моралистами, для которых Божье Слово — свод законов. Но всегда существует опасность, что, идя по стопам святых, мы сделаем из мухи наших чувств настоящего слона. Далее следует усвоить, что существует колоссальное различие между радостью в библейском понимании этого слова и тем ощущением довольства и комфорта, которое принято называть счастьем в современном мире.
Священное Писание вновь и вновь совершенно ясно повелевает нам всегда радоваться. Вы не можете сделать себя счастливым, но радоваться вполне в ваших силах. Счастье и довольство — это что-то внутри нас. А радуемся мы в Господе. Во втором послании к Коринфянам Павел рисует перед нами четкую, ясную и совершенно удивительную по контрастности красок картину. Мы отовсюду притесняемы. Не думаю, что он чувствовал себя очень счастливым в этот момент. Но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах. Вряд ли тут можно говорить о каком-то счастье. Но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. И так далее. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 8-9 стих. Нигде апостол не говорит о необходимости быть счастливым в плотском смысле этого слова. Но на чем он упорно настаивает? Это на том, что мы всегда должны радоваться. Но как же нам в практике выполнять эту заповедь радости? Павел советует Тимофею возгревать дар Божий. Итак, встает практический вопрос, каким образом нам возгревать себя? Напоминайте себе об основных истинах. Напоминайте себе о том, кем и чем вы являетесь. Вы должны разговаривать сами с собой и при этом говорить: «Я не намерен быть рабом своих чувств. Настроения не будут властвовать надо мной». Это наставление красной нитью проходит и через Священное Писание. Ваше и мое дело — не вызывать в себе те или иные чувства, а верить. Нигде в Писании не сказано, что мы спасаемся благодаря переживаниям. Зато утверждается, что мы спасаемся верой. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Ни разу, нигде в Писании наши чувства не ставятся во главу угла. Я не в силах сделать себя счастливым, но я в состоянии напомнить себе о своей вере. Я могу обратиться к своей душе, как делает это псалмопевец в Псалме 41-м. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Верь Богу, доверяй Ему. Это единственно правильный путь. А чувства пусть сами разбираются с собой. Не беспокойся из-за них. Уговаривайте, убеждайте себя. И хотя дьявол постарается внушить вам, что поскольку вы не чувствуете себя, как положено, то вы и не христианин, говорите: «Да, я действительно не чувствую ничего особенного, но чувствую я или нет, а Писанию я верю. Я верю, что Божье Слово говорит правду, и этим успокою свою душу, и я буду верить, что бы ни случилось». Поставьте веру на первое место и крепко держитесь этого. Бывают времена, когда христианину приходится идти во мраке. Но он все равно продолжает двигаться вперед. В этот момент он может и не видеть лица Господня, но он твердо знает, что Господь с ним, и продолжает идти. Если вы хотите быть действительно счастливым и блаженным, то вот путь к этому. Блаженны, то есть истинно счастливы, алчущие и жаждущие правды. Евангелие от Матфея 5:6. Обратите внимание, именно правды, а не счастья. Перестаньте искать восторгов, ищите правду. Обратитесь к себе, к своим чувствам и скажите: «У меня нет времени беспокоиться из-за чувств. Меня интересует кое-что другое. Я хочу быть счастливым, но еще больше я хочу быть праведным. Я хочу быть святым. Я хочу быть похожим на моего Господа и жить в этом мире так, как жил Он». Пусть единственной вашей целью будет праведность и святость. И в той мере, в какой вы преуспеете в этом, вы и будете блаженны. Вы утолите духовный голод и жажду, а в придачу получите и счастье, которого так жаждете. Ищите правды, и вы обнаружите, что счастливы. Так и вам следует смотреть на ваши чувства. Если же взгляд на ваши чувства погружает вас в депрессию, то это признак того, что вы прислушиваетесь к дьяволу. Лучше скажите:
«К несчастью, я был ослеплен князем мира сего, но слава Богу, его благодать и обильнее, и могущественнее». Ее оказалось более чем достаточно. Его любовь и милосердие сошли на меня. Все прощено и забыто, и теперь я новый человек. Все хорошо. Воспряньте духом и осознайте, наконец, эту истину. С прошлым покончено. Вы теперь одно со Христом. Радуйтесь, пребывая в этой дивной благодати, которая изгладила ваши грехи и сделала вас чадом Божьим. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание к Филиппийцам 4:4. И, наконец, позвольте спросить вас, желаете ли вы познать наивысшую радость, испытать счастье, не поддающееся описанию? Если да, то для этого надо сделать только одно — обратиться прямо к Господу Иисусу Христу. Если ваши чувства угнетают вас, то не сидите, предаваясь жалости к себе. И не пытайтесь как-то исправить свои чувства. Идите прямо к Господу и найдите в Нем радость, счастье, мир, жизнь. Противьтесь искушениям сатаны, который подстрекает вас выдвигать чувства на первый план, помещать их в центр жизни. Помещайте в центр жизни только того, кто имеет право там находиться, Господа славы. Ищите Его лица, и все остальное приложится вам.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelt.org.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! В эфире радиопередача «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Я всех вас приветствую любовью Иисуса Христа. Сегодня в нашей программе «Луч надежды» мы вновь обращаемся к откровению Иоанна Богослова. Сегодня будем рассматривать состояние Смирнской и Филадельфийской церкви. И пусть Господь благословит каждого из нас, слушая радиопередачу «Луч надежды». Итак, друзья мои, если у кого есть желание, откройте, пожалуйста, вторую главу книги Откровения и будем читать с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». И вы будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Друзья мои, сегодня мы рассматриваем Смирнскую и Филадельфийскую церковь. Сегодня мы обращаемся к тем обетованиям, которые Господь дал этим двум церквам. Позже мы будем читать из третьей главы. А сейчас я только хотел бы обратить внимание на то, что Господь говорит, как свои обетования для этих двух церквей. Смирнской церкви сказано: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Обетование, что Господь сохранит верных своих от второй смерти, то есть смерти духовной. И если даже они и умрут, эти верные Божьи слуги, они имеют полную гарантию на то, что Господь в свое время воскресит их из мертвых, и они не потерпят вреда от второй смерти. Но давайте мы посмотрим и на обетование Филадельфийской церкви. Здесь написано следующее. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он же не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Давайте еще раз прочтем обетование для этой славной Филадельфийской церкви. Господь говорит: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Как, наверное, счастлив был ангел этой прекрасной Филадельфийской церкви, когда к нему Иоанн обратился вот с таким словом от самого Господа Бога. Как трепетало, наверное, сердце его, какой он был радостный и счастливый. Во второй и третьей главах Господь обращается к семи церквам, и пять церквей получили осуждающую оценку от самого Господа Бога. И каждой из них было сказано: «Покайся, а если не так, приду и сдвину светильник твой». Но вот этим двум церквам, Смирнской и Филадельфийской, Господь не сделал ни одного упрека. Упреки были Ефесу: «Ты оставил первую любовь, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Пергаму было сказано, что у тебя есть учение Валаама. Кроме того, еще было у тебя учение Николаитов, которое я ненавижу. Ангелу Фиатирской церкви сказано, что там у тебя есть Иезавель. Из-за этого ты будешь ввергнута в великую скорбь, если не покаешься. Сардийской церкви сказано: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Не лучше сказано и для Лаодикии: «Ты не холоден,
не горяч. Ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нищ, и нах. При внимательном исследовании мы можем увидеть, что все те первые пять церквей, о которых было сказано несколько раньше, будут ввергнуты в годину искушения. Другими словами, в переживание великой скорби, которая придет, чтобы испытать всех живущих на земле. А вот этим двум церквам не сказано было такое укоризненное слово. Господь говорит Смирнской церкви: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету твою». И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а на самом деле не таковы, и Господь дает им оценку: «Но это сборище сатанинское знает твои дела. Впрочем, ты богат. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Не бойся». В прошлый раз я уже упоминал, что в Библии сказано 365 раз слово «не бойся». То есть по одному разу на каждый день в году. Но давайте прежде обратим свое внимание на сам город Смирну. Город Смирна имеет сегодня другое название. Ныне он называется Измир. 11 прекрасных городов старого времени оспаривали право построить храм Тиверию императору, но Смирне было отдано предпочтение. И храм, величественный храм Тиверию, был построен в городе Смирне. 10 городов отдали предпочтение Смирне, чтобы там был возведен этот храм поклонения императору. А народ Смирны отдал предпочтение императору как самому первому лицу, первому из всех. А Господь говорит здесь: «Я есмь первый и последний». Заметьте, друзья мои, если Господь что-то говорит в Слове Своем, то на это есть определенное основание. Вот для примера возьмем упрек Лаодикийской церкви. Господь говорит, что советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Почему именно к Лаодикийской церкви обращены такие слова? Да все дело в том, что Господь знал, что Лаодикия, богатый город банков, был действительно золотым городом, потому что многие люди вкладывали деньги в бизнес этого города. Дело в том, что там были большие мастерские, которые делали прекрасные одежды, и эти одежды распространялись по всему тогдашнему миру. И кроме того, там еще была большая мастерская по изготовлению глазных мазей. Но Господь предлагает купить золото огнем очищенное, предлагает одежду, чтобы одеться, предлагает свою глазную мазь этой церкви. Точно так же можно сказать и о Смирнской церкви в том плане, что если Господь сказал: «Я есмь первый и последний, который был мертв и се жив», то на эти слова следует обратить особое внимание. Господь в данном случае не отдает первенство императору, хотя весь город признавал императора первым лицом в своем городе, как и в своем царстве. Господь оставляет право первенства за собой. Он говорит: «Я есмь первый и последний, я был мертв и се жив». Он говорит: «Я знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское, и эти слова имеют определенную почву, определенное основание. Господь говорит: «Знаю твои дела». Если Господь сказал «знаю твои дела», то действительно дела Смирнской церкви были ему известны. И эти дела – дела верности, правильного хождения перед Господом Богом. Он говорит: «Впрочем, ты богат». И злословие от тех, которые говорят о себе, ты переносишь. И я объявляю их сборищем сатанинским, хотя они называют себя иудеями. Знаю твои дела. Дело в том, дорогие мои,
что когда был построен этот величественный храм императору Тиверию, каждому христианину предлагалось взять щепотку какого-то фимиама и воскурить этот фимиам на жертвеннике императора, назвав его Господом Богом. Нет-нет, верные Богу не отдавали императору первенство, они отдавали первенство тому, кто действительно достоин этого. И семьи верующих людей этой Смирской церкви несли большие скорби и большую нищету, потому что отцов и матерей, братьев и сестер сжигали на кострах, распинали на крестах, бросали в амфитеатры на съедение зверям, ссылали в различные уголки страны. Да, поистине, Смирнская церковь переживала большую скорбь. И не только скорбь, но и нищету, потому что оставшиеся дети не могли найти куска хлеба, потому что они были нищими, потому что они были обездоленными, потому что родители их были уничтожены физически. Господь говорит: «Знаю и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы». Да, действительно, этих людей поносили всенародно. Они должны были терпеть то злословие, которое обрушилось на их голову. Но Господь дает оценку этим злословящим и говорит, что они не иудеи, а сборище сатанинское. И к этой церкви Господь дает свое ободряющее слово. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Венец жизни будет отдаваться всем мученикам за слово Христово. И в данном случае тем, которые были членами Смирнской церкви. Господь говорит, чтобы они не боялись ничего, что нужно будет им претерпеть. Нет-нет, чтобы они свободно шли на страдания, чтобы они этим прославили своего Господа. Вы будете иметь скорбь дней 10. 10 дней означают 10 страшных гонений на верную христианскую церковь. С приходом к власти Нерона христиане стали испытывать большие трудности. Это было тяжелое время. При Нероне распяли апостола Петра и отрубили голову апостолу Павлу. Это было начало страшных гонений. После Нерона восстали не менее злые, не менее сильные противники христианства. Такими были Домициан, Септимий Север, Максимилиан и прочие, и прочие. Друзья мои, 10 страшных гонений. Вплоть до 316 года христиане несли на своих плечах. Но не только в Римской империи были гонения. Гонения продолжались и во Франции, и в Испании, и в Италии, и в других местах. И наша страна, наша Россия тоже не была обделена этим страшным несчастьем. Многократно христиане преследовались в бывшей России. Сегодня я хотел бы напомнить вам историю Василия Гуревича Павлова, прекрасного человека, грамотного христианина, который 70 лет прожил и всю свою сознательную жизнь посвятил служению Богу. Василий Гуревич Павлов в 16 лет принял святоеводное крещение от Никиты Исаевича Воронина. Его избрали пресвитером Тифлисской церкви. Он посещал многие места. Он проповедовал, как истинный христианин, он говорил смело, и его люди очень любили. Из истории мы знаем, что он этапом был выслан однажды в Оренбургскую область. И там, в Оренбурге, он потерял первую свою дочь. Она утонула. Через некоторое время тяжелой болезнью заболела вся семья, и жена, и все остальные дети умерли и были похоронены в Оренбурге. В ссылке он лишился всего. У него остался только один сын, Павел. И Господь благословил служение Василия Гуревича Павлова так, что он мог подготовить себе замену. Он воспитал достойного преемника, который стал чудесным свидетелем Евангелия. Василий Гуревич Павлов владел 24 языками.
Он прекрасно говорил на всех европейских языках и даже знал несколько языков азиатских. Его считали апостолом баптизма в России. Великий человек, но в каком страшном унижении, в каком презрении у государства находился Василий Георгиевич Павлов. Однажды, в 24-м году, после ограбления и больших страданий, он сильно заболел. Он умер, оставив о себе прекрасную память. Память для подражания. Вот поистине человек, который жил в Смирнском периоде церкви. Но разве он один? Сотни и тысячи, и десятки тысяч таких прекрасных личностей в России и в других местах прошли тяжелый Смирнский период церкви. Ну а сейчас я предлагаю вам прочесть с 7 стиха и до 13 обращение к Филадельфийской церкви. Буду читать из 3 главы Откровения. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Какое прекрасное свидетельство, какое ободряющее слово для этой церкви вышло из уст Божьих. Надо сказать, что чисто в количественном отношении Филадельфия и Смирна, как церкви, были маленькими. Маленькими церквами, но верными своему Господу. Иисус Христос говорит о себе, что Он имеет ключ Давидов. Он отворяет, и никто не может затворить. И в этом отношении период Филадельфийской церкви мы пережили, находясь в России, когда Господь открыл двери благовестия, и никто уже не мог закрыть их. Господь говорит, что ты немного имеешь силы, но ты сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Вот за что тебя я хвалю. Ты остаешься верным мне, несмотря на то, что у тебя там есть сатанинское сборище, которые выдают себя за иудеев, но суть не таковы. Настанет момент, когда они придут и поклонятся перед ногами твоими. И это же самое Господь позволил пережить и нам. Я вспоминаю те дни, когда многие-многие великие люди мира сего приходили и кланялись, подвергая себя в прах перед Господом Богом в своем покаянии. Господь говорит, ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения, то есть от великой скорби, которая грядет, чтобы испытать все живущих на земле. Держи, что имеешь, держи, пожалуйста. Все гряду скоро, еще очень-очень немного пройдет времени, и я приду за тобою. Я сохраню тебя от годины искушения. Ты не будешь ввержена в великую скорбь. Нет, нет, я с тобой. Я держу тебя за правую руку. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. О, сколько прекрасных столпов веры евангельской мы имеем в жизни нашего братства. Николай Васильевич Одинцов. Год рождения 1870, год смерти точно неизвестен. Он был председателем Союза баптистов России.
Он был прекрасным христианином, прекрасным проповедником, благовестником, пресвитером и был репрессирован в 1933 году. 3 года он просидел в тюрьме. Потом пошли года ссылки. И в 1938 году он вновь был заключен в тюрьму. И вновь пошли страшные переживания для этого святого человека. Мы не знаем точных сведений о дне смерти этого прекрасного служителя Божия. Николай Васильевич Одинцов остался в памяти народной как герой веры. О нем написано в книге «Облако свидетелей», точно так же, как и написано о Василии Гуревиче Павлове. Видевшие его в заключении свидетельствуют, что он был съеден собаками. Написано

Какие же уроки мы получили сегодня из рассуждения об этих двух благословенных церквах, о церкви Смирны и о церкви Филадельфии? А вот какие. Ожидание страданий пусть нас не пугают. Это укрепляет нашу веру. Не нужно нам смотреть на лжеиудеев, которые называются Господом сборищем сатанинских. Нужно смотреть только на Иисуса Христа. Оставаться верным Христу, иметь глубокое терпение и не роптать. Не бояться смерти физической, потому что боящийся смерти физической не может быть верным Богу. Умерший физической смертью, мученической смертью за Христа, будет освобожден от второй духовной смерти. Потому что такие люди не потерпят урона от второй смерти, о чем мы читаем во второй главе, в 11 стихе. Еще одно. Страдание слуги несет славу Господину его. Нам нужно побеждать грех силою возлюбившего нас. Господь дает нам силы. Он оставил свое Евангелие, и Дух Святой пока еще на земле поддерживает служение в церкви. Иисус Христос – пример для нас. Он сам был страдаем. Он сам был вознесен на крест. Он умер за нас на кресте. Но Он и воскрес для нашего оправдания. И теперь Он ожидает встречи с нами. И мы ждем Его пришествия за Его церковью. Будем же, друзья мои, смирнцами и филадельфийцами. И Господь обязательно возьмет нас в великую славу свою. Богу нашему, давшему нам такое обетование, в служении своем, и в жизни своей, и в молитвах своих принесем сердечную славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: У Веры Каратаевой сегодня день рождения. Поэтому Вадим зашел в магазин, чтобы купить торт для праздничного стола. Выбив в кассе чек, он встал в очередь в кондитерский отдел. Через некоторое время кто-то хлопнул его сзади по плечу.
2: Привет, парень. Узнаешь?
3: О, Коля, здравствуй. Как дела? Что нового?
2: Нового ничего. Все по-старому.
3: А, значит, по-старому.
2: По-старому. Да и вряд ли в моей жизни что-нибудь может измениться. Откуда их ждать-то, этих изменений? А ты как?
3: Ну, у меня-то все в порядке.
2: Значит, узнал меня.
3: Угу.
2: Это хорошо, а я думал, не узнаешь, ведь тогда я не совсем в форме был.
3: Да, тогда ты был хорош, ничего не скажешь. Странно, что ты сам-то меня запомнил.
2: Вот и я удивляюсь. Я ведь обычно, когда напиваюсь, знаешь, какой бываю? Ничего не помню. И не знаю даже, где я был. Ну да, ладно. Зачем стоишь?
3: Да вот, торт надо купить. У сестры, видишь ли, день рождения сегодня.
2: Счастливый малый. Сестра, говоришь, есть?
3: Mm-hmm.
2: Слушай, а может того, познакомишь меня с ней, а?
3: Какой ты быстрый.
2: А что, как ты считаешь, она смогла бы меня полюбить?
3: Конечно, она всех грешников любит.
2: Я серьезно.
3: Ну и я серьезно. А ты на моем месте познакомил бы свою сестру с пьяницей? Ты ведь и сам себя считаешь конченным пьяницей.
2: Так я бы, может, и пить бросил. Говорят же, что любовь чудеса творит.
3: Да, ты прав. Любовь творит чудеса. Но вот только вопрос, какая любовь?
2: Конечно, настоящая любовь. Другой мне и не надо. А она как, сестра? Ничего из себя?
3: Ну, просто красавица.
2: Ах, тогда ничего не выйдет. Красавица гордая. Она не захочет и знать
3: меня. Да нет. Моя сестра не гордая. Только не в этом дело. Я боюсь, что тебя самого не устроит такое знакомство.
2: Почему это?
3: Ну, потому что моей сестре всего только 9 лет.
2: Эх, провел таки старик.
3: Ну, это ты-то старик. Ничего себе старик. Наверное, и 40-то еще нет.
2: 40 нет. Не зевай, твоя очередь.
3: Ага. Мне, пожалуйста, шоколадный торт.
2: Ты подожди меня у выхода, малыш. Вместе пойдем, а я сейчас.
3: Ладно, жду.
2: Ну, вот и я. Набрал целую сумку.
3: Как видно.
2: Вечером приятели должны прийти. А без закуски, сам понимаешь, какая выпивка. Вчера я как раз отличных солененьких огурчиков достал. Так что, как говорится, гульнем на славу.
3: Ну, значит, ты продолжаешь по старому кругу?
2: А с чего это мне вдруг меняться? Да другого у меня и нет ничего.
3: Но в том-то и дело, что для тебя и что-то другое.
2: Сомневаюсь. Да меня уже... Ничем и не удивишь. Где оно находится, это твое другое?
3: У Бога. У него есть для тебя совсем другая, лучшая жизнь.
2: Опять ты со своим Богом лезешь. Чудной ты какой-то, как я посмотрю. Наверное, поэтому я тебя и запомнил тогда.
3: Извини, давай посидим здесь немного.
2: Давай.
3: Это правильно ты сказал, со своим Богом. Да, он мой бог, но он может стать и твоим богом, если ты захочешь, конечно.
2: Брось, паря. Сдался я этому богу. Нужен я ему. До сих пор не был нужен, а вдруг на тебе понадобился.
3: И совсем не вдруг. Он тебя уже давно любит.
2: Знаешь что, Вадя? Меня эти разговорчики про любовь раздражают. Понял? Нет ее, этой самой любви на свете. И все тут Я ее, по крайней мере, не видел и не знаю, что это такое. Да и с чем едят ее. Ясно?
3: Ладно, ты успокойся, сам ведь начал. Только что сам о настоящей любви говорил.
2: Да, я говорил, но я не верю в любовь. Зря мы затеяли этот разговор.
3: Ну, прости за вопрос, но разве тебя не любили родители?
2: Родители? Фу! Где они, эти родители? Отец сбежал, когда я еще на свет не родился. Кем он был? Чем занимался? И где он сейчас? До сих пор не знаю.
3: Ну, а мать?
2: Что мать? Обузой я был для нее. Мешал жить.
3: Ну, извини, я не знал всего этого.
2: Да чего уж там.
3: Ну, а хоть дедушка с бабушкой были у тебя?
2: Были. Со стороны матери. Бабушка и была единственным человеком, который меня любил. Но она умерла, когда мне было 7 лет. А дед таким был, что и знать про меня ничего не хотел. Он только постоянно ругал и упрекал мою мать. А мать потом на мне всю свою злость срывала. Теперь и она уже умерла. Вот и вся моя любовь.
3: Да, действительно несчастное у тебя было детство.
2: Где тебе понять? Ты, я вижу, вполне благополучный.
3: Конечно, мне трудно тебя понять до конца.
2: Эх, а ты знаешь, даже смешно, но мне не знакомо даже, что такое отцовские колени. Или пусть даже отцовские шлепки. Сколько раз я плакал от одиночества, страха и тоски. А ты вот знаешь, что такое сознавать, что ты никому не нужен? Ну, никомушеньки на свете. Вот тогда где он был, твой Бог? Как я мечтал о том, что отец вдруг вспомнит про меня, приедет ко мне, заберет меня к себе. Эх, да что там вспоминать. Тогда был никому не нужен, а теперь и подавно.
3: Вот что, Коля, хочешь огорчайся, хочешь нет. Но как в прошлый раз я тебе говорил, так и сейчас тебе опять скажу. Бог тебя любит. И Богу ты нужен. Да и сам ты тоже нуждаешься в Боге, потому что нуждаешься в любви. А настоящая любовь, о которой ты говорил, только у Бога.
2: Нет, Вадим. Если бы вообще Бог был, да еще и любил бы меня, то уж, наверное, Он дал бы мне судьбу получше. Мне трудно поверить в Бога. Я, знаешь ли, перестал быть простачком. Я теперь уже никому и ничему не верю. С меня хватит. Так-то.
3: Ну, конечно, для веры нужны основания.
2: Вот именно. И хорошие основания. Должен быть какой-то смысл во всем этом. А то, почему это я вдруг ни с того, ни с чего должен поверить в Бога, который не то существует, не то нет?
3: Ну, естественно, как ты можешь верить, если ты почти ничего о нем даже не знаешь? А вот ты узнай о нем хорошенько, а потом и решай, стоит ли или не стоит верить в него. Есть ли смысл во всем этом или нет?
2: Ну да, в этом ты, наверное, прав. Только все равно, вряд ли я смогу поверить. Жизнь такова, что я не могу допустить существование Бога. Ты знаешь, Вадька, вокруг слишком уж много несправедливости и жестокости. Короче, жизнь – дрянь, прости за выражение.
3: Знаешь ли, у тебя, мне кажется, очень чуткая, ранимая душа. Она не выдерживает давления этой жизни. Поэтому ты и пьешь. Ты просто заливаешь водкой глухую боль своей души. Знаешь, я стихами не особенно занимаюсь, но мне запомнились некоторые строчки одного стихотворения. Послушай. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта. Голодает, плачет и болит. Топчут душу, распинают душу.
2: Вот-вот, Вадька, в самую точку попал. Я хоть и пьяница, но душа-то у меня там есть. И точно, Вадька, как ты сказал, плачет и болит. Ух, как, если б ты знал, болит иногда. Только куда от этой боли деваться? Водка одно спасение.
3: Нет, ни одна водка. Водку тебе сатана предлагает. Да еще и уверяет, что другого ничего нет. А на самом же деле ты как обманутый сын миллионера. Ты даже не представляешь, какую богатую и полноценную жизнь ты можешь иметь в Боге. Бог для нас, людей, со своей стороны сделал все, чтобы мы могли иметь эту жизнь.
2: А что он такого сделал?
3: Бог отдал на смерть своего единственного сына. Коля, мы по своим делам и преступлениям заслужили смерть и вечную погибель. Но этот приговор понес на себе Иисус Христос, Сын Бога. Он умер за нас, за меня, за тебя, Коля, и за всех людей. Понимаешь?
2: Ватька, для меня все это довольно необычно.
3: Но ты всю жизнь мучился без любви и понимания, а теперь ты гибнешь в пороке пьянства и не знаешь, что у тебя есть любящий и заботливый отец. Он есть, поверь мне, Коля. Не ты первый с такой судьбой, и не ты последний. Сам-то я, как ты сказал, благополучный, но я знаю многих тебе подобных, которым Бог помог, и которые в нем нашли мир, любовь и счастье. Так что, Коля, у тебя есть еще надежда на лучшее. И знаешь, я думаю, что все-таки мы не зря с тобой встретились.
2: Не зря, говоришь? Хорошо бы, если так. И хочется поверить в лучшее. Да веришь, Ватька? Даже страшно иногда. А вдруг опять разочарование?
3: Это и понятно. Но только те, кто приходил с надеждой к Богу, никогда не разочаровывались. Надежда на Бога не постыжает. Знаешь, Коля, тебе стоит попробовать. Ой, мы тут совсем заговорились, а меня, наверное, дома уже ждут не дождутся. Знаешь, приходи как-нибудь в гости, ты же обещал уже.
2: Спасибо тебе, Вадя. Надо будет зайти. Я ведь и адрес не потерял тогда.
3: Вот видишь, вот так приходи. Поговорим спокойно. Я тебе Библию покажу и почитаю. Знаешь, не откладывай в долгий ящик. Ну, а я сейчас побежал уже. Ты извини, ладно? Ну, давай руку. Пока.
2: Ну, пока. Я зайду. Привет сестре, моей несостоявшейся невесте.
3: Спасибо, передам.

нежеланный ребенок, безразличие отца и матери, смерть единственного любящего человека бабушки, жестокий дед, алкоголь. Такова жизненная канва Николая. И разве только Николая? Сколько подобных ему душ сегодня, ищущих утешения в алкоголе, душ, которые лишены любви и понимания, и которые в то же время, не зная своего блага, отвергают любовь своего Спасителя и самого верного друга, которого человек мог бы иметь, Иисуса Христа. Сегодня, как и 2000 лет назад, звучит любящий упрек Иисуса Христа. «Николай, Сергей, Татьяна, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Сколько раз хотел я собрать вас под крылья свои, и вы не захотели». Какие трагические слова! Сам Сын Божий, добрый пастырь душ человеческих, хотел взять и тебя, мой друг, под защиту своих охраняющих и спасающих крыл. Но ты отказался от этого. Ты не захотел. Нашлись десятки причин, чтобы не отдаться Богу, чтобы не принять Его вечно пребывающее Слово как авторитет и истину и путеводитель для своей жизни. Более 300 лет назад Джон Буньян написал известную всем христианам книгу «Путешествие пилигрима». Книга эта – аллегорическая повесть о пилигриме, страннике, который нес тяжелое бремя. Этим бременем, под которым изнывал пилигрим, были его грехи. Как-то в руки пилигрима попала книга, которую он начал с интересом читать. Из этой книги пилигрим узнал, что город, в котором он живет, осужден на уничтожение. В отчаянии он вопьет: «Что мне делать, чтобы спастись?» Члены семьи, друзья пытаются его успокоить, но чувство тревоги и безысходности у пилигрима все больше увеличивается. Состояние его ухудшается. Потом на сцене появляется человек по имени Благовестник. Он спрашивает у пилигрима, почему тот такой несчастный. Выслушав объяснение пилигрима, Благовестник спросил его: «Если твое состояние такое, то почему же ты стоишь на месте?» «Я не знаю, куда мне идти», — ответил пилигрим. И тогда Благовестник рассказал пилигриму, как можно убежать из этого города погибели. Он указал ему на узкие светящиеся ворота, которые находились на некотором расстоянии от них. Пилигрим направился к воротам. Сегодня имеется бесчисленное множество людей, которые нуждаются в ком-то, кто указал бы им путь к вечной жизни. И, возможно, ты один из таких людей, мой слушатель. Ты нуждаешься в ком-то, кто помог бы тебе найти Бога, живую истину и Иисуса Христа. У тебя множество непонятных вопросов. Они как непреодолимая баррикада между тобою и Богом. Если Бог есть, то почему Он создал меня таким? Почему у меня такая трудная судьба? Почему я раньше не слышал об этих духовных вопросах? Теперь уже поздно, все ошибки и промахи уже сделаны. Столько вокруг жестокости, несправедливости, произвола. Где же этот всемогущий и справедливый Бог? И так далее, и так далее. 1900 лет тому назад в одной македонской тюрьме был также задан один из главнейших вопросов, который и сегодня звучит в сердцах многих людей. Темничный страж был свидетелем того, как двое верующих, Сила и Павел, воспевали и прославляли Бога около полуночи. Неожиданно случилось сильное землетрясение. Очнувшись, страж увидел, что двери темницы открыты. Заключив, что узники убежали, он извлек меч и хотел убить себя. В этот момент из дальнего угла темницы послышался громкий крик: «Не делай себе никакого зла! Ибо все мы здесь».
Это был голос Павла. Страж вбежал в темницу и, припав к Павлу и Силе, задал этот актуальный и сегодня вопрос. «Что мне делать, чтобы спастись?» Темничный страж нуждался в человеке, который мог бы указать ему путь к вечной жизни, путь к живому Богу. И этим человеком для него оказался Павел, один из его узников, заключенный в темницу, за проповедь Евангелия. Найти Бога и спасение своей души — это жажда миллионов сердец сегодня. Что мне делать? Возможно, это также твой вопрос сегодня. Ответ апостола Павла темничному стражу является ответом и на твою нужду, на самый сокровенный вопрос твоего сердца. Павел сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Я хочу остановиться на минуту на этом вопросе темничного стража. Что мне делать, чтобы спастись? Возможно, и ты, мой неверующий друг, хотел бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души. Но ты не знаешь, как или что для этого надо сделать. Ты бы хотел, чтобы тебе объяснили все так просто и доступно, чтобы ты с тем количеством знания, которое ты имеешь, мог бы ясно понять, что именно тебе нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушай меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание пред Богом, что ты грешник. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела, слова и мысли — достаточно ясные доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет тому назад, Его распятие и пролитие крови за наши грехи и Его воскресение разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Но одного осознания того, что Христос, как говорит Библия, умер на кресте из-за твоего греха, недостаточно. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим, написано в Слове Божьем. Однако дар останется пустым жестом, если тот, кому он предлагается, не примет его. Так обстоит дело и со спасением, которое предлагает нам Бог. Как бы невероятным это ни казалось, но истории известен не один, а много случаев, когда осужденные на смерть преступники отказывались от предлагаемого им помилования. Представьте себе, приходит посланник от высшей власти, в руках у него декларация о помиловании, а узник в свои предсмертные часы со злостью отворачивается от посланника и отказывается от дара жизни. Таким же образом многие сегодня отворачиваются от дара вечной жизни, который Бог им предлагает. Одно знание о Христе и даре спасения — не спасает. Спасает принятие этого дара. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, говорит Слово Божие. Принятие Христа в свою жизнь, как своего личного спасителя, приводит к совершению третьего, последнего шага, к примирению с Богом. Этот шаг — покаяние. Грех — это как тяжелое бремя, которое нес пилигрим,
о котором я упоминал в начале. Если мы даже попытаемся скрыть свой грех, это не поможет нам освободиться от него. Мы должны исповедовать свой грех, признать пред Богом, что мы согрешили против Него, и потом отказаться от греха. Отказ от греха — именно это и есть покаяние по-библейски. Это полный поворот от служения этому миру, своим похотям, дьяволу, к служению Богу. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», — говорит Слово Божие. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И Иисус Христос сказал: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мой друг, пред тобой решение, которое ты должен сделать. Это выбор между новым и старым, между Христом и миром, между жизнью и смертью. Каким будет твое решение, если твое сердечное желание и стремление найти Бога и в нем жизнь с избытком, то это твой час. Сейчас ты можешь прийти к Богу там, где ты есть. Мы будем молиться, и я хочу помолиться вместе с тобой. Это не значит, что тебе самому не нужно молиться. Нет. Твоя собственная молитва очень важна. Через нее ты выразишь желание своего сердца Богу. Но если ты никогда раньше не молился, то ты можешь присоединиться к моей молитве.

дорогой Небесный Отец, я признаю, что я грешный человек и недостоин Твоего святого присутствия. Но я благодарю Тебя, что Ты возлюбил меня уже тогда, когда я еще ничего не знал о Тебе, когда я еще смеялся над Тобой и хулил Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты отдал Своего Единородного Сына Иисуса Христа на распятие, на крестную смерть, ради того, чтобы я получил прощение своих грехов. И сейчас прошу Тебя, Боже, прими меня таким, как я есть. Очисти меня от всякого греха, нечестия и лжи. Омой мое сердце святой, пролитой за меня кровью своего Сына. Сделай меня новым человеком. Будь моим Господом и моим Богом. С этого часа я хочу следовать за Тобою. Хочу любить Тебя всем своим сердцем, всею душою своею и всем разумением своим. Благодарю Тебя, Боже, что я теперь дитя Твое, и что душа моя спасена. Благодарю Тебя, что Ты принял меня во имя Сына Своего и моего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из книги Судей 5 главы 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Многие христиане печалятся так, словно они пленники Вавилона. Вся их жизнь проходит в слезах и вздохах. Они не поют радостные псалмы, хвалы, а если кто-то просит их что-нибудь спеть, они отвечают: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Но, братья мои, ведь мы не пленники Вавилона, чтобы с печалью и плачем вспоминать о Сионе. Господь освободил нас. Он вывел нас из дома рабства. Мы свободные люди, а не рабы. Не принадлежим жестоким рабовладельцам, а, уверовав, входим в покой. Моисей не мог дать израильтянам покой. Он подвел их к Иордану, но не мог перевести через него. Только Иисус Навин смог ввести их в землю обетованную. И наш Иисус Навин, Иисус Христос, тоже дал нам землю в наследие. Он ввел нас в землю, о которой заботится наш Господь Бог, в землю холмов и долин, где текут реки молока и меда. И хотя хананеи по-прежнему населяют ее и приносят нам большие неприятности, тем не менее она принадлежит нам. И Господь говорит нам: «Ибо все ваше». Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 21 стиха. Я повторяю, мы не рабы, проданные греху. Мы народ. Каждый из нас сидит под своей смоковницей и под своей виноградной лозой, и никто не устрашает нас. Мы живем вместе, о котором можно сказать: город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Исайя 26:1. Мы вошли в Сион, место наших торжественных празднеств. Нам не позволено во дворце великого царя плакать слезами пленников Вавилона, ибо гора Сион — прекрасная возвышенность, радость всей земли. Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Давайте предстанем пред Ним с хвалою и явимся пред Ним со славословием. Сегодня я хочу, во-первых, призвать вас к пробуждению всех ваших сил для пения священной песни. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь. Во-вторых, я постараюсь убедить вас почаще вести своих пленников. Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинуамов. Итак, во-первых, разбудим все свои силы для прославления Бога. Святая женщина сказала: «Воспряни, воспряни», и повторила это слово еще раз: «Воспряни». Как мы можем воспрять, чтобы прославлять Бога? Я отвечаю, мы должны для этого мобилизировать все силы нашей плоти. Наша плоть слаба. Мы занимаемся мирскими делами, наши руки и ноги устают, но в божественной радости есть сила, которая может пробудить даже наше тело, поднять отяжелевшие веки, оживить взгляд и открыть второе дыхание для нас. Мы должны заставить свое тело пробудиться, прежде всего свой язык. Пусть наше тело настроится подобно гуслям Давида. Измученное трудом тело делает сердце печальным. Тело и душа взаимосвязаны. Не случайно тело иногда оказывается бременем для души. Пробудись же, плоть моя, я взываю к тебе. Кровь моя, быстрее беги по моим жилам. Сердце, пусть твои удары будут подобны радостным звукам бубна Мариам. О, все мои физические силы! Воспряньте и начните возвеличивать и благословлять Господа, который сотворил нас и сохранил от могилы. Мы должны призвать пробудиться и свои умственные способности. Воспрянь, моя память, и найди новую песню. Скажи мне, что совершил Бог для меня в прошлом. Вернитесь, мысли мои, к детству. Вспомним все прекрасное из младенчества. Вспомните юность и первые Божьи благословения. Пой, разум мой, долготерпеливой благодати, следовавшей за мной по всем путям, которыми я блуждал, и сносившей все мое своеволие. Пусть предо мною вновь оживет тот час, когда я впервые познал Господа. И пусть я вновь услышу весть о потоках благословений, которые с тех пор не прекращали изливаться на меня. Воспрянь мой здравый смысл, разбуди мелодию моей песни. Пробудись моя рассудительность и взвесь на чашах весов его милость и благость. Попробуй сосчитать песчинки его благословений. Попробуй постигнуть неисчислимые богатства, данные мне в Иисусе Христе, моем Господе, его вечные милости ко мне. Оцени сокровища завета, заключенного со мною прежде, чем я был рожден. Пой, моя рассудительность, пой громко о мудрости, любви и благодати, которые вершили и, наконец, завершили мое искупление. Пробудись, мое воображение, и услышь священную мелодию. Призови луну и солнце остановить свой бег и присоединиться к твоей новой песне. Побуди звезды послать нам небесную музыку. Пусть заговорят горы, пусть к ним присоединятся пустыни. Переведи на язык человека блеяние овец и клекот орла. Услышь хвалу Богу в журчании ручья, в грохоте водопада и в шуме моря. Вместе со всем творением, принадлежащим Господу, славьте Его. Но с особенным призывом давайте обратимся к добродетелям нашего духа. Воспряньте, пробудитесь, любовь моя, ибо твой голос должен быть ведущим. Пробудись и пой нашему возлюбленному песню Его, Его песню. Пусть для него звучит самая лучшая мелодия, потому что он прекраснейший среди многих тысяч. Пробудись, надежда, и соединись со своей сестрой любовью, и пойте вместе о будущих благословениях. Пойте о моем предсмертном часе, ибо тогда Бог будет рядом со мной. Пойте о приближающемся моменте, когда мое тело восстанет из могилы, чтобы оказаться рядом со Спасителем. Пойте о долгожданном пришествии, о котором мы с наслаждением размышляем. О, душа моя, пой о небесах, которые Он пошел приготовить для тебя, чтобы там, где я и они были со мною. Пробудись, любовь, восстань, надежда, воспрянь, моя вера. У любви приятный голос. Надежда ведет вперед, а вера венчает нашу жизнь. Пойте о верных и неизменных обещаниях. Воспойте славу завета, в котором все продумано до мелочей, и ничто не может нарушиться. Возрадуйтесь о неизменных милостях, обещанных Давиду. Пойте о благодати, которая будет сопровождать вас во всех будущих испытаниях. Пойте о крови, которая подтвердила каждое слово Божие. Радуйтесь вечной верности, где нет места лжи, а есть истине, которая не может измениться. И ты, мое терпение, исполни свой тихий, но радостный гимн. Пой сегодня о том, как Бог помог тебе перенести скорби самых горьких минут жизни. Пой о дороге, по которой Он нес тебя на руках, когда твои ноги устали, по которой Он привел тебя к зеленым пажитям и водам тихим. О, все мои добродетели, рожденные свыше, пойте о том, кто родил вас. Вы, дети Его благодати, воспевайте имя своего Отца, возвеличивайте того, кто хранит вашу жизнь. Пусть все, что только есть во мне, пробудится для прославления Его святого имени. Давайте пробудим мощь нашего тела, мощь разума, мощь духа. К Богу нельзя относиться равнодушно. Лучше тогда вовсе не прославлять Бога. Вы знаете, что значит страстно прославлять Бога? Вкладывать всю силу своих способностей в песню и восхвалять Его имя. Пусть именно так поступит каждый из нас сегодня. Пусть же пробудится ваша радость, пусть пробудится ваша внутренняя мощь для восхваления Бога. Но вы спросите меня, почему и по каким причинам мы должны сегодня воспрянуть духом и петь нашему Богу? Причин много. И если ваше сердце право перед Богом, то вам вполне хватит даже одной причины. Давайте, дети Божьи, благословим Его дорогое имя, ибо разве не поет вокруг нас вся природа? Если вы промолчите, то будете белой вороной во вселенной. Разве гром не прославляет Его, когда выбивает барабанную дробь небесных воинств Бога? Не восхваляет ли Его океан, рукоплеская Ему тысячами рук? Не возвышает ли свой голос грозное море и все, что наполняет его? Не прославляют ли Его горы, колыхая косматые леса на своих вершинах? А разве молния не выписывает старательно слова песни золотыми буквами на темном небе? Разве весь мир, ни на минуту не успокаивающийся, не прославляет его? Разве у земли нет голоса? Зачем ей молчать? Останется ли человек, для которого сотворены и солнце, и звезды, безмолвным? Нет. Он должен петь ведущим голосом. Пусть он станет первосвященником этого мира, а мир пусть будет его жертвой благодарения. И пусть он добавит к хвале жар своего сердца, чтобы огонь любви мог жечь жертву на алтаре перед Богом.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из книги «Судей» 5 главы 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни! Воспой песнь! Восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов!»
3: Верующий, неужели твой Бог не будет прославлен? Я спрашиваю тебя, неужели твой Бог не будет прославлен? Когда люди видят героя, они падают у его ног и воздают ему хвалу. Гарибальди боролся за свободу своего народа, и вот люди преклоняются пред ним, чтят его имя. А ты, Иисус, искупитель множества твоих избранных, неужели ты не услышишь песню хвалы в свою честь? неужели ты не войдешь в торжественном шествии в наши сердца? Неужели твое имя не будет прославлено? Неужели мир будет почитать свое, а церковь не почтит своего Искупителя? Наш Бог должен быть прославлен, и Он будет прославлен. Если никакое другое сердце никогда не прославит Его, то мое должно сделать это. Если творение забудет Творца, то искупленные должны помнить об Искупителе. Чтобы мы молчали? О, нет, мы не можем молчать. Кто-то хочет, чтобы мы поубавили свое святое веселье. Но это невыполнимое желание. Бог есть Бог, и Он должен быть возвеличен. Он наш Бог, наш милостивый, заботливый, верный Бог, и поэтому наши лучшие песни будут посвящены Ему. Ты спрашиваешь, верующий, почему я должен прославлять Его? Позволь же и мне задать тебе вопрос. Что мы будем делать на небесах, как не прославлять Бога? А что еще может сделать землю подобной небу, как не занятие небесных жителей, перенятые жителями земли? Верующий, когда ты молишься, ты просто человек. Но когда ты славишь Бога, ты ангел. Когда ты просишь о милости, ты нищий. Но когда ты поешь хвалу, ты уподобляешься херувимам и серафимам. О, дивный, дивный день, когда число небесных харистов пополнится множеством людей с земли. В день великой радости мы присоединимся к небесному хору. Давайте же начнем песню уже здесь. Давайте, по крайней мере, споем несколько первых слов. И если наше «Аллилуйя» звучит не так громко, как на небесах, давайте все же восклицать так, как можем. Пусть вместе с нами возрадуется пустыня, окружающая нас. Пусть в ней расцветут цветы хвалы. Кроме того, христианин, знаешь ли ты, что для тебя петь Господу — благо? Плач лишает тебя сил. Сомнения уменьшают твою энергию. Обыденные дела делают тебя приземленным. Воспрянь! Ибо прославление полезно и приятно для тебя. Радость перед Господом — подкрепление для вас. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Когда ты растешь в святой радости, ты растешь в благодати. Чем больше ты наполняешься радостью и миром, веруя в Господа Иисуса Христа, тем больше становишься небесным, духовным, подобным Богу. Я знаю, что многие христиане боятся радоваться, но в Писании я читаю: «Сыны Сиона да радуются о царе своем». Если бы ропот был добродетелью, то некоторые верующие никогда не согрешили бы. И если бы плач был заповедом Богом, то они смогли бы приобрести спасение делами, ибо они всегда печальны. И этим исполнили бы весь закон. Но вместо этого Господь говорит через апостола Павла: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». И чтобы не возникло сомнений, добавляет в другом послании: «Всегда радуйтесь». Верующий, ты спрашиваешь, почему я должен воспрянуть этим утром и петь моему Богу? Я отвечаю тебе, разве у тебя нет причины? Не совершил ли Он великое дело для тебя, и не рад ли ты этому? Не вытащил ли Он тебя из страшного рва, не извлек ли из болотной тины? Не поставил ли Он на камни ноги твои и не утвердил ли стопы твои? Так неужели не будет новой песни на твоих устах? Ты куплен ценой крови, а твой язык прилип к гортани. Возлюблен Богом прежде создания мира, и не произносишь ни слова хвалы? Дитя Божье, наследник Божий, сонаследник Христу, и ни звука благодарности? Дал ли Он пищу тебе сегодня? Избавил ли он вчера тебя от многих бед? Не пребывал ли он с тобой 30, 40, 50 лет в пустыне, и ты не можешь вспомнить ни одной милости, за которую мог бы воспеть Богу песнь? О, позор твоему неблагодарному сердцу и твоему забывчивому духу! Возьми себя в руки, вспомни о милостях и забудь о неудачах, забудь о боли, вспомни об избавлении. Стань на горло своим сомнениям и страхам, и с помощью Бога, Духа Святого, твоего утешителя, начни в добрый час петь новую песнь. Но, скажет кто-то, когда мне прославлять Бога? Я отвечаю: хвалите Господа, народ Его, во все времена, и прославляйте Его всякий раз, вспомнив о Нем. Превозносите Его даже тогда, когда ваша душа засыпает, и ваш дух клонит ко сну. Во время пробуждения нет нужды говорить «воспрянь, воспрянь, воспрянь». Но в полудреме грусти, когда веки отяжелели, когда скорби повергают в прах, вот тогда наступает время петь псалмы нашему Богу и пламенно прославлять Его. Но для этого надо много благодати, и я надеюсь, братья, вы знаете, что ее можно приобрести. Ищите ее у своего Господа и не отступайте от Него, не получив просимого. Не поддавайтесь унынию из-за неприятностей, не смолкайте пред лицом беды. Вспомните о мучениках прошлого, которые пели на

Не уподобляйтесь птицам, которые поют летом, а зимой улетают прочь. Пусть ваш Бог услышит и зимние мелодии. Пойте ночами, как соловьи. Пойте ему в огне, восхваляйте его в долине смертной тени. Воздайте Богу то, что он имеет право ожидать от вас. Когда же вам прославлять его? Отчего вам не прославлять его, когда вы полны сомнений, когда вас одолевают искушения, когда за углом вас поджидает бедность, когда болезнь сгибает вас до земли? Когда мы богаты, то поем Богу дешевые песни. Легко поцеловать щедрую руку дающего Бога, но благословить его, когда он забирает, значит благословить его по-настоящему. Воскликните подобно Иову: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Повторите за Аввакумом: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». О, христианин, если ты спрашиваешь меня, когда тебе прославлять Бога, я отвечаю: сегодня. Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь. Но вы задаете мне очередной вопрос: а как я могу прославить моего Бога? Я отвечу вам, и да поможет мне в этом утешитель. Подумайте, как велика милость Бога к вам. Вы не слепой, не глухой, не немой. Вы не сумасшедший, вы еще не одряхлели, вас не пронзает невыносимая боль. Вы не находитесь в бреду из-за тяжелой болезни. Вы не стоите на краю могилы, вы не мучаетесь в аду. Вы ходите по земле живых, земле любви, земле благодати, земле надежды. Даже если бы это все было, то и тогда у вас достаточно причин славить Бога. Сегодня вы не тот, кем вы были раньше. Хулитель, гонитель и обидчик. Вы не поете пьяных песен, и в сердце вашем нет порочного желания. Разве это не причина для песни? Вспомните, что еще совсем недавно эти грехи были вашей радостью и удовольствием. О, неужели вы первый из грешников, чьи сердца изменены, не должны хвалить его? Вы сыны Кореевы, задайте тон. Подумайте о своих беззакониях, которые покрыты, и грехах, которые не вменены вам. Подумайте о тех преимуществах, которыми вы сегодня обладаете. Вы избраны, искуплены, призваны, оправданы, освящены, усыновлены и сохранены во Христе Иисусе. Человек, если бы на твоем месте был камень, то каким бы твердым и немым он ни был, он бы в этом случае смягчился, обрел дар речи и воскликнул: «Осана!» Будешь ли ты молчать, когда Бог так милостив к тебе? Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, будьте бодрее. Радуйтесь в своем Господе Боге, даже если у вас лишь одна причина для радости, как у самоотверженного Лютера. Когда его изо всех сил старались оболгать, когда Папа Римский издал буллу, отлучающую Лютера от церкви, и земные государи гневно угрожали ему, тогда Лютер собрал своих друзей и сказал им: «Давайте споем псалом на зло сатане». Чем ужаснее негодовал мир, тем чаще Лютер пел псалмы. Давайте сегодня вспомним самый любимый гимн великого германца: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.

0: Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. 45-й псалом со 2 по 4 стихи. Я повторяю, давайте петь, чтобы досаждать сатане. Он приводит в смятение святых, приведем же и мы его в смятение.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Величит душа моя Господа». На текст из книги Судей, 5 главы, 12 стиха. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов». В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этой проповеди. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

«Здравствуйте!» Гордость и предрассудки часто сопутствуют друг другу, не так ли? Когда человек слишком много думает о себе, то он на других смотрит с пренебрежением. И это душевное расстройство зачастую передается по наследству от родителей к детям. Так случилось и с героем нашего рассказа. К счастью, эта болезнь легко излечима, если только сердце, разум и жизнь станут освобожденными.

0: Долорес, мы пришли, чтобы попросить тебя договориться с мамой о встрече.
1: Нет, папа, у вас своя жизнь, а у меня своя. Оставьте меня и маму в покое.
0: Долорес!
2: Пап, давай пойдем за ней.
0: Нам туда нельзя.
2: Как странно, Долорес вела себя с нами.
0: Мама настроила ее против меня.
3: Что же нам теперь делать, папа?
0: Все кончено, ребята. Мы больше никогда не сможем примириться.
2: Но, может быть, у Дана получится уговорить маму?
0: Он сейчас служит на флоте. Я даже не знаю его адреса. Нет, мама точно решила меня разорить. Скорее всего, я лишусь своего бизнеса, а может, даже дома и машины.
2: Неужели это возможно?
0: Да. Нас ожидает банкротство. Все будет описано и конфисковано.
2: Я никогда не прощу ей этого. Ну, Долорес.
0: Так оно и выйдет. Они этого добьются. Теперь, говорит, нам с ними больше не о чем. Постарайтесь о них забыть.
2: Я так и сделаю, папа.
0: 19 лет коту под хвост. Все даром.
3: Но ведь мы же остаемся с тобой, папа.
0: Да, мальчики, вы единственное мое сокровище. Вы настоящие испанцы. Не перенимайте ни в коем случае дешевых американских привычек. Не забывайте, что вы родом из Испании.
4: Боль развода часто озлобляет и ослепляет людей, заставляя забыть все хорошее, что было между ними прежде. Герою нашего повествования, когда его родители развелись, было 12 лет. И боль, которую он испытал от этого, на годы ослепила его и не давала простить своих близких. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о человеке, которого мы назовем Барни.
5: Я родился в Нью-Джерси и был младшим из 4 детей в нашей семье. Первые 5 лет моей жизни прошли вполне благополучно, потому что я ничего не знал о тех бесконечных ссорах из-за нашего воспитания, которые происходили между моими родителями.
6: Не надо, Хуан! Хуан! Прекрати, остановись!
0: Я не допущу, чтобы мои дети лизали задник этим безмозглым американцам! Я не позволю позорить честь нашей фамилии!
6: Папа, я просто хотела иметь друзей, что в этом плохого?
0: Не стоит стараться, чтобы тебя приняли! Главное — достичь превосходства над другими! И меня отвергали, когда мы приехали сюда! Я дрался со всеми мальчишками в классе, и я поклялся, что моим детям не придется этого испытывать!
7: Они не дерутся, Хуан! Они пытаются приспособиться! Разве ты хочешь не этого же?
0: Нет! Нет и еще раз нет! Нам приходится жить с этими недоразвитыми кретинами. Но мы не должны становиться такими же. Мы испанцы. В наших жилах течет испанская кровь. Испанцы открыли Америку. Мы никогда не должны забывать, что мы честь великой нации.
7: Увы, я не испанка, так что же?
0: Да, тебе просто не повезло, что твои родители венгры.
7: Оскорбляй меня, если это тебе так нравится, но только не трогай детей!
0: Ха-ха-ха!
5: Однажды, когда мне было 7 лет, мама пришла в школу, забрала меня прямо с уроков и отвела домой к тете. Мама сказала, что нам опасно оставаться дома. И мы провели у тети 3 дня. Мой брат Джим и я не понимали, что за опасность мама имела в виду. Мы еще не знали тогда, как жестоко папа обращался с мамой, старшей сестрой и братом. После того случая я старался поддерживать мир в семье тем, что беспрекословно слушался родителей. Но все же в 7 лет я сделал такое, что могло бы стать причиной большого скандала.
7: Барни, где ты был? Опоздал на 30 минут. Ты должен был прийти к обеду. Я звонила в школу, даже поехала по дороге тебе навстречу. Что случилось?
3: Я остановился около передвижной библиотеки на грузовике, чтобы посмотреть книги. Наверное, я там стоял слишком долго. Продавец меня так толкнул, что я упал головой на тротуар. Еле добрался до дому.
7: Что? О, боже! Я сейчас же позвоню папе на работу.
3: Мама, не надо!
7: Вот она, Это библиотека. Как раз на том самом месте, где и сказал Барни.
8: Барни, иди сюда. Тебя ударили здесь?
3: Да, я раньше никогда не видел таких библиотек. Было интересно посмотреть. Я зашел внутрь, но я слишком долго стоял и смотрел книги. И я боялся, что вы меня накажете за то, что я задержался к обеду, и поэтому придумал всю эту историю. Я очень жалею, что заставил вас так переволноваться из-за меня.
8: Но это тебя хоть чему-то научило, Барни?
3: Никогда не нужно обманывать. От этого будет только хуже. Нужно всегда говорить правду.
8: Молодец.
7: Это правильно. Только подумай, как ты нас всех перепугал. И что же ты еще вынес из этого случая?
3: Я понял, что вы меня очень все любите. Вы так волновались из-за меня.
8: Ну, умница. Ладно, иди гуляй.
5: В тот раз папа простил мне мою глупость. Но, к сожалению, через 3 года случилось непоправимое. Ссоры у папы с мамой становились все чаще, и мама подала на развод.
8: Дети, мама решила уйти. Я пытался отговорить ее, но она ничего не желает слушать. Поэтому каждый из вас должен для себя решить, остаться дома, чтобы сохранить семью, или уйти с мамой. Дан, ты уже точно решил пойти служить на флот?
2: Да.
8: А ты, Долорес?
1: Я уйду с мамой.
8: Хорошо. А ты, Джим?
2: Я останусь с тобой, папа. Долорес, прошу тебя, не уходи от нас.
1: Я ухожу с мамой.
8: А что решил ты, Барни?
3: Я хочу, чтобы все жили вместе.
8: Я знаю, сынок. Я тоже хочу, чтобы мы не разлучались. Но мама настаивает на разводе, и поэтому тебе придется определиться. Мне очень жаль, но другого выхода просто нет.
3: Я остаюсь дома.
5: Мама и сестра ушли. Папа пытался вернуть их, и поэтому, стараясь хоть как-то наладить общение, он взял нас с собой в гости к маме.
9: Здравствуй, мама.
7: Ты с папой?
9: Нет, он ждет на улице в машине. Я здесь только вместе с Барни.
7: Входите, ребята.
9: Мама, папа очень хотел поговорить с тобой. Может, ты разрешишь ему войти?
7: Но я боюсь его, Джим.
3: А не могли бы мы встретиться в ресторане или еще где-нибудь?
7: Нет, он может ударить меня даже там, Барни.
3: Но папа не такой плохой, как ты о нем думаешь.
7: С тобой, да, но мы с Долорес его очень боимся. И поверь мне, не случайно.
3: Что же нам передать папе?
7: Скажите ему, что нам лучше вообще больше никогда не встречаться.
5: Именно тогда мы и пошли к сестре, надеясь, что она сможет уговорить маму. Но она отказалась. А мама сказала, чтобы мы о ней больше не вспоминали. Ее уход разбил мое сердце. Хорошо, что папа и Джим оставались рядом, хотя не любили меня. А маму, старшую сестру и брата я постарался забыть. Папа впал в депрессию, обанкротился. У нас забрали дом, машину. Но мы все дружно работали и через 2 года смогли вернуть свой бизнес. Мы с Джимом ходили в вечернюю школу, а днем помогали папе по работе. За эти несколько лет мы совершенно потеряли из виду своих близких. Но однажды нам позвонил старший брат, Дан.
8: Да.
10: Алло.
8: Да, да.
10: Алло, папа. Это я, Дан.
8: Да.
10: Как у вас там дела?
8: О, у нас все хорошо. Ты ходишь еще в плавание?
10: Нет, папа, я уже 3 года как уволился в запас. Ты видишь сейчас с мамой, Долорес?
8: Нет. И по правде говоря, я не испытываю в этом никакого желания. И я хотел бы, чтобы ты о нас ничего не говорил.
10: Хорошо, папа, как скажешь. А как поживает Джим, Барни? Я их не видел уже 8 лет.
8: Нормально.
11: Барни учится в университете на экономическом.
10: Да.
11: Я могу гордиться ребятами. Они помогли мне поправить бизнес после того, как мама разорила меня.
10: Понятно. А Барни дома?
11: Да.
10: Я хотел бы с ним поговорить.
11: Хорошо. Барни.
12: Что?
11: Это Дан. Иди сюда.
12: Дан? О, Дан, привет!
10: Привет, Барни! Как твои делишки?
12: У меня нормально. У тебя как?
10: Барни, я заново родился.
11: Ну, вот еще. Заново родился.
5: Да, папа. Он стал другим. Брат решил посвятить себя Иисусу. Что же в этом плохого?
11: Несомненно. Иисус был хорошим человеком. Может быть, даже лучше многих других. Но я думаю, что Конфуций не хуже. И Иисус не во всем прав. Он, например, говорил, что если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Глупо. Я также не согласен с тем, что Иисус – это единственный путь на небо. Он был евреем. Почему мы должны поклоняться иудейскому Богу?
5: Я успешно закончил университет и поступил на работу в крупную фирму в другом городе. Через год я уже стал старшим бухгалтером, а еще через полгода меня перевели в финансовый отдел. Я очень гордился собой. Но это и послужило причиной моего падения.
13: Да.
10: Алло.
13: Да-да-да.
10: Алло, Дан. Это я, Барни, привет.
13: Привет, Барни. Что случилось?
10: Слушай, Дан, у меня неприятности. Я уволился с работы. Ты помнишь, я рассказывал тебе о том мужчине, еврее, ну, с которым я работал, помнишь?
13: Да.
10: Он еще так страшно оскорбился тем, что я прислал ему открытку на Рождество. Орал на меня, сказал, что его нужно было поздравить с праздником Ханука, а не с Рождеством, помнишь?
13: Да-да, помню.
10: Что за ничтожество? Я же просто хотел с ним подружиться.
13: Понятно. Но ты ведь говорил, что его уволили за то, что он оскорбил твоего начальника.
10: Ну да, так оно и было. Но на прошлой неделе его снова взяли на работу, понимаешь? И назначили моим начальником. Ну, конечно же, не могло быть и речи, что я останусь работать с ним дальше.
13: Понятно. Барни, почему бы тебе не вернуться в Висконсин, а? Ты мог бы жить у меня, пока найдешь другую работу. Папа вышел на пенсию, и мы снова будем вместе.
10: А как он себя чувствует?
13: Не очень. У него эмфизема, Барни. И глаукома еще. Она у него была еще давно, но он скрывал это от нас. Ну так как, а?
10: Ну хорошо, Дан, я приеду.
5: В тот период своей жизни я даже не представлял, как был далек от истины. Я находился в полной уверенности, что попаду на небо, поскольку регулярно посещал церковь. Поэтому я с равнодушным снисхождением слушал мужчину, преподававшего на курсах, который говорил мне, что я нуждаюсь в Иисусе. Почтальон, приносивший нам почту, пригласил меня прийти в его церковь, но я отказался. Прошло еще несколько лет, и моему брату в связи с работой пришлось переехать в Кентукки. Отец остался жить со мной. Болезнь прогрессировала, и к тому времени он уже не мог читать. Ему нужна была сиделка, которая бы ухаживала за ним днем, пока я был на работе.
14: Как бы я хотел иметь возможность самому читать. Немного отвлечься, отдохнуть от бесконечных россказней сиделки об Иисусе.
5: Папа, но зато она прекрасно говорит по-испански.
14: Ну, мне от этого не легче. Я собираюсь запретить ей говорить о нем.
5: Не знаю, папа. Мне кажется, она ничего другого не знает. Это и свою работу сиделки. И нужно признать, справляется она с ней очень неплохо.
14: И все равно, если она не переменит пластинку, я попрошу тебя найти мне другого человека.
5: Ну хорошо, хорошо, папа, не волнуйся, как скажешь. Но я боюсь, нам будет очень трудно найти ей подходящую замену. Сиделка умоляла отца разрешить ей продолжить говорить об Иисусе. Но папа был непреклонен, и ей пришлось уволиться. А немного времени спустя я нашел другую женщину для ухода за папой. но она была такой же набожной, как и прежняя.
15: Для Бога нет ничего невозможного, мистер Диас. Вы знаете это? Вам нужно искренне, с верой молиться, и Святой Дух поможет вам. Иисус сказал, нет ничего невозможного для того, кто верует.
14: Я устал. Понимаете вы, я устал от бесконечных разговоров об Иисусе. О Боге, о Святом Духе. Я не желаю этого больше слышать.
15: Но, мистер Диас, когда Господь повелевает мне говорить об Иисусе, я не смею Его ослушаться. И можете думать, что хотите, но вера приходит через слушание. Вам нужно довериться Господу.
14: Да ведь были же и другие люди не хуже Него. Ну, например, Будда или Магомед.
15: Но они не умерли за ваши грехи, мистер Диас. Это сделал Иисус, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам вечную жизнь. Вы никогда не слышали Иоанна, главу 17, стих 3? «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа».
14: Да не согласен я с этим.
15: Вот послушайте, в Иоанна, глава 3, стих 3, Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие».
12: Добрый вечер, папа.
14: Парни, слава Богу. Вы можете быть свободными, мисс Грин.
15: Да, спасибо.
14: Сын пришел с работы.
15: Да, спасибо. До свидания.
12: Я провожу вас, мисс Грин.
15: Вам обязательно нужно молиться за отца, чтобы он поверил в Иисуса.
5: Я согласен с вами, мисс Грин, но я прошу вас, не говорите с ним так много религий. Вы же видите, он не выносит этого.
15: Вы что, предпочли бы, чтобы он умер без Христа?
5: Нет, ну, конечно, нет, мисс Грин.
15: Ну, тогда молитесь за него, а я буду продолжать рассказывать ему о милости Божией.
5: Я очень любил папу и не хотел, чтобы он после смерти попал в ад. Поэтому я молился, чтобы он уверовал во Христа, даже не понимая, что сам нуждаюсь в том же. Однажды ночью, зайдя к отцу в комнату, чтобы дать ему ингалятор, я стал свидетелем битвы, происходившей в папиной душе.
14: Спасибо, барни.
5: Я пойду лягу, папа. Постарайся заснуть.
14: Ну, хорош же ты. Ты предал меня. И все это в благодарность за обучение в университете. А теперь мне ясно, ты не испанец. Ты такая же дрянь, как твоя мать. Ты всегда думал только о себе. Ты никогда не любил меня, парни!
5: Это продолжалось до самого утра. Он обвинял и обвинял меня каким-то холодным, не своим, неестественным голосом. И мне стало страшно. Однако что-то подсказывало мне не вступать с ним в спор. Напротив, как только он прекратил свои обвинения, я попросил у него прощения. И только тогда к его голосу вернулось его обычное звучание, и он признался, что очень любит меня. Но 2 дня спустя, в свой день рождения, когда ему исполнилось 80, папа скончался. Следующие 2 года я провел в духовных метаниях, но однажды мне позвонила мисс Грин, папина сиделка, и пригласила к себе в гости. Она дала мне несколько проповедей, записанных на кассету. Я не испытывал никакого желания слушать их, но не хотел обманывать мисс Грин, и поэтому включил магнитофон.
16: Друзья, если вы ожесточены и вам трудно прощать, послушайте, что говорится в послании к римлянам, глава 2, стихи 1 и 3. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая того же?
5: Это как раз про меня.
16: Если вы грешили в своей жизни, то у вас нет настоящих отношений с Господом Иисусом Христом. Речь не идет о том, чтобы посещать церковь, а о том, чтобы знать Его лично, как своего Господа и Спасителя. Обратитесь к Нему. Расскажите Ему о своей слабости, ваших страхах. Попросите у Него прощения, попросите Его стать вашей опорой. Бог, создавший вас, знает, что необходимо для вашего блага. Господь откроет вам смысл и цель вашей жизни, друзья. Придите к Иисусу и узнайте, что значит жить в свете.
5: Я никогда не делал этого. Господи, Господи, как я был глуп! Я прошу Тебя, прости меня. Тебе известна цель моей жизни. Покажи мне ее, чтобы я мог повиноваться Тебе, чтобы я мог доставить Тебе радость. Господи, Господи, какое это счастье знать Тебя! Прошу Тебя, дай Джиму, моей маме и сестре такую же радость от общения с Тобой, которую Ты дал мне. Первое, что я сделал, это купил Библию и начал ее изучать. И Святой Дух снизошел на меня и побудил написать маме. Много лет назад она еще раз вышла замуж. Брат передал ей, что я хотел с ней встретиться, но мама посчитала, что слишком много изменилось, и прощение не могло прийти вот так сразу. Через год пришло письмо от сестры. Она приглашала нас с Джимом приехать на Рождество к ней в гости.
2: Ты поедешь, Барни?
5: Ну, конечно. Джим, тебя тоже приглашают?
2: Неужели ты сможешь поехать туда после всего того, что они сделали папе?
5: Джим, да пора забыть о прошлых обидах и простить друг друга.
2: Но ты же всегда встречал Рождество вместе с нами, Барни.
5: Мне не хотелось бы тебя обижать, Джим, но пойми меня. Я мечтаю, чтобы мы все помирились. Там я встречусь с мамой. И мы встретим Рождество в кругу нашей семьи.
2: Нашей семьи? Это предательство по отношению к папе.
5: Это не так, Джим. Я слышал, как он молился перед смертью. Он просил Господа простить его и его близких. Я хочу сделать решительный шаг навстречу и позвонить маме.
7: Алло?
10: Здравствуй, мама, это ты? Это Барни, мама, Барни!
7: Барни! Сынок! Спасибо, что позвонил.
10: Мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, мама.
7: Все хорошо, сынок. Ты за нас можешь не переживать. Мы получили второе рождение.
10: Правда?
7: Да. Я была спасена через 2 года после развода, а Долорес пришла к Христу через год после этого.
10: Мама, ты знаешь, самое невероятное, это то, что папа тоже спасся за 2 дня до смерти.
7: Это просто чудо. За все годы, что мы жили вместе, он ни разу не заходил в церковь. Он был таким гордым.
10: Мама, я тоже был таким же, как отец. Вы знаешь, я блуждал во тьме, пока Бог не открыл мне глаза. Мама, мы не виделись с тобой уже 32 года, мама.
7: Я молилась за вас все это время, Барни.
10: Мам, ну разве Иисус не чудесен? Это именно благодаря Ему мы снова вместе.
5: Когда я приехал на Рождество к сестре, она обняла меня, крепко поцеловала, а потом познакомила со своей семьей. Потом пришла мама, и мы говорили несколько часов подряд, радуясь встрече и открывая друг друга заново.
7: Все еще не верится, что мы вместе, рядом. После стольких лет разлуки, Барни.
5: Да, мама. Разве это не ужасно? Как дьявол обманул нас. Вы знаете, чувство — это самое страшное оружие, которое он использует против нас.
17: Я согласна с тобой. После того, как мы расстались, я ощущала себя такой одинокой.
1: Я ожесточённая, что хотела покончить с собой. Хорошо, что рядом оказался друг, который рассказал мне об Иисусе и помог прийти к спасению.
5: О, Господи, Долорес, я даже не представлял себе, что ты была в таком отчаянии.
1: Если бы ты знал, Барни, что мне пришлось пережить из-за папы. Когда я была совсем маленькой, он говорил мне, что это позор для него, то, что его первенец не мальчик. Все детство он внушал мне, что я ничтожество, и ничего путного из меня не выйдет. И он часто избивал меня.
5: Долорес, я надеюсь, ты сможешь его простить. Ведь тогда он не знал Господа.
1: Да, я была рада слышать, что он спасся перед смертью, Барни.
5: Да, ну, теперь Бог обо всем позаботится. Вы знаете, я думаю, что мы являем собой живой пример его силы и милосердия. То, что дьявол пытался разрушить, Господь вернул нам.
1: Быть может, на следующий год Джим тоже будет с нами.
5: Сейчас мы окончательно помирились. Мой отчим тоже получил спасение. Мы все вместе молимся о том, чтобы и Джим тоже был спасен. Я активно участвую в жизни нашей церкви, той церкви, прийти в которую меня однажды приглашал почтальон. Помимо этого, я посещаю воскресную школу, и это все благодаря Господу. Он сказал в Иоанна, глава 17, стих 17, «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина».
4: История жизни героя нашего рассказа убеждает, что с Божьей помощью мы можем простить друг друга и излечить души от обуревающих нас темных чувств. Друзья, для Бога нет ничего невозможного. Когда Господь Иисус Христос войдет в ваше сердце и жизнь, вы все увидите в новом свете. Если вы хотите обрести вторую жизнь во Христе, призовите Его сейчас в молитве. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это обещано в послании к римлянам, глава 10, стих 13.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иезекииля, глава 37. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: Изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне: Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты же сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем: Иосифу. Этот жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим, в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли ты нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог, «Вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Глава 38. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов и феоплян, и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его в дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его многие народы с тобой. Готовься и снаряжайся ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущих на вершине земли. Сава и Дедан, и купцы фарсийские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, Сын Человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог. Не так ли, в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это? И пойдешь с места твоего от предела северов, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленные. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь.
3: Глава 39. Ты же, Сын Человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог, и будет в тот день. Дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова.
2: и дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона. И так очистят они землю. Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Вассане. И будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. Я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля, и возревную по святом имени моем, и почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Глава 40. В 25-м году, по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году, по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня туда, и вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке этого мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью, и намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с 1 стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с 1 стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа ворот до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их. Внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты и каменный помост кругом двора был сделан. 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них 3 с 1 стороны и 3 с 2, и столбы их и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же.

Намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру, и боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиной в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их. Подъем к ним 8 ступеней. И повел меня восточными воротами во внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру, и боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них и притворах их были кругом, длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним 8 ступеней. Была также комната со входом в нее у столбов ворот, там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола, с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у другого бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот. Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиною в 1.5 локтя и шириною в 1.5 локтя, а вышиною в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в 1 ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот 1 обращена лицом к югу, а 2 сбоку южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левия, приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был 4-угольный. И перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей, и всходят в него по 10 ступеням, и были подпоры у столбов, 1 с одной стороны, а 2 с другой». Глава 41. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны, в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны, и намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь и намерил в столбах у дверей 2 локтя, и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей, и отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это
святой

святых, и намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма, и между комнатами расстояние 20 локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною 70 локтей. Стена же этого здания 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 же локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы также по стене храма. В храме были 4-угольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая перед Господом, в храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 косяках, обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой, и сделаны на них на дверях храма херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам, а перед притвором снаружи был деревянный помост, и решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке». Глава 42. «И вывел меня ко внешнему двору северную дорогою и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса. А перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты
уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в три яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты, и ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройства их, и двери их, такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы, там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу. Когда окончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. А в северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого. Глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими.
и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним. Вот закон храма на вершине горы, все пространство его вокруг, святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядень. И вот задняя сторона жертвенника, от основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириною он в один локоть, от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника поднимаются вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог: дай тельца из стада волов в жертву за грех, и возьми крови его и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока. И пусть очистит жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока. И принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приноси в жертву за грех, по козлу в день. Также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. 7 дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же сих дней, 8-й день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца».
0: Христос выполнял великое поручение. Он – вечный судья. Он осознавал власть, переданную Ему. Смирив себя и говоря: «Я ничего не могу творить сам по себе», что означало: «Я не могу судить, думать, любить и дышать сам по себе». Он воздавал всю славу Отцу. В течение всей своей жизни на земле Иисус находился в общении с Отцом. Связь между Ним и Отцом никогда не прерывалась. Божий голос говорил Ему о духе человека. Он видит наш мир и испытывает и твое сердце, зная твои мысли, которые сокрыты от других. Этот Дух Христов справедливо судит каждого. Блаженны вы, если исповедовали свои грехи перед Богом и обрели прощение распятого. Ваше имя записано в книге жизни. Таковым Иисус скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Христос есть истина, и в Нем нет лжи. Он знает, что на душе у человека. Он знает, что мы унаследовали от отцов, и не спешит судить нас, терпеливо ожидая нашего покаяния. Но, будучи святым, Он отделит обретших Его благодать и милость от тех, кто отвергает Его дух и остается жестокосердным. Христос проявил кротость и смирение. Он просил Отца явить свою волю в каждом деле. Христос исполнил ее словом и делом, тем, что взошел на крест. Он молился: «Не моя воля да будет, но твоя». Ему доверено исполнить суд Божий над всем творением. Взаимоотношения Отца с Сыном, переданные Евангелистом, призваны утвердить нас в вере в единство Троицы. Способность воскрешать мертвых принадлежит как Отцу, так и Сыну. Бог открыл Ему все свои дела, ничто не скрыв от Него. Голос Христа воскресит мертвых, ибо у Него ключи от смерти и ада. Наша вера выходит за рамки человеческого разумения. Только любовью Христа, Его кротостью и смирением мы осознаем, что Бог один в трех личностях для нашего спасения. Вопрос 41. В каких отношениях состоят Отец и Сын, согласно словам Христа? 4. Четыре свидетеля божественности Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 до 40.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 31 по 40. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь».
0: Иисус объявил тем, кто был против Него, что Он пришел исполнить то, что предписано Мессии. Они ненавидели Его, ведь Он был пришельцем, нарушающим их законы и порядки, и требовали, чтобы Он доказал это. Иисус снизошел до них, чтобы они были удовлетворены. Все мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Иисус говорит о себе без всякого преувеличения. Закон учитывает свидетельство личности о самом себе. Иисус свидетельствовал истинно, однако его враги не хотели принимать его слов. Зная это, Иисус продолжает: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина». Ему не нужно было защищать себя, поскольку другое засвидетельствовал о нем – его небесный Отец. Именно Отец привел несколько свидетельств в защиту Христа. Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы провозгласить Христа среди народа. Иоанн говорил о Христе как о священнике и судье. Несмотря на это, Верховный Совет усомнился в Иоанне и отверг его свидетельство об Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 19 по 28. Слова Иоанна не были основополагающими для Иисуса и его служения. О нем уже свидетельствовала сама его божественная природа. Но зная, что его свидетельство важно для людей, Иисус принял его в поддержку себе. Иоанн Креститель не преувеличивал, описывая Иисуса как Агнца Божьего и Даятеля Духа. Сам Иоанн был лишь светильником, горящим в ночи, собирая вокруг себя людей и просвещая их. Но когда пришло время Христа, как солнце, в лампе больше не стало нужды. Иисус — свет миру, совершенный и вечный. Так же, как солнце дает жизнь и питание всему живущему на земле, так и Иисус дает полноценную духовную жизнь и любовь всем людям. Его чудеса и дела показали его победу, победу света над тьмой. Усмирение бури и воскресение мертвых подтверждают его божественность. Его дела одобрялись Отцом. Он закончил свое служение на кресте и своим воскресением излил Святой Дух на тех, кто верил и молился. Дела Божьи завершатся при втором пришествии Христа, когда Иисус придет воскресить мертвых и судить мир. Между Отцом и Сыном нет различия. Что делает Отец, то делает и Сын. Бог возвысил свой голос с небес, сказав во всеуслышание: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. Никто из живущих на земле за всю историю не обрел такого свидетельства, как Иисус, всегда живший по благоволению Бога. Возлюбленный Сын был исполнен истинной любви и чистоты. Иисус сказал иудеям, что они не знали Бога. Они не расслышали голоса Божьего в законе и пророчествах. Они не увидели Его лица во сне или в видениях, поскольку грех отделял их от Бога. В свое время Исаия, увидев края ризы Господа, сидящего на престоле в храме, воскликнул: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Пророк Исаия, 6 глава, 5 стих. Доказательством их духовной глухоты и непонимания было то, что они отвергли Христа, воплощенное Слово Божие. Тот, кто думает, что понимает Божие Слово, но отрицает Иисуса, явившееся им, подтверждает, что он либо не принял истины, либо неправильно понял ее. Люди, жившие во времена Ветхого Завета, тщательно исследовали Писание в надежде получить вечную жизнь. Но в букве закона они не нашли ее. Они не обратили должного внимания и на пророчество о Мессии, несмотря на то, что в их Ветхом Завете немало. Им они предпочли собственные идеи, интерпретации и принципы, упустив из вида то, что Христос был живым Словом Бога. Иисус объяснил им, что причина их непонимания – отказ принять Бога таковым, каким Он является. Они возненавидели Христа и таким образом потеряли вечную жизнь, не обретя ни веры, ни благодати. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил своих врагов. Ты был огорчен их неверием. Ты показал им 4 свидетельства Твоей божественности. Помоги нам исследовать Евангелие и Писание, чтобы познать Тебя и увидеть Твою божественность, доверять Твоим делам и получить вечную жизнь. Открой глаза миллионов людей, которые еще глухи к слышанию Твоего голоса. Вопрос 42. Каковы 4 свидетельства Божества Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Плачет небо. Алые капли падают, слышите? Плачет небо. Звезды, срываясь, падают и разбиваются вдребезги. Взор поднимаю выше, дрожь пробегает по телу. Там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ей помощь, злых палачей нужна сила. В туги в симанскую полночь смерть эту жертву купила. Люди, о, кто же вы, люди, став торговать любовью, кто свои мерзкие руки залил невинной кровью? Нам ли искать ответа, правда ли лжи пониже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» И, добиваясь расплаты, истины его не знали. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью. Аминь.

Мир вам! Бескрайнее душевное смятение страшней телесных видимых оков. «Мир вам!» — сказал Христос по воскресенье, приветствовав своих учеников. Он чувствовал, что их сомнение гложет, и что вчера их тайный страх терзал. Он знал, что мир душе всего дороже, и «здравствуйте» при встрече не сказал. Зачем здоровье, если нет покоя, и если в сердце ужас, холод, мрак? Видишь, Господь, пронзенной рукою, ты наш оплот, спасительный маяк. Пусть в наших душах будет свет небесный, и мир со всеми счастье нам дает. В любой момент, как в этот день воскресный, одной семьей пусть будет весь народ. Наполни душу вечную любовью ко всем, кто часто ненавидит нас, страданиями и драгоценной кровью от гибели ты мир греховный спас. Мир вам, но люди не желают мира, стихия их раздоры и война, кипит зловоньем каждая квартира, и руки потирает сатана. У сатаны и тут, и там победы, кругом так много горя и нужды. Откуда все лишения и беды? От неприязни, зависти, вражды. Мир вам! Давайте мы сегодня скажем всем мир, кого мы встретим на пути, и жизнью нашей каждому докажем, что мир Иисуса с нами на пути. Аминь.

Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали.

нужно знать. Жить на земле и не знать зачем. Смотреть вперед и ничего не видеть. Ведь счастье, мы знаем, дается тем, кто ищет его хоть в каком-то виде. И мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Жить на земле нужно знать зачем. И видеть цель, хоть кругом низги, достойную жизни и смерти цель, дающую смысл и знание такое, перед которым, чтоб человек не терпел, его душа оставалась в покое. Твердо знать, что в конце пути отдых ждет и за труд награда. Иначе нет смысла вперед идти, иначе ни жизни, ни смерти не надо. Христос пришел, чтобы путь открыть, ведущий к счастью, к души покою, к счастью, ради которого жить и умереть очень даже стоит. Ты ищешь путь, которым идти, зачем живешь, хочешь знать, наверное. На земле нет, вернее, Христова пути, пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем. Перед смелым прочь убегают враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает,

и склони перед Ним свое сердце. 2009. Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Промчался год, он кажется мгновением, как будто бы и не было его. Заканчивается земное время, Бог не меняет плана своего, не медлит исполнением обещания, но долго терпит гордый род людской.

желая дать нам неземное счастье и от земли поднять нас высоко. 2009 у порога. Как прежний год, он пролетит опять, но ты пока еще сегодня мог бы в слезах Отца Небесного обнять. Как большинство людей, за злом не следуй. Начни сегодня с Иисусом жить. Шагни с молитвой покаяния в небо, все старое у ног Христа сложив. Возможно, этот год последним будет. В какой-то миг Господь возьмет своих, вскричат оставленные Богом люди, но не ответит Он на этот крик. Когда же времени уже не станет, напрасно упадут все предраспятым, и, может быть, конец всему настанет как раз сейчас, в 2009.

Руки друзей. Я видел скалолазов на Айпетри, взбиравшихся цепочкой в небеса, и каждому на самом гиблом месте протягивалась дружески рука. Тут, как в стихах, все подчинялось ритму, и праздных слов никто не говорил, но вот последний снизу кто-то вскрикнул, сорвался и над пропастью парил. Не для полета созданное тело отталкивала от себя скала. Буквально жизнь на ниточке висела, но ниточка в руках друзей была. Я водолазов наблюдал мисхори. Громадный смысл таился в их труде. Вот водолаз спустился грузно в море, и пузыри вскипели на воде. Его дыхание и сердцебиение, и каждый шаг в зеленоватой мгле имели неразрывное сцепление с сердцами тех, кто был на корабле. О, вера водолазов, альпинистов, в товарищей! Нужней всего она. Но жизнь бывает горных скал обрывистей и глубже, чем морская глубина. Мы, забывая в будничных заботах хороший человеческий девиз, не видим, когда тонет рядом кто-то или с обрыва покатился вниз. Себя не обвиним в делах нечистых, а тот не встретил рук, что так искал. Тут нужно быть особым альпинистом, пусть и не видел ты альпийских скал. И если в жизни я запаникую, над страшной пропастью повисну вдруг, я уцеплюсь за ниточку такую. Друзья мои, не отпускайте рук. Аминь.

в Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг.

ты отказался. И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкнув жить в тепле, в покое, себя не ставя под удар, и время смутное такое, ты отказался от труда. Ты отказался от труда, а кто-то, прежде незаметный, святой верностью горя, бесшумно занял твое место. Но беспристрастно взвесь теперь, перед лицом великим Божьим, приобретений или потерь, чего же в твоей жизни больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук, в усталости, в изнеможении. Духовно вроде не ослаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах ни вдохновения, ни успеха. В собрание ходишь ты, поешь, благословлений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Тихие беседы. Осана. Осана переводится с еврейского «Спаси, мы молим». Осана – это триумфальное признание Иисуса Христа как Спасителя народа израильского в свое время. Осана – это хвалебное, громогласное восклицание массы народа, пришедшего в Иерусалим на праздник Пасхи. Осана – это тоже что «Аллилуйя», «Хвала Богу», в кавычках «Хвалите Бога». В русском переводе Библии слово «Осана» в Псалме 117:25-26 переведено «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Благодарение за все выражалось словом «Осана». Возгласом «Осана» приветствовали всех, пришедших на праздник Пасхи. Этим восклицанием евреи выражали радость, свое благоположение, свою любовь и преданность. Матвея 21:9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осану, сыну Давыдову!» «Благословен грядущий во имя Господня!» «Осанна Вышних». Евангелист Лука повествует об этом событии следующее. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости, велегласно славить Бога за все чудеса, какие делали они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!“» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». От Луки 19:37-40. Из этого повествования мы видим, что некоторые фарисеи просили Иисуса, чтобы он запретил ученикам восклицать «Осанну». То, что Христос сказал им в ответ, следует образно понимать так. Если осана, то есть хвала Богу, умолкнет, то другое восклицание услышите. Этот голос заменится другим, но чем? К примеру, вспомним Россию, бывший Союз, 30-е годы. Тогда церкви закрывали, благовестников высылали, многие сажали в тюрьмы. Осану старались всеми методами и силой заглушить. Во многих случаях это и удавалось. Может, и не сразу. Так свидетельствовали старшие, что через неделю после того, как церковь была закрыта, многие хористы, которые раньше пели «Осанна» в церкви, перешли в клубы и запели другие гимны, о чем и писать не хочется. В нашей местности Южный Урал, Оренбургская область, самарское немецкое поселение, жил проповедник Завадский, который говорил о Боге, несмотря на все запреты. Он был несколько раз арестован. Выходя из заключения, продолжал благовествовать. Но со временем обстоятельства так сложились, что и он приумолк, ходя до времени. Другой пример. Тетя моей жены в то время работала в селе, заведующая детскими яслями. После трудового дня, когда все было убрано, дети возвращались домой, она брала в руки гитару, играла и пела. И когда это услышали начальствующие, ей было запрещено петь. Я, будучи тогда ребенком, хорошо помню, что и мои родители в то время не пели «Осанну», а пели другие песни. Хотя мать учила нас молиться и не советовала вступать в пионеры. Итак, в то время громогласная осана умолкла. Пришел 41-й год. Началась война. Народ, среди которого осана была заглушена, не остался в безмолвии. Когда стали приходить с фронта извещения о погибших войнах, отцах и сыновьях, осану заменили плач и вопль, рыдания и слезы. Я пишу эти строки, и защемило сердце. Море слез было пролито за годы войны. Некоторые почтальонки долго носили уведомления в своих сумках, не отдавая их родным.
знали, что они принесут боль, плач и рыдания. По свидетельству очевидцев, некоторые молодые почтальонки за годы войны посидели. Такой печальный голос заменил Асану. Тут повторилась картина, которую мы находим на страницах Священного Писания. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, и это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Луки 19:41-44. Все это сказано и в связи с отсутствием настоящей осаны в сердцах жителей Иерусалима, о котором плакал Христос. Другой пример. Мы сегодня живем в Германии, нужно сказать, в социально обеспеченной стране. Нет человека, который бы вынужден спать под кустом или забором. Все обеспечены теплым ночлегом, все обеспечены пропитанием. К тому же большинство людей едят то, что желают. Пока есть такие возможности, порой думаешь, что если бы проще жили, было бы лучше. Почти каждый житель страны имеет машину, пусть и не лучшую. Большая часть селения имеет возможность один раз в год съездить в отпуск. И вместе с тем, какую волну недовольства, ропота, негодования приходится наблюдать в народе. Нужно и это признать, что в Германии не рай, есть много теневых сторон, и далеко не все справедливо решается. Однако при отсутствии благодарности в сердцах людей нельзя ожидать восклицания радости, а наоборот, негодования. И не только в Германии наблюдается такая картина, что люди живут без осаны в сердце. Еще в конце 60-х годов, когда первые гости из Канады приехали к нам в Россию, и когда они рассказывали о своей жизни, о работе, о тех возможностях, которыми они пользуются, мы были восхищены их жизнью, возможностями и свободой. Нельзя было равнять с нашими условиями. Однако гости свидетельствовали и о том, что в народе много ропота, недовольствия, многие недовольны правительством и так далее. Здесь исполняются слова, сказанные в книге «Плач Иеремии» 3:39. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». И последнее, что касается нас, христиан. Кто, как не мы, должны внимательно следить за сердцем своим, чтобы оно не было отягчено тем, что не славит Господа. Именно для нас звучит призыв: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи 4:23. Последний, 150-й псалом, заканчивается призывом: «Все дышащее да хвалит Господа». Аллилуйя! Осана да звучит у всех, у малых и больших. Христу, кто нам прощает грех, да льется дружный стих. Осана да звучит кругом веселую рекой. По утру, вечером и днем да льется звук святой. Питер Вормс.

Невыдуманные рассказы. Неожиданный разговор. Семен Иванович уже третий год как вышел на пенсию. Они с женой жили в небольшом поселке, в нескольких километрах от областного центра. Хозяйство имели небольшое, но все свое. И домик, и огород, и живность. В последнее время даже корову завели, хотя большой необходимости в этом не было. Дети уже взрослые, живут семьями отдельно, устроены неплохо. А на днях сосед предложил Семену Ивановичу работу в городе. Сутки отдежурить на почте, а трое суток отдых, зарплата неплохая. Семен Иванович сразу же и согласился. Здоровье у него еще крепкое, а деньги на дороге не лежат. Первое дежурство прошло спокойно. Работы немного, ночью можно и поспать. Утром пришла сменщица, с виду лет 50. Семен Иванович передал ей данные по дежурству. Анна Павловна, приняв смену, достала из сумки Библию, очки и положила их на стол. «Вы что, верующая?» – оживился Семен Иванович. «Да», – приветливо кивнула Анна Павловна. «Я тоже хожу в церковь», – с гордостью сообщил Семен Иванович. Он присел на свободный стул, решив задержаться еще на несколько минут. «Раньше я и думать о Боге не хотел», – доверительно продолжил он. «Много ездил на заработки, все разбогатеть хотел. А потом надоело. Жена у меня выпивает, деньги все равно не держатся, дети все разъехались». Семен Иванович тяжело вздохнул. Он давно уже ни с кем не говорил о своей жизни, и сейчас ему приятно было видеть внимательный и участливый взгляд собеседницы. Он сразу понял, что она из тех, кто может выслушать, не перебивая. Семен Иванович редко встречал женщин, умеющих молчать хотя бы одну минуту. «А недавно в нашем поселке церковь построили. Я зашел посмотреть. Ну и теперь хожу туда все время. По воскресеньям, конечно. Я и со священником нашим знаком. Он даже домой ко мне заходил 2 раза. Сообщив такой важный в его жизни факт, Семен Иванович добродушно спросил продолжавшую внимательно слушать его собеседницу: «А вы какой веры будете?» Анна Павловна, улыбнувшись, ответила: «В Библии написано, что есть одна только вера, евангельская, спасающая». «Так вы баптистка?» – испуганно отшатнулся Семен Иванович. «Я христианка», – спокойно объяснила сменщица. «А как люди друг друга называют, это их дело. Ведь главное, Семен Иванович, возненавидеть грех и поверить в своего Спасителя Иисуса Христа». «Я тоже верующий», – торопливо заговорил Семен Иванович. «Я даже уже не ругаюсь с соседями, как раньше». «Это хорошо», – одобрила Анна Павловна. «Но главное, чтобы вы примирились с Богом, покаялись в своих грехах и пошли за Христом, зная, что Бог вам все простил». «А разве можно это знать?» – удивился Семен Иванович. «Конечно, можно. Бог дает такую уверенность в спасении каждому, кто, осудив себя, желает начать новую жизнь со Христом. Однажды в разговоре с одним старым человеком, которого звали Никодим, Иисус объяснил, что всем людям нужно родиться свыше, то есть от Бога, чтобы спастись». «И как же вы родились от Него?» – стараясь как-то задеть собеседницу, – спросил Семен Иванович. Он вдруг разволновался и даже покраснел. В глубине души он начал осознавать, что его вера какая-то поверхностная, неживая.

Семену Михайловичу хотелось о многом расспросить ее, но какая-то сила заставляла его не уступать ей, противоречить, поэтому он сказал: «Я совершенно не согласен с вами. Я тоже верю в Бога. Каюсь каждый день, знаю много молитв, но я не так самоуверен, как вы». Анна Павловна хотела что-то сказать, но он не дал ей, выкрикнув: «Когда я слышу, что о Боге кто-то говорит плохо, я готов убить этого человека». Одному я так и сказал: «Не веришь – твое дело, но Бога не трогай». При этих словах Семен Иванович изо всех сил ударил кулаком по столу. Осознавая, что ведет себя неправильно, он чувствовал, что не может остановиться. «А некоторые ведут себя так, что их и убить мало», — добавил он со злобой. Анна Павловна, сочувственно глядя на него, молчала, и Семену Ивановичу вдруг стало очень стыдно. И он еще называет себя верующим. Ему хотелось исчезнуть, испариться с этого места. Опустив голову, он размышлял: «А вообще, возможно ли жить так, как хочет Бог?» Эта женщина говорила о каком-то рождении свыше. Но в церкви об этом ничего не говорили. Нужно внимательно прочитать всю Библию. В дежурной комнате зазвонил телефон. Анна Павловна, коротко переговорив с кем-то, положила трубку и мягко сказала: «Семен Иванович, я рада, что мы могли поговорить о Господе. Если хотите, приходите на собрание христиан в молитвенный дом. Бог любит всех, но выбор делает сам человек». «У меня есть куда ходить», — вспыхнул Семен Иванович. Ему захотелось оскорбить эту женщину, сказать напоследок что-нибудь такое, чтобы она, наконец, тоже возмутилась, потеряв свое спокойствие. Но в этот момент он как бы услышал в своем сердце Божий голос, который сказал ему: «Что ты гонишь меня?» Сильно испугавшись, Семен Иванович вспомнил, что недавно читал в Библии книгу «Деяний апостолов», и что именно с этими словами Господь обратился к гонителю христиан Савлу, который позднее стал апостолом Иисуса Христа. Семен Иванович резко встал и, не поднимая глаз на собеседницу, сказал: «Простите меня, мне надо срочно уйти». «Что случилось?» — искренне удивилась Анна Павловна. «Вам плохо?» «Я не могу понять, плохо мне или хорошо. Только знаю, что мне сейчас предстоит очень важный разговор». Он замялся, но потом все-таки добавил: «Разговор с Богом». Она тоже встала, и когда за Семеном Ивановичем закрылась дверь, она начала горячо молиться Господу за того, кто впервые услышал его голос. «Пусть не ослабнут в молитве сердца, в нашем сражении за близких и дальних. Те, кто за них свою душу отдали, в небе получат награду венца. Пусть не ослабнут в молитве сердца, чтоб не лениво мы жизнь проводили, но во Христе силы зла победили, чтобы окрепло в нас сердце бойца. Пусть не ослабнут в молитве сердца, к небу взывая словами и духом. Бог преклоняет к молящимся ухо, подданных царствия слушает царь. Пусть не ослабнут в молитве сердца, слышит ходатай имен скорбный список, видит склоненных пред Господом низко и по молитве смирит гордеца. Пусть не ослабнут в молитве сердца, даже когда перемен мы не видим, даже когда очень больно обидят, да не опустим бессильно лица. Пусть не ослабнут в молитве сердца ночью и днем, и во всякое время, и помолитесь.

вам пусть сеется семя Божьего Слова рукою Отца. Будем бороться в мольбе до конца, чтоб не нести среди близких потери. Бог совершит чудеса лишь по вере, пусть не ослабнут в молитве сердца. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

0: Радуга. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Бытие 9.13. Дождевая тучка пролилась, радуга вдруг вспыхнула над миром. В ней Христа сияние и власть, и любви божественная лира. Сладостно, Господь мой, от нее. Глаз не оторвать от чуда дара. Вечности завет в нем узнаем, сердцем обновленным, благодарным. В спектре ясных радужных лучей видится улыбка одобрения, лучезарный свет его очей для надежды нашей укрепления. Радуга, как воздух и вода, непростое людям наслаждение, Господом дана нам навсегда, как его особое знамение. Радуга от Ноя и до нас в памяти оставила дорогу, радует собою всякий раз. В радуге являю с нами связь, есть на то святая воля Бога. Пусть свое наука говорит, мы-то знаем Божие значение. Он в напоминание творит для детей Христовых откровение. Радуга — его благословение, для души живой прикосновение. Валентина Гербер. Мой муж тяжело болеет. Прошу, помолитесь о нем, и чтобы Господь дал нам терпение и силы переносить все, связанное с болезнью. Бывают дни, что он не может выйти на улицу, нет сил. И вот недавно вышел и вернулся такой радостный, со словами: «Какая радуга чудесная на небе!» Я вышла, обрадованная его восхищением, и увидела, что это дивное явление на небе, которое и мужа подняло дух. Да, как много творит нам Господь всего в природе, чтобы мы не забывали Его милости и не унывали. Я молюсь о вас, о всех, кто с надеждой просит молиться за их нужды. Валентина Гербер.
1: Здесь, дорогие друзья, закончена запись журнала «Сестра» за июль-август 2009 года. Мы прощаемся с вами с пожеланием благословения. До следующего выпуска.

«Себя увидеть озаренным сердцем». Светлана Тимохина, Украина. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». 1 Коринфянам, 11 глава, 31 стих. «Себя увидеть – это милость Божья, во свете неба озаренным сердцем, и осознав, о, как же я ничтожен, от гордости просить у Бога средства». Себя увидев Божьими очами, вдруг ужаснуться, застонав от боли, и ради Бога с горькою печалью лишь вопиять: «Погиб я, горе, горе!» К такому сердцу Бог спешит навстречу, чтобы утешить новостью благою. Кровь Иисуса боль греха излечит, Христос раскаявшихся успокоит. Суди себя, и Бог тебя услышит, покажет во Христе освобождение, простит грехи и в книгу жизни впишет на основании нового рождения».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем